Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонить.

Звонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radio.mv.com.

Друзья, мы продолжаем наш марафон, и пусть сегодня, знаете, время, которое дано для нас, мы и воспользуемся и примем в этом участие. Друзья, у нас остается 48 минут в этом часе, и нам необходима сумма $2305. $2305, и который сможет позволить нам быть в течение 27 года. Этот час, где в этом часе звучат христианские программы для семьи, где христианская семья, где ободрение, где истории для того, чтобы ободрить мужа, жену, детей, чтобы нам правильно, знаете, обращать внимание друг на друга. И здесь написано, Иисус Навин говорит такие слова. Иисус Навин, 24 глава, вот, и 15 стих, он говорит такие слова. «А я и дом мой будем служить Богу». Иисус Навин высказал такие слова, говорит, «А я и мой дом, мы будем служить Господу и будем поклоняться». И хочется пожелать всем, пусть ваш дом служит Господу и поклоняется постоянно Ему. Друзья, хочется, чтобы каждый из нас, тот, кто сегодня прилагает усилия, старания, чтобы мы поклонялись Господу, служили, доверялись Ему и шли вперед. И Слово Божье, которое оно дает нам силы, дает нам помощи идти и служить. И мы сегодня с вами в прямом эфире. Это у нас марафон, где мы говорим о том, что сегодня радиослужение имеет у нас раз в год имеется такой марафон, где мы собираем финансы, поддержку для того, чтобы мы могли существовать на 27-й год. Друзья, на 27-й год пусть Бог благословит каждого. И тот, кто принял в этом уже участие, слава Богу, мы собрали 51%, друзья, той суммы, которую у нас есть. И мы благодарны Богу до этого часа. Господь нам помог. И мы продолжаем говорить о том, что вы можете тоже принять это участие. Кто-то может пожертвовать $20, кто-то 30, кто-то 40, кто-то 50. Как вам легче, как вам возможно, друзья, одноразово, которое послужит большим благословением для того, чтобы мы могли достигать, для того, чтобы мы могли служить. И радиослужение, оно звучит, как было сегодня сказано, на, знаете, 4 языках. И в то же самое время достигает более 146 стран мира. При радиослужении есть служение U-Turn Ministry, которое тоже служит через, знаете, библейскую школу, где обучаются пастыря, где обучаются миссионеры. В то же самое время, друзья, и многие из братьев, сестер получают, знаете, поддержку, которые трудятся в разных странах. И в то же самое время у нас есть детские дома, где дети тоже получают ту же самую, знаете, помощь, знаете, которая необходима для них, и они учатся в школах, они с ними занимаются братья, сестры, они также и учатся проповедовать, учатся жертвовать, учатся пройти и рассказывать о Иисусе Христе. И это радует нас. И все это при, знаете, поддержке радиослужения, которое имеет тоже служение U-Turn Ministry. U-Turn Ministry, которое в разных странах производит разную работу. Да, благословит всех нас Господь, чтобы мы, друзья, помнили об этом, влаживая в дело Божье. Оно приносит большой-большой плод и приносит во 100 крат, который так сегодня необходимо. Пусть Господь благословит каждое сердце, наполнит миром, любовью, благодатью. Еще раз напоминаю, вы можете нам позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и воспользуйтесь, там есть Zelle и PayPal. У нас есть Cash App, но там в данный момент не используйте его, но воспользуйтесь Zelle и PayPal и можете написать info@radiomv.com, и вы можете через PayPal или Zelle вложить свою долю, которая сегодня вас располагает сердце, чтобы вложить в это дело Божье, чтобы Царство Божие распространялось и, конечно же, наполняло
сердца народа Божьего теми, знаете, программами, вот как вот у нас есть вот эта христианская семья в этот час должна проходить, да, где рассуждаются темы, поднимаются насчет семьи, как укрепить семью, как чтобы семья была активная, благословена в Боге, во свете Писания рассматривается. Это все то, что сегодня сделано, приготовлено и дано для нас, чтобы мы вместе, знаете, возрастали и были в этом в уделе, друзья. И вот это то, что сегодня делает радиослужение. Пусть Бог благословит вас. Мы сегодня рады быть вместе и двигаться вперед и говорить о любви Господней. Если вы сегодня имеете такую возможность, вложить финансовые в это служение, друзья, и вам необходимо на таксу, друзья, дайте о себе знать, и мы это тоже поможем, эти бумаги, чтобы вы в конце года, потому что приближается конец года, где вы сможете уплатить таксу, уплатить те моменты, которые у вас есть, чтобы сегодня, знаете, мы совместно смогли достигать до краев земли, где радио звучит, где многие получают благословение, утешение, ободрение. Как мы на протяжении этих дней, этих часов говорили. Знаете, сколько мы уже находимся в эфире, где мы сегодня говорим уже 29 часов, друзья, где мы перерывно с вами имеем общение. Пусть Бог благословит каждое сердце. И у нас в этот час сумма составляет 2305 долларов, друзья, и звоните нам на номер 425-296-78-29. Сейчас мы, спасибо за звонок, кстати, кто-то нам сейчас позвонил, пусть Бог благословит вас, звоните нам 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сейчас мы послушаем песню, и после песни мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Друзья, мир Божий вам. Напоминаем, что это прямой эфир, марафон для поддержки Радио МВИ на 2027 год. И, как вы уже слышали, объявление о радиослужении, что радиослужение, друзья, уже вещается более 20 лет в эфире. Многие из братьев и сестер, которые слушают регулярно, вы уже знакомы, как Радио МВИ существует. Каждый год Радио МВИ имеет подобный марафон, где мы, друзья, собираем финансовую поддержку на 2027 год. И вот каждый год мы это делаем, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. И с Божьей помощью, друзья, мы уже 30 минут с вами в этом часовом блоке уже собрали $650. Слава нашему Господу! Двое участников приняли в поддержке этого служения. И хотел бы, друзья, напомнить, как вы можете это сделать. Это можно позвонить на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, друзья, и вы можете позвонить и сделать, друзья, свое финансовое пожертвование. А, слава Богу за звоночек. Мы получили финансовую поддержку через Zelle. Люди жертвуют. Да благословит вас Господь, друзья. Помните, что можно зайти на онлайн radiomv.com, radiomv.com и сделать там, пожертвовать через Zelle, через PayPal, через вашу любую карточку банковскую. Вас возьмет примерно минуты до двух минут это оформить, потому что там очень сделано все просто. Или если вы желаете, просто вы, может быть, вам проще ваше время, которое сейчас есть, позвонить нам сюда. У нас сотрудники у телефона. Вы можете сделать свое пожертвование по телефону 425-296-78-29. Это, друзья, годовой марафон, где мы собираем бюджет на текущие расходы для радиослужения в 2027 год. Радиослужение существует благодаря братьям и сестрам, которые жертвуют каждый год, друзья, которые выходят на встречу, потому что радиослужение, друзья, не имеет реклам, радиослужение, друзья, не имеет никаких спонсоров или компаний больших, которые стоят за ними, государственных структур. А кто наши сотрудники, кто наши соучастники? Это вы, дорогие радиослушатели, которые каждый год на протяжении 20 лет вы поддерживаете и благословляете это служение. Вот осталось у нас 28 минут, и каждый час нам необходимо собрать определенную сумму. Вот 28 минут осталось в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1655. Уже двое человек отозвались, и, друзья, мы уже собрали $650 за этот полчаса, слава нашему Господу, и у нас еще 27 минут остается, друзья, где нам нужно 1655. Можно сделать так, друзья, если вы желаете стать участником каждый месяц по $50, если три человека найдется, которые сейчас позвонят на 425-296-78-29, на этот номер, если три человека, которые скажут: мы пойдем с вами в 2027 год по $50 в месяц, то вот этот час, который нам необходимо закрыть, друзья, мы закроем. А другими словами, мы пополним этот час счет, чтобы в этом часу могло продолжать звучать Слово Господне. Как уже мы зачитал, брат Эдуард, в этот час обычно проходит передача, называется «Христианская семья». Иисус Навин говорит: «Я и дом мой будем служить Господу». «Я и дом мой будем служить Господу». Сейчас, друзья, в Сиэтле получается 5:30 часов вечера. В Нью-Йорке уже, друзья, 8:30 часов вечера. У нас здесь, в Техасе, у нас получается 7:30 часов вечера. И да благословит вас Бог, братья и сестры, где кто проживает, у кого какие сейчас происходят мероприятия в церкви, у кого-то может быть молитва, спевки или различные события в церкви. Мы благословляем вас и ваше время
с народом Божьим. Хотели бы напомнить, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год, где вы принимаете участие, чтобы мы были в эфире. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 26 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1655, друзья, $1655. Если вы еще не приняли участие, мы призываем вас. И я бы хотел благословить всех тех, кто уже это сделали. Вот эти два человека, которые отозвались в этом часовом блоке, пусть ваш дом всегда служит Господу и всегда поклоняется Ему. Да благословит вас Господь, те, кто стал соучастником этого служения. Помните, друзья, что кто-то в прошлом году покрыл этот час, кто-то в прошлом году отозвался, благословил, что теперь в этом году мы слушаем это радио круглосуточно. И вот, друзья, мы призываем вас, если вы еще не стали соучастником этого служения, если еще вы не принесли, может быть, не поддержали на служение это руки, мы призываем вас, есть такая возможность и привилегия стать соучастником на Ниве Божией. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и сделайте свой, может быть, пожертвование. Мы видим, что многие делают через Zelle, через PayPal, через свою карточку онлайн на radiomv.com. radiomv.com. И вы увидите там сумму, которую, друзья, мы уже собрали, и сколько нам еще нужно. И слава нашему Господу! Смотрите, друзья, мы уже собрали почти 52% от полной суммы. Мы уже собрали $70,095. $70,095 собрали, а нам еще нужно $65,405. Нам еще нужно будет общая сумма $65,405. Смотрите, друзья, чтобы принять участие, вы можете позвонить и пожертвовать любую сумму, которую у вас располагает ваш бюджет. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Хотел бы вам, друзья, дать немножко такой апдейт, что мы на наш телеграм-канал выложили такую брошюрку, что вы можете зайти сейчас на телеграм-канал наш «Радио МВ» и увидеть эту брошюрку, информацию о радиослужении и информацию о марафоне, где вы можете эту PDF-брошюрку отослать своей семье или отослать своей церкви, можете переслать на свои группы. Мы сделали для вас, друзья, чтобы вы могли больше повестить другим, чтобы вам легче было коммуникировать с другими об этом служении. Напоминаем, друзья, что это прямой эфир, и многие из вас в Вашингтоне сейчас, кто-то возвращается домой с работы, кто-то готовится идти, может быть, на служение, на молитвы, на спевки. Друзья, у вас есть буквально 5 минут в вашем, может быть, очень плотном графике позвонить на радио 425-296-78-29. Это возьмет буквально 5 минут, чтобы позвонить и стать частью этого служения. 425-296-78-29. Друзья, мы сейчас послушаем псалом, а вы, друзья, в это время зайдете онлайн на radiomv.com, кому удобнее, и сделайте свое пожертвование на 2027 год. Или, если вам легче позвонить, пожалуйста, позвоните на 425-296-78-29. Мы слушаем псалом и вернемся назад.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Друзья, этот номер, куда можно сейчас позвонить и сделать, друзья, свое финансовое пожертвование для 2027 года, чтобы радиослужение было в эфире. Объявляю, что слава нашему Господу, уже мы собрали больше чуть-чуть, чем половина. 51% достигнуты от общей суммы. Слава нашему Господу. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, где идет трансляция для сбора финансов на 2027 год. Помните, друзья, что радио существует благодаря вам. За протяжении 20 лет мы сугубо существуем благодаря добровольным пожертвованиям радиослушателей. Мы не продаем рекламу, не продаем, друзья, время, но по милости Господней, которую Господь дает нам, мы делаем, несем это уже 20 лет с вами. И уже, друзья, сегодня третий день, где мы делаем марафон на 2027 год. Смотрите, уже 37-й час, как мы уже ведем марафон. 37-й час, как мы ведем марафон. Другими словами, это не значит, что мы от начала и сидели 37 часов. Мы, конечно, берем брейки, но в общем мы 37 часов, когда мы начинаем, уже 3 дня ведем, вот эти суммировать все эти часы, это 37 часов мы делаем уже в эфире марафон, собирая финансы на 2027 год, чтобы быть в эфире. Друзья, если вы желали бы пожертвовать один раз или пожертвовать, друзья, стать каждый месяц быть участником, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Линии наши открыты. Наши сотрудники у телефонов, друзья, это прямой эфир. И мы вас призываем принять участие для тех, кто еще не принял, друзья, и, может быть, на протяжении этих дней вы слушаете и еще не решились это сделать. Я бы хотел призвать вас, чтобы вы помолились и подумали, потому что это важно, чтобы в следующий год мы могли быть вместе с вами, если вы только, конечно, получаете назидание и благословение от этого эфира. Иисус Навин говорит так, 24 глава, 15 стих. «А я и дом мой буду служить Господу». «А я и дом мой буду служить Господу». Радио МВИ помогает, друзья, семьям, домам в этом, может быть так сказать, суетном и быстром мире питаться духовно каждый день, слушая это, друзья, назидаясь от радио. Знаете, мы транслируем на 4 языках. У меня самого дома тоже несколько стоят приемников в каждых комнатах, где дети слушают детский канал, где мы, может быть, слушаем музыкальный канал, главный канал в другой комнате, где получаем мы пищу каждый день. И знаете, как сказал Иисус Навин, «А я и дом мой будем служить Господу». Радио МВИ помогает формировать вот эту атмосферу дома, чтобы было Слово Божие вокруг библейских учений, вокруг христианского контента, который помогает нам иметь правильное направление, как душа человеческая движется и ищет общение с Богом. Телефон номер 425-296-78, друзья, 29, 425-296-78-29. Это у нас марафон, остается 10 минут в этом часовом блоке, друзья, и мы вас призываем принять участие. Нам нужно еще $1,655 в этом часовом блоке, $1,655. Призываем вас, друзья, принять участие для благословения 2027 года. Если вам проще это сделать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com и пожертвовать через онлайн, через, может быть, Zelle или PayPal, или, друзья, хотите пожертвовать через свою карточку, имейте в виду, вы сможете это сделать. Как я уже объявлял и говорил, на нашем телеграм-канале мы выставили такой PDF-брошюр, она на русском языке, говорится о служении и о этом марафоне. Если вы хотите зайти на наш телеграм-канал, взять эту брошюрку, чтобы, может быть, выставить на ваш церковный вайбер или чат, или на семейный чат, чтобы могли ознакомиться с этим служением и принять участие. Это будет благословением для вас и для служения Радио МВИ, друзья. Напоминаю, номер 425-296-78-29. Нам еще нужно $1,655. И остается 8 минут в этом часовом блоке. 8 минут в этом часовом блоке. Если 3 человека позвонят, друзья, и примут по $50 в месяц, станут жертвовать, то это число, друзья, оно закроется. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Мы дадим, друзья, сейчас музыкальную паузу, а вы, друзья, подумайте, помолитесь и звоните. Наши линии открыты, сотрудники у телефонов, и ждем ваших звонков. Я, друзья, надеюсь, что во время музыкальной паузы вы с молитвой и с рассуждением перезвоните и сделайте свой вклад. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это ежегодный марафон, где мы, друзья, даем вам возможность помочь нам участвовать в следующем году, быть в эфире. Ждем ваших звонков.

Благодарим Бога за ваше радио. Мы с мужем пенсионеры, слушаем очень давно, с самого начала. Любим все передачи, молимся с вами и за вас. Пусть Бог через ваше служение спасет еще многие души, да благословит Бог всех, кто принимает участие в этом труде, и вашей семьи. С уважением, ваши постоянные слушатели из Филадельфии. Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Наша миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству, Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Есть нива в мире, что глазу не видна. Без колоса, без запаха пшеницы, но в ней сегодня зреют семена и светятся от счастья многих лица. Не по полям, по волнам и сетям идет посев в пространствах без границы, а Слово Божье, данное сердцам, спешит прочнее там укорениться. Когда Господь «Идите» произнес, Он видел все века и поколения, и ныне тот же благодатный зов звучит в эфире к своему творению. Теперь не только пыль дорог, не только даль морская и пустыни, но цифровой стремительный поток стал миссией, великой Божьей нивой. Здесь сеятель не видит лиц и глаз, не слышит сразу отклика и вздоха, но знает, семя, брошенное в час, взойдет однажды в сердце одиноком, в ночной тиши у тусклого огня, где человек склоняется устало, вдруг оживет небесная струя, и вера прорастет, где смерть стояла. Как зерна разлетаются слова по городам, поселкам и столицам, и Божья благодатная рука дает дождем живительным пролиться. А там, где безразличие холодок, где души были выжжены тревогой, вдруг появляется трепещущий листок, ответ на тихий зов святого Бога. О, эта нива требует труда, молитв живых, усердия и терпения. Здесь жатва созревает не спеша, неся в сердца надежду на спасение. Нет ярких постов и больших арен, но в книге жизни, заполняя строгий, повеет ветер славных перемен, дая всем жаждущим небесные уроки. И потому пусть не слабеет труд, что 20 лет назад обрел истоки, пусть сеет сеятель и там, и тут, в домах богатых, в скромных и в убогих. Сегодня волны, завтра колос злат, сегодня звук, а завтра жизнь иная. Так в цифровых просторах зреет сад, и истина Христова расцветает. Пока земля вращается в веках, и новые рождаются народы, Господь взрастит на цифровых полях плоды своей спасительной свободы, и будет нива шириться, расти, пока звучит небесное веление. Идите в мир, чтобы истину нести и сеять семя, пока дано время. И если спросят, где твои поля, ответим смело, вот они пред нами, в экранах, в волнах, в отблесках огня, в сердцах, что ждут прикосновения длани. Пусть будет верен сеятель Христов, да не устанет в добром начинании, а наш Господь, хозяин всех садов, дарит спасение своему созданию. Кто в покаянии примет семена, кто поле приготовит для посева, увидит славной жатвы времена, войдет в число спасенных душ на небо.
1: Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-425. 8 296 78 29 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.
2: Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me.

Друзья, объявляю телефон номер. Вы слушаете это прямой эфир, где у нас с вами ежегодный марафон для текущих расходов радио МВИ на 2027 год. И у нас остается в этом часовом блоке 37 минут, и до цели этого часа у нас нам нужно собрать $2068. $2068 – это всего 7 человек по $25 в месяц смогут это сделать, осуществить. Или, друзья, 4 человека по $50 в месяц смогут, друзья, это осуществить. Смотрите, друзья, хотел бы объявить телефон номер, куда вы можете сейчас позвонить. Многие из вас из Коуст уже вернулись домой с собраний, с молитвы и с этих с разных церковных мероприятий. Окей. Хорошо. Друзья, спасибо. Я только с коллегами просто переписывался, читал. Хотел бы напомнить, друзья, что это ежегодный марафон, и слава нашему Господу, мы уже за 3 дня достигли 51%, почти 52% от нашей полной суммы, которая нам необходима. А полная сумма, которая нам необходима, это $135 500. $135 500, и уже мы, слава Богу, собрали $70 095. Слава нашему Господу, братья и сестры. Теперь у нас 35 минут остается, и нам необходимо собрать до цели этого часа $2068. $2068. Я бы хотел пригласить вас, друзья, принимать участие, если вы еще не приняли. Хотел бы, чтобы вы могли воспользоваться этой возможностью. Смотрите, телефон номер, куда вы можете позвонить сейчас и принять участие на пожертвовать любую сумму, которая вас лично располагает. Если мы хотим эту сумму всю победить или как бы закрыть этот час, у нас 35 минут, если 4 человека позвонят и скажут, мы с вами пойдем в следующий год по $50 в месяц, 4 человека могут перекрыть эту сумму. Или 7 человек по $25 в месяц. Друзья, остается 34 минуты. $2608 нам нужно, чтобы закрыть этот час. Этот час. Телефон номер я объявляю. 425-296-78-29. East Coast, это Нью-Йорк, это Норт Каролина, Северная Каролина. У вас уже, друзья, на часах 9:25. Многие из вас уже вернулись с церкви или возвращаются с разных церковных мероприятий, спевок. И, друзья, хотели бы вас пригласить к участию. Мы видим, сейчас много слушает с Нью-Йорка, много слушает с Северной Каролины, с Охайо, с Норт Каролины. И с Массачусетс, Пенсильвании мы вас приглашаем, друзья, принять это участие, стать частью этого благословения на 2027 год. Телефон номер 425-296-78-29. Телефонная линия открытая, сотрудники у телефонов, друзья. И до этого часа цели у нас осталось 33 минуты, и нам нужно $2068. И если у вас располагает семейный бюджет любую сумму ежемесячно, которую вы хотите жертвовать, или одноразово, вы можете позвонить на радио МВИ на 425-296-78-29 или зайти на radiomv.com и пожертвовать там, друзья, через Zelle. Это будет info@radiomv.com, через Zelle на info@radiomv.com или, друзья, через PayPal или своей карточкой. Вас возьмет буквально 2 минуты это сделать. Да благословит вас Господь за участие, что вы, друзья, принимаете. Мы уже 51%
достигли до своей цели. Слава нашему Богу! И просим вас, друзья, откликнуться. Я знаю, что уже это вечер. East Coast – это South Carolina, Ohio, North Carolina, Massachusetts, Пенсильвания. Вы уже готовитесь к ночлегу. И, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы отозваться. Хотели бы поблагодарить Николай, брат, который пожертвовал одноразово $500. Брат Николай, да благословит вас Господь. Владислав пожертвовал $150. Да благословит вас Господь, Владислав, за вашу жертвенность. Да даст вам Господь силы и здоровья. Да благословит вас Господь. Друзья, объявляю номер. Телефон номер 425-296-78-27. Друзья, линии открытые, вы можете звонить на этот номер и принимать участие. У нас остается 31 минута и $2068 нам нужно собрать в этом часовом блоке. И если, друзья, 7 человек по $25 в месяц согласятся идти в следующий год, то эта сумма, она перекроется. Да благословит вас Господь за участие. До этого цели, этого часа нам еще осталось $2068. Друзья, вы можете зайти на radiomv.com и оттуда вас сделать свой вклад. Сейчас я смотрю на часах в Сиэтле, в Калифорнии и в Орегоне. Уже 6:30. Многие из вас, друзья, кто дома, кто, может быть, направляется в церковные мероприятия, хотели бы вас благословить ваш вечер и, друзья, попросить вас, чтобы вы тоже внимательно отнеслись к этому марафону, который уже идет третий день. И каждый год на протяжении 20 лет мы уже, друзья, делаем с Божьей помощью и вашей отзывчивости. Мы уже вещаем в интернете 20 лет программы. И как вы уже знаете, что радиослужение, оно, друзья, вещает на 4 языках. Английский, испанский, немецкий и русский и украинский язык. Да благословит, друзья, Господь за вашу отзывчивость. Напоминаю, номер 425-296-78-29. Итак, кто во Христе, то новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое. Обычно в это время, друзья, вы слышите свидетельство народа Божьего. Обычно в это время, друзья, вы слушаете свидетельства с различных мест. И вот место Писания, которое зачитал, это 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит так. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Теперь древнее прошло, теперь все новое». Друзья, да благословит вас Господь. Мы благодарим Бога, что Господь дает нам рождение свыше, меняет наш разум, преображает нас в подобие Его. И цель радиослужения, друзья, это делать, продолжать вещать Слово Божие, чтобы мы становились новой тварью, чтобы были похожи на Него, чтобы все старое проходило, а мы становились больше и больше похожи на Господа нашего и Иисуса Христа. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и принять, друзья, участие, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, сотрудники у телефонов, друзья. И нам не хватает в этом часовом блоке $2068. $2068. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу жертвенность, внимательность. Надя пожертвовала онлайн. Да благословит вас, Господь. Надя пожертвовала $50. Да благословит вас, Господь, за вашу отзывчивость. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы с Божьей помощью молимся и рассчитываем на вас, что вы выйдете и пойдете с нами в 2027 году, как кто-то это помог и сделал в прошлом году,
поддержали этот час. А теперь, друзья, приходит время нам готовиться на 2027 год, и мы понимаем, что время пришло, чтобы мы говорили с вами, чтобы мы планировали на следующий год, на тот бюджет, который нам не достает до этого часа. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. А наши линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы позвонить и стать частью благословения этого служения. 425-296-78-29. 425, друзья, 296-78-29. Остается 26 минут, друзья. Нам еще нужно 2068 долларов, друзья. Слава нашему Господу! Мы, друзья, ждем ваших звоночков. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Можете, друзья, принять участие онлайн, как многие делают сейчас. Вы слышали, я объявлял имена, которые люди принимают участие, заходят онлайн на radio.mv.com и нажимают там «Пожертвовать», выбирают, как они хотят пожертвовать, через Zelle или PayPal, или своей банковской карточкой. Выбирают сумму, которая вам удобнее, на каждый месяц или одноразово, и это делают. То напоминаю, друзья, что вы можете это сделать на веб-сайте radio.mv.com. radio.mv.com, друзья, и сделать там свое пожертвование. Друзья, остается 25 минут, и нам еще не хватает в этом часовом блоке 2068 долларов. 2068 долларов, друзья, и остается 25 минут. Напоминаем, что это марафон добровольного пожертвования на следующий год, чтобы радио МВ могло быть в эфире. Помните, друзья, что без вас мы не можем сами быть в эфире, потому что радио МВ, друзья, не имеет рекламы и не продает время. И благодаря Господу на протяжении 20 лет Бог проявляет верность через вас, дорогие радиослушатели. Да благословит вас Господь. Помните, что это совместный проект, который мы делаем уже 20 лет. Вы становитесь частью этого служения, когда вы жертвуете и идете с нами впереди. Напоминаю, телефон номер, куда вы можете позвонить, или если вам легче зайти онлайн и на онлайн пожертвовать, это будет radio.mv.com. radio.mv.com. Телефон номер, смотрите, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дорогие друзья, мы говорим, что у нас остается 24 минуты, и нам не хватает 2068 долларов. Помните, что каждое ваше пожертвование, оно делает большую работу в пространстве интернета, потому что многие люди слушают радио по всему лицу земли, первых, а во-вторых, это, друзья, оно назидает и вашу семью, и ваш дом. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты. Мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29. И остается 23 минуты, друзья. Мы приглашаем вас поучаствовать. 2068 долларов нам нужно на этот час, чтобы в следующем году этот час был в эфире. Если 4 человека, друзья, сейчас позвонят и станут каждый месяц участвовать по $50,
то эта сумма, она, друзья, закроется, и у нас не будет больше здесь минуса. Призываем вас, друзья, принять активное внимание на телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья. Если вам легче пожертвовать онлайн, вы можете зайти на веб-сайт radiomv.com, и вы можете, друзья, сделать свой взнос. Друзья, сделать свое пожертвование. Да благословит вас Господь, мы ждем ваших звонков. И Вениамин, да благословит вас Господь, что вы пожертвовали один раз онлайн. Вениамин, да благословит вас Господь за вашу отзывчивость, что вы отозвались и благословили. Друзья, помните, что без вас служение не могло быть в эфире. Но благодаря Богу, благодаря брату Вениамину, подобным братьям и сестрам, которые отзываются, которые участвуют, которые становятся в круги, они делают, друзья, это служение способным быть в следующем году. И теперь вызов и призыв вам, друзья, кто еще не принял, может быть, думает, стоит или нет. Подумайте, друзья, что кто-то помог в прошлом году сделать это возможным, чтобы в этом году было вещание радио. И телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать частью, благословить финансово, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам нужно 7 человек по $25 в месяц. И вот это $2068, оно закроется этот час. Смотрите, $2068, если, друзья, 7 человек позвонят и скажут, мы пойдем с вами в 2027 год по $25 в год, 7 человек по $25 в месяц, друзья, мы закроем этот час, друзья. Мы закроем этот час. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, линии открыты. Вас возьмет буквально 5 минут. И вы сможете оформить этот звонок, благословить эфир на следующий год. Остается у нас буквально 19 минут. Мы сейчас послушаем песню. Дадим вам возможность позвонить 425-296-78-29. Наталья, да благословит вас Господь. Друзья, сестра Наталья вышла и пожертвовала сейчас. Да благословит вас Господь, сестра Наталья, за ваше пожертвование, что вы сделали это благословение. И теперь уже осталось нам, друзья, в течение 19 минут осталось 1768. Наталья, да благословит вас Господь, и хотели благословить вас такими словами. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Сестра Наталья, она сделала свой вклад в этом часовом блоке, пожертвовав $300. Да благословит вас, сестра Наталья, Господь. Друзья, помните, что вы можете зайти онлайн и пожертвовать. Эдвард, can you give me batteries? Вы можете пожертвовать онлайн на radiomv.com, radiomv.com, и сделать, друзья, свое пожертвование. У нас осталось 18 минут в этом часовом блоке, и уже нам нужно, друзья, $1768. Если вам проще позвонить и сделать, друзья, пожертвование, а по телефону это набрать можно 425-296-78-29. 425-296-78-29. Смотрите, друзья, теперь нам сколько нужно?
нам нужно $1068 в течение 18 минут. Это если 6 человек по $25 в месяц, и сможно это закрыть, или 3 человека по $50 в месяц могут перекрыть эту сумму, или просто можно пожертвовать одноразово, как сестра Наталья это только сделала онлайн. Друзья, мы призываем вас сделать свой финансовое пожертвование. А пока вместо вы будете слушать песню, я объявлю номер, и после этого вы можете, друзья, после как я объявлю номер, звоните, жертвуйте онлайн. Потом я объявлю наших новых участников, которые стали частью благословения 2027 года. Телефон номер объявляю. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И опять да благословит вас сестра Наталья Господь за ваше участие. Слушаем псалом.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

425-296-78-29. Друзья, остается 12 минут в этом часовом блоке. И еще нам нужно, друзья, $1768. Слава Богу за вашу отзывчивость, Наталья, что вы благословили. И теперь, друзья, нам осталось $1768. Можно пожертвовать, друзья, онлайн на radiomv.com. На radiomv.com. Друзья, можно пожертвовать там, если вы хотите через Zelle или через PayPal. А может быть, хотите пожертвовать своей карточкой, как вам удобно, вы это можете сделать. И объявляю вам телефон, если вы желаете позвонить и принять участие по телефону. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы, друзья, сможете благословить следующий год, чтобы был радиовещание в этом году. Слава нашему Господу, что Бог есть верен. Друзья, да благословит вас Господь. Хотел бы благословить вас таким местописанием, которое записано. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Друзья, что нас делает новым человеком? Это рождение свыше. Друзья, и это, что радио МВ стремится делать, чтобы проповедовать Божье Слово круглосуточно, чтобы помочь человеку услышать благую весть, чтобы Дух Святой возродил его, и чтобы он был новым человеком. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Те, кто принимает участие на радио и жертвует, и идут с нами впереди. Напоминаю, что у нас остается буквально 10 минут, друзья, и нам нужно 1768. Это если 3 человека позвонят и пойдут с нами по $50 в месяц, мы можем перекрыть эту сумму. Или, друзья, если вы сможете позвонить и сказать: «Я хочу стать с вами вместе, пойти впереди по $25 в месяц», то нам нужно 6 человек, друзья. Уже сестра Наталья, она сделала свой взнос, она благословила этот час, благословила, пожертвовав $300. Да благословит сестра вас Господь за вашу жертвенность и благословит Господь вас за вашу внимательность. Телефон номер, куда вы можете позвонить, пожертвовать, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 10 минут, извиняюсь, 5 минут, чтобы оформить звоночек. Осталось 10 минут в этом часовом блоке. И нам нужно, друзья, $1768. Это, друзья, если разбросить на 3 человек по $50 в месяц, это число можно перекрыть. То мы, друзья, благословляем вас именем Бога и призываем вас, пойдемте с нами в следующий год, чтобы следующий год был в эфире. До конца этого часа нам всего осталось буквально 9 минут. До цели этого часа нам нужно $1768. Друзья, вы можете сделать это, зайти на онлайн, на радио MV.com, на radiomv.com, и мы, друзья, можем осилить это вместе, когда мы реагируем вместе. Да благословит вас Господь, друзья, да благословит вас Господь. Radiomv.com, друзья, и вы сможете принять участие, чтобы закрыть этот час, который нам необходимо. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы видим активность, сейчас слушает активно нас Нью-Йорк, Саут-Каролина, Охайо,
Норт-Каролина, это West Coast, Мичиган, Пенсильвания, Миннесота. Очень активно вы сейчас нас слушаете, друзья. Да благословит вас Господь, мы ждем ваших звоночков. У нас осталось 8 минут, и нам нужно $1768. Я назвал эти штаты, друзья, West Coast. Нам надо 6 человек по $25 в месяц. Друзья, поднимите телефон и позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на radiomv.com и пожертвуйте там. А мы сейчас послушаем псалом и вернемся назад. Нас остается 6 минут, друзья, и мы ждем вашей активности. А да благословит Господь за сестру Наталью, Вениамин, который сейчас поучаствовал, Вениамин пожертвовал $100. Да благословит вас Господь, друзья. Ждем ваших звонков 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слушаем псалом.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, остается буквально минута, и у нас еще осталось $1468. Слава нашему Господу, что вы принимаете участие, друзья, и уже мы движемся к цели. Смотрите, осталось $1468 в этом часовом блоке, который осталось буквально минута. И брат, Боливия, это брат, да? О, сестра Наталья сейчас пожертвовала. Сестра Наталья, Саймон пожертвовал $300. Сестра Наталья, $300. Смотрите, друзья, нам осталось $1168 в этом часовом блоке. И у нас осталось 30 секунд. Слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь. Наталья, Саймон, да благословит вас Господь. А Джулия, да благословит вас Господь, что вы отозвались, друзья, и благословили. У нас осталось 20 секунд, и нам еще нужно $1168. И ваша активность, друзья, она видна. Наталья, благословит вас Господь. Саймон, благословит вас Господь. Джули, благословит вас Господь. Друзья, за вашу внимательность и отзывчивость объявляю координаты, куда вы можете позвонить, друзья, и поучаствовать. Это на номер 425-296-78-29. Напоминаем опять, что можете позвонить на номер 425-296-78-29. Друзья, начался новый час. Уже сейчас у нас в студии здесь, в Техасе, 9 часов вечера. В Вашингтоне это 7 часов вечера. В Орегоне, в Вашингтоне, в Калифорнии 7 часов вечера. А в Нью-Йорке уже 10 часов вечера, друзья. То начался новый часовой блок. И каждый блок имеет, друзья, свой номер. И в новом часовом блоке нам, друзья, нужно достичь новые цели, которые в этом часовом блоке нам нужно $2041. $2041 нужно в этом часовом блоке. И благодарим Бога, друзья, за прошлый блок, который поучаствовала Наталья, который поучаствовал Симон, который поучаствовала Юлия, который поучаствовал Вениамин. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу активность и за вашу жертву. И вот, друзья, у нас новый час, где нужно $2041. Это если 4 человека по $50 в месяц, мы сможем, друзья, закрыть эту сумму на этот следующий год, который нам необходимо, на этот час. В этом часу обычно проходит чтение Библии. Чтение Библии в этом часу проходит, друзья, где вы можете каждый год слушайте, каждый день слушайте. А сегодня, друзья, мы с вами, друзья, принимаем участие в марафоне. Я получил сообщение. Люди, которые пытаются жертвовать финансы через Cash App, в настоящее время Cash App временно ограничен количество приемных пожертвований. Друзья, если вы пытаетесь donate сделать through Cash App, через Cash App, временно Cash App ограничено приемов количества пожертвований, то, пожалуйста, используйте PayPal или Zelle, или онлайн-карточку, вот как Наталья, как Симон использовали, вы можете это сделать. Пожалуйста, напоминаем вам, что временно Cash App, у них есть ограничение количества приемов пожертвований, то please try use something else, like Zelle, PayPal or your card online. Друзья, у нас остается 57 минут, и у нас в этом часовом блоке нам нужно $2041. Друзья, радиослужение существует уже 20 лет, и мы 20 лет таким способом, где мы раз в год делаем такой эфир, где мы собираем финансы на следующий год, чтобы на протяжении года вы не слушали рекламы, чтобы вы, друзья, не слушали какие-то передачи, где вам пытается продать что-то на этих передачах. А мы, друзья, вещаем круглосуточно Слово Божие. И вот теперь в новом этом часу, где у нас осталось 56 минут, нам нужно собрать $2041. Друзья,
Мы благодарим Бога, что в предыдущем часу отозвались Наталья, Симон, отозвались Юлия, Вениамин, которые встали и благословили этот час. Как я уже говорил, друзья, мы выложили на наш телеграм-канал. Если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, мы выложили на телеграм-канал, друзья, сейчас брошюрку, PDF-файл, брошюрку, где вы можете переслать своей церкви или своим близким, или друзьям, или, может быть, своей семье о Радио МВ. Марафон, что она значит о себе, какое служение Радио МВ несет, информационный такой для вас, чтобы вы могли легче переслать своим близким, родным или в церкви. Пожалуйста, зайдите и используйте этот документ, который мы приготовили для вас, чтобы вам легче рассылать людям. Юлия, да благословит вас Господь. Юлия сейчас в этом блоке первая из тех, кто приняла, друзья, активность в этом часовом блоке. У нас остается 55 минут, и Юлия отозвалась. Это было онлайн. Юлия, да благословит вас Господь. И смотрите, друзья, Юлия помогла понизить, сколько нам нужно в этом часовом блоке на 1941 доллар уже. Слава нашему Господу! Друзья, Господь велик! Юлия, да благословит вас Господь за вашу отзывчивость, что вы отозвались онлайн и благословили. И теперь уже нам нужно 1941 доллар. Да благословит вас Господь! Друзья, у нас остается 54 минуты. Если вы сейчас позвоните на 425-296-78-29, вы сможете в течение 5 минут оформить звонок. Если вам неудобно звонить или не в хорошее время, или просто вам удобнее сделать онлайн, мы приглашаем вас на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. Вот как последние эти два часа, 90% с чем-то мы получаем онлайн.

этом часовом блоке благословила, чтобы уже в следующем году мы могли вместе быть в эфире. Друзья, а нам еще не хватает 1941 доллар. Это можно, друзья, если 4 человека подпишутся по 50 долларов в месяц, это можно сделать, друзья, 4 человекам, и это число, оно перекроется. Объявляю номер, если вы желаете позвонить на 425-296-78-29, это 425-296-78-29, линии наши открыты, и вы можете, друзья, звонить и принимать свое, друзья, участие. Или, если вы хотите сделать это онлайн, это на radiomv.com, radiomv.com, и мы слышим звоночек, слава Богу, друзья, за ваш звонок. Смотрите, radiomv.com, друзья, зайдите туда, вы можете пожертвовать своей карточкой, или Zelle, или PayPal. Если вы хотите сделать Zelle, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com. Остается 51 минута в этом часовом блоке, и в этом часовом блоке обычно, друзья, звучит чтение Библии. Чтение Библии регулярно вещается здесь у нас на радио, и вот в этом часовом блоке оно вещается у нас уже на протяжении, друзья, 20 лет. Да благословит Господь вас, друзья, которые участвуют, Юлия, за ваше участие, братья и сестры, которые звонят, которые оставляют свое благословение. Смотрите, пусть Писание наполняет вас теплым, утешает вас и дает вам надежду. Те, кто приняли участие в этом часовом блоке, сестра Юлия, пожелаем вам благословения от радиосотрудников и все, кто уже стали частью большого христианского проекта. И мы благословляем вас. Пусть Писание наполняет вас теплотою, утешает вас и дает вам надежду. В этом часовом блоке, когда должно вещаться чтение Слова Божьего, мы сегодня имеем марафон для того, чтобы в следующем году Слово Божие могло вещаться круглые сутки, и в этом часовом блоке вы могли слышать чтение Слова Божия, получать назидание, получать теплоту, утешение и надежду от Него. У нас остается 50, друзья, минут, и нам еще нужно 1941 доллар. 1941 доллар, чтобы этот час могли мы закрыть, чтобы в этом часу, друзья, у нас не был минус. Это 7 человек или 7 партнеров по 25 долларов в месяц. 7 участников по 25 долларов в месяц смогут, друзья, закрыть эту сумму в этот час. Если, друзья, у вас есть минута, 5 минут, если правда сказать по телефону, 5 минут, позвоните на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, 7 человек по 25 долларов в месяц смогут закрыть 1941 доллар, друзья. А если вы желаете пожертвовать одноразово, вы, конечно, вправе это сделать. Объявляю, друзья, как можно сделать онлайн. Это зайти на radiomv.com, на radiomv.com и нажать, друзья, пожертвовать и выбрать, как вы желаете, через карточку, через Zelle, через PayPal. На данный момент, друзья, я хотел бы объявить, что Cash App в это время ограничено количество принимания пожертвований, друзья. Так что, если вы пытаетесь пожертвовать Cash App, на данный момент Cash App, он ограничен количество пожертвований. Так что используйте PayPal или онлайн-карточкой, которой вы сможете пожертвовать онлайн. Имейте, друзья, в виду. Остается у нас
48

минут, и, друзья, нам, о, слава нашему Господу, нам уже осталось $1916. Сестра Татьяна, да благословит вас Господь, сестра Татьяна, что вы позвонили сейчас и стали частью, уже второй человек в этом часовом блоке. Сестра Татьяна, сестра Юлия стали в этом часовом блоке поддержкой для следующего года. Друзья, нам еще осталось $1916. Слава нашему Господу! Наши линии открыты, друзья, и вы можете принять участие одноразово или стать ежемесячным, друзья, участником служения радио. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит Господь сестру Таню, сестру Юлию за вашу финансовую поддержку. Два человека в этом часовом блоке поддержали уже и благословляют на следующий 2027 год. И нам, друзья, осталось 46 минут, и нам нужно $1916. Я объявлю номер, и мы пойдем на музыкальную паузу. А во время музыкальной паузы, друзья, вы звоните и жертвуете, друзья. Вы выходите онлайн и делаете пожертвование на телефон, номер, который вы можете сейчас позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Мы слушаем как раз псалом, а вы, друзья, активно поддержите это служение сейчас.

0: один из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.
1: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши сейчас линии открыты, друзья, вы можете позвонить и стать частью этого служения, где Слово Божие вещается круглосуточно. В этом часу обычно проходит вещание Слова Божьего, где вы слышите регулярно чтение Библии. И в этом часу, друзья, мы призываем принять участие для того, чтобы был эфир в следующем году. Слава нашему Господу, друзья, за ваше пожертвование, что вы пожертвовали. Имя Spectrum принял участие. Spectrum, да благословит вас Господь за участие, друзья. И нам остается 39 минут. Уже трое человек приняли участие в этом часовом блоке. Смотрите, трое человек. И уже нам осталось $1716. Слава нашему Господу. Друзья, слава нашему Господу. Уже осталось $1716. Трое человек приняли участие. Юлия, Татьяна, Spectrum, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. А линии открыты, друзья, 38 минут остается в этом часовом блоке. И до цели этого часа нам нужно $1716. Это всего 6 человек или 6 участников по $25 в месяц, которые пойдут с нами впереди на следующий год, могут перекрыть, друзья, этот номер или пожертвовать одноразово, как многие делают, как вам располагает ваш бюджет. Друзья, имейте в виду, что здесь вы можете жертвовать какую вам сумму позволяет бюджет. $10 может быть одноразово, $15 одноразово, $20 – это, друзья, на ваше усмотрение. И да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. Уже 37 остается минут в этом часовом блоке, и уже трое приняли участие. У нас, друзья, открытые линии. На телефон номер можно позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. И, друзья, смотрите, что можно пожертвовать онлайн. Вот как я смотрю, многие из вас жертвуют онлайн сейчас, потому что, может быть, наверное, удобно для вас. Это можно зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там можно пожертвовать, друзья, онлайн. Да благословит вас Господь. Окей. Да благословит вас Господь. Окей, это пожертвовал кто-то со своего бизнеса, да, я как понял, Spectrum Light. Да благословит вас Господь. Татьяна, Юлия, да благословит вас Господь за ваше участие, что вы приняли онлайн, по телефону, по PayPal, да благословит Господь за благословение, которое вы посылаете. И объявляем опять еще раз, друзья, что Cash App на данный момент пока место не работает. На Cash App какое-то у них есть сейчас временное ограничение количества приемных пожертвований. То, друзья, если вы пытались воспользоваться за последние 2 или 3 часа Cash App, а он на данный момент не работает, мы говорим вам, пожалуйста, используйте PayPal или Zelle или свою карточку онлайн. То у нас остается, друзья, в этом часовом блоке буквально остается 35 минут. И нам еще осталось $1716. Слава нашему Господу за вашу отзывчивость. И трое человек уже, друзья, поддержали этот час. И нам еще нужно $1716. И любая сумма, которую вы располагаете и желаете поддержать, вы можете это сделать. Можете зайти на radiomv.com, друзья, и там сделать пожертвование, выбрать любой способ, который вам удобно, кроме Cash App на данный момент, друзья.
или позвонить на телефон номер, где вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это открытые линии, друзья, на данный момент. Вы можете звонить или зайти на Cash App, зайти на онлайн, Cash App не работает, да, друзья, зайти на онлайн на radioinvite.com и пожертвовать через, как вам удобно, через, может быть, карточку или Zelle, или PayPal, и у нас 34 минуты, и вы сможете, друзья, использовать это. О, да, спасибо. Для вашего удобства, друзья, доступно Apple Pay и Google Pay. Друзья, имейте в виду Apple Pay, Google Pay. Если вы хотите для вашего удобства онлайн, когда вы зайдете, нажмете карточку, для вашего удобства там правильно есть. Спасибо, Олесь, что ты напомнила, я забыл. Да, друзья, у нас мы сделали даже так доступно, если у вас есть смартфон, там Google Phone или iPhone, вы можете зайти на radioinvite.com, нажать «Пожертвовать» там карточкой, и там есть Apple Pay и Google Pay, уже сделано, чтобы вам просто и быстро пожертвовать. Остается у нас 33 минуты, друзья, 33 минуты в этом часовом блоке, и нам еще, друзья, нужно $1716, трое человек уже приняли участие, слава нашему Господу за ваше участие. Вау, слава Богу, друзья, уже 4 приняло. Слава нашему Господу. Смотрите, 4 человека приняло, и уже нам осталось $1691. Слава нашему Господу. Надежда, да благословит вас Господь. Надежда, да благословит вас Господь, что вы приняли участие в этом часовом блоке, где должно сейчас читаться Слово Божие. Но сегодня, друзья, у нас марафон, чтобы в следующем году радио могло быть в эфире, мы делаем это, друзья, участие сегодня, чтобы в следующем году радио было без рекламы, друзья, без различных сбоев, чтобы мы могли быть в эфире, вещать Слово Господне. Да благословит вас Господь за ваше участие и вашу жертвенность. Сестра Надежда, которая поучаствовала только сейчас. И уже, друзья, нам нужно $1691. Как мне попросили напомнить, что Apple Pay и Google Pay работает. Если вы зайдете на radioinvite.com, нажмете там «Пожертвовать», там увидите карточкой, card, credit card, и там будет available cash, Apple Pay и Google Pay. Потому что Cash App на данный момент, друзья, он не работает. PayPal работает, друзья. Вы можете через PayPal, через Zelle или своей лично карточкой вы сможете это сделать. А если вам проще, позвоните на номер 425-296-78-29. Это будет для вас мысль проще. Позвоните. Я думаю, будет даже приятно для радиосотрудников слышать ваш голос. Телефон номер открытый. Мы сейчас послушаем псалом, чтобы вы могли, друзья, подумать сами, зайти онлайн, пожертвовать и позвонить без всяких, может быть, мыслей, чтобы вы, слушая псалом, зашли онлайн, пожертвовали и позвонили на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Надежда, да благословит вас Господь, что вы поучаствовали, и мы слушаем псалом, а вы, друзья, принимайте активность.

0: Друзья, напоминаю вам номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. Это линии наши открыты, где вы можете принять свое участие в этом марафоне, чтобы в следующем году, в 2027 году, мы смогли быть в эфире. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, активно принимаете участие. Благодарим вас, сестра Надежда, которая только приняла участие, друзья. Нам остается 25 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, он имеет свой номер. И вот, друзья, в этом часовом блоке нам уже осталось 1691 доллар. $1691, да благословит, друзья, вас Господь, что вы принимаете участие, звоните, жертвуйте онлайн. И чтобы сделать, друзья, пожертвование онлайн, сумму, которую вам располагает свой личный семейный или личный бюджет, вы можете зайти на radio.mv.com и воспользоваться через Apple Pay или Google Pay, друзья, там нажать на кредитную карточку. И там вы увидите Apple Pay или Google Pay, или простая кредитная карточка банковская ваша. Или через Zelle или PayPal. На данный момент Cash App, он, друзья, не работает. Мы вам просто говорим, если вы старались платить через PayPal, имейте в виду, что он на данный момент не работает. Сестра Виктория, да благословит Господь, только получили от сестры Виктории, друзья, поддержку. Сестра Виктория благословила, да благословит вас Господь, сестра Виктория. Друзья, уже осталось $1671. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. Вы можете зайти на radio.mv.com и выбрать вам способ, который вам удобно. Кроме Cash App на данный момент, друзья, он не работает на данный момент, то вы можете принять участие сейчас, друзья. Уже 5 человек приняли участие в этом часовом блоке. У нас остается 23 минуты, и еще осталось $1671. Сестра Виктория только приняла участие. Да благословит вас Господь, да благословит всех, кто принимает участие, друзья. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого благословения в 2027 год, чтобы радио вещалось. 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и вы можете принять, друзья, участие сейчас, позвонив на этот номер. 425-296-78-29. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас. И с Божьей помощью в прошлом году кто-то, друзья, позаботился, и в этом году вы могли слушать чтение Слова Божьего на протяжении этого года. А сегодня это тот день, когда мы благословляем людей и братьев и сестер, которые будут слушать в 2027 году, чтобы они могли слушать вещание и получать благословение. И вот, друзья, у нас остается 22 минуты, и нам еще нужно $1671. Если, друзья, 3 человека согласятся по $50 в месяц, то это число можно перекрыть сейчас. Да благословит Господь, друзья, мы ждем ваших звонков. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Я бы попросил сейчас, чтобы сестра Леся, может быть, включила информационный ролик о радиослужении многогранном, чтобы вы могли немножко, друзья, больше знакомиться с нами с разных сторон, чтобы вы знали, что по себе несет жертвовать на радио МВ, чтобы вы знали, что за этим стоит. Сейчас мы послушаем информационные объявления за радио, познакомитесь ближе. В это время, друзья, вы, пожалуйста, звоните на телефон номер 425-296-78-29. 29. А вы, друзья онлайн, кто может пожертвовать, зайдите на онлайн и пожертвуйте любую сумму, которой вас располагает семейный и личный бюджет. Остается 20 минут, и нам нужно $1671. Слушаем информационный блок о служении и назад вернемся.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
0: Да благословит вас Господь, друзья! Вы слышали немножко о радиослужении, чтобы нам быть, может быть, более информированным, что ваша лепта или что ваши финансы, они помогают делать. Благословляют братьев и сестер, благословляют каждого из вас, который слушает радио, который получает духовное назидание. И наша цель, друзья, чтобы Слово Божие дальше продолжалось развиваться, дальше продолжалось, друзья, нести в те регионы, в те места, где многие братья наши и сестры могут не иметь такого духовного общения, но и получают они его дома. Даже мы здесь, которые и имеем, может быть, церквя, возможности, а это делает для нас больше возможно, друзья, чтобы принимать участие, духовно помогать и благословлять других, друг друга. Да благослови, друзья, вас Господь. Объявляю телефон, номер, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается в этом часовом блоке $1671. 5 человек уже приняло сейчас, друзья, участие. Да благословит вас Господь, друзья, что вы приняли. И Божья милость велика. Мы вас, друзья, приглашаем позвонить на номер 425-296-78-29, чтобы принять участие в этом марафоне, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире. И чтобы пожертвовать онлайн, как многие сделали, друзья, уже. Чтобы пожертвовать онлайн, друзья, вы можете зайти на радио MV, на radiomv.com и выбрать способ, как вам более удобней. Если у вас есть Apple Pay или Google Pay, и вы желали использовать это, то нажмите «Пожертвовать на credit card», и там вы уже можете посмотреть, какую сумму вы желаете пожертвовать, используя Google Pay или Apple Pay или кредитную карточку вашу. Да благословит, друзья, вас Господь. Остается 14 минут, друзья, и мы еще нуждаемся в $1671. $1671, друзья, вы можете принять участие. Мы ждем ваших звонков. До цели этого часа осталось 1671. Это, друзья, если 6 участников, 6 слушателей позвонят и станут по $25 в месяц, друзья, мы сможем закрыть этот час. Да благословит вас Господь, объявляю номер 425-296-78-29. Друзья, любая сумма, которую вы располагаете, $10, $5, друзья, $15, это на ваше усмотрение. Я объявляю номер, и мы прослушаем хороший псалом. Во время псалма, друзья, вы звоните, мы даем вам время позвонить во время псалма. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Друзья, телефон номер 425-296-78-29. А Господь, друзья, жив, и благословения Его, они простираются каждый день. Этот час обычно, друзья, где проходит чтение Слова Господнего, и мы напоминаем вам, друзья, чтобы вы могли участвовать в этом мероприятии. И это час, друзья, где мы говорим, что Слово Божие, оно вещается круглосуточно, 7 дней в неделю, друзья, 365 дней в году. И представьте себе, друзья, только представьте себе, 20 лет, друзья, 20 лет. Это большое число, чтобы быть в эфире каждый день, вот когда даже мы спим, а радио в интернете вещается, когда даже быть, знаете, мы не слушаем, но кто-то где-то слушает. И вот так с 365 дней в году. Да благословит вас Господь, друзья, чтобы вы могли видеть, насколько ваш вклад финансовый благословляет и делает это возможным быть в следующем году. У нас до конца этого часа буквально осталось 7 минут, друзья. 7 минут, и хотелось бы видеть, друзья, вашу отзывчивость, чтобы вы могли поддержать. Я объявлю номер, куда вы можете, что вы можете позвонить, чтобы вы можете позвонить и принять участие. На телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья. 425-296-78-29. Смотрите, друзья, как Господь велик, что Бог выходит навстречу в каждую, Господь выходит навстречу каждый год. 20 лет тому назад, когда мы, друзья, начинали, и что интересно, каждый год мы думали, все, вот это, наверное, все, это последний год, потому что, казалось бы, финансово не можно вытянуть больше, финансово не хватало, но Господь потом побуждал людей, и люди звонили, люди писали, и, знаете, доллар за долларом мы видели, как Господь выходил навстречу. Вот знаете, мы уже сейчас третий день делаем. 39 часов в эфире. Представьте, 39 часов в эфире. 39 часов мы на марафоне говорим, в прямом режиме говорим о поддержке на 2027 год. Уже усталые, уже, знаете, уже, казалось бы, силы нету. Но мы верим в того, тот, кто делает это за нами. Это сам стоит, друзья, Господь. И что интересно, мы видим, как Господь побуждает вас, дорогих братьев и сестер, сестры, которые выходят навстречу и делают, жертвуют на это служение. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу внимательность, что вы это делаете и жертвуете. Я уже, как говорил, что интересно, каждый год мы думаем, будем мы в следующем году в эфире или нет, потому что финансово, знаете, мы сугубо полагаемся на Господа и верность Его через послушание радиослушателей, через вас. У нас нету корпораций или каких-то государственных структур, которые поддерживают нас, или рекламы, которые оплачивают счета. Друзья, вы слушаете радио без реклам, вы слушаете радио без разных передач, где там продают различные, может быть, препараты или какие-то другие вещи. Все счета оплачиваются слушателями, друзья. Из-за этого здесь нет ни реклам, никаких передач, которые было бы неуютно или неприятно для слушателя радио. И вот каждый год мы уже думаем, Господи, будем ли мы в следующем году? И знаете, есть вызовы, но интересно, что и в этих вызовах, и в этих каждый год, который мы видели, казалось бы, вызовы, которые перед нами стояли, мы видели руку Божью, которой Бог выходил через вас. Друзья, я объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого
благословения на следующий год. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Наши линии открыты. 425-296-78-29. А смотрите, остается буквально 3 минуты в этом часовом блоке. И нам, друзья, нужно $1671. $1771. Сестра Виктория приняла участие. Надежда приняла участие. Spectrum Light – это кто-то на себя работает, пожертвовал от своей компании. Благословит вас Господь. Татьяна приняла участие. И, друзья, вы можете зайти онлайн на Радио МВ. На Радио МВ и сделать это пожертвование. Друзья, на radiomv.com и можете сделать это пожертвование. Для всех, кто сейчас, друзья, молится и переживает, тоже думаете, будем мы ли в следующем году или нет. Я хочу вам сказать, друзья, Господь есть верен, молитесь и говорите другим. Знаете, Бог использует людей. Друзья, Бог использует людей. Часто такое понимание, где-то откуда-то с неба что-то упадет. Друзья, Господь и дал нам, чтобы мы были похожи на Него. Он сделал подобием своим, да, сотворил человека и использует человека, чтобы благословлять других людей через человека. Друзья, так что не переживайте, говорите близким, вы просите не себе, вы просите не какому-то человеку, это на служение. Из-за этого, друзья, знаете, я себе говорю тоже, я же не прошу это для себя. Это для этого служения, которое получают благословение вы, дорогие друзья, которое вы получаете благословение. Знаете, если бы мы так думали, что каждый для себя, друзья, то тогда бы служения этого не было. Мы понимаем, что это не наше, а это совместный проект, который мы уже 20 лет вместе с вами, друзья, несем, благовествуем по всему лицу земли. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты. 425-296-78-29. Друзья, и мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, послушаем псалом. Вы, друзья, можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, выбрать, как вам удобно пожертвовать. Только напоминаем, кроме Cash App, на данный момент Cash App не работает, друзья. А вы можете использовать Zelle, PayPal, можете использовать, друзья, Apple Pay, Google Pay. Это когда вы будете платить через кредитную карточку. Да благословит вас Господь, друзья, слушаем псалом. А вы, друзья, звоните и участвуйте на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем, слушаем псалом, друзья, и ждем от вас ответов.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, хотели бы напомнить, что это прямой эфир, и где вы можете принять участие. Друзья, участие, чтобы стать частью служения, где мы вместе можем нести Слово Божие на следующий год. Напоминаем, что, друзья, это ежегодный марафон, где мы с вами, как радиослушатели и как сотрудники, вместе работаем для того, чтобы сделать вещание доступным по всему миру, так кто слушает, друзья, с радио, и как и вы, которые получают благословение и хотят, чтобы дальше служение это развивалось, дальше служение это существовало, то мы, друзья, призываем вас для участия в этом году, чтобы следующий год был доступен для вас. Помните, друзья, что кто-то в прошлом году покрыл этот час и для

82 доллара. Друзья, новый час начался, и в этом часу надо 2082 доллара. Это если 4, друзья, человека по 50 долларов в месяц согласятся поддержать это служение, то этот час, друзья, будет уже проплаченный на следующий год, и он будет существовать в эфире. Друзья, да благословит вас Господь за вашу поддержку, что вы часто видите нужду и отвечаете, и благословляете, друзья. Наша цель уже достигнута, 52% от нашей цели. Друзья, мы уже 52% от общей цели, количества, которое нам нужно взять. Слава нашему Господу! Мы уже собрали 71 365 долларов. И нам осталось 64 135. Жив наш Господь! Смотрите, друзья, жив наш Господь! Бог отвечает, выходит и делает свою работу через вас. Помните, как я говорил в прошлом эфире, что Бог использует людей, чтобы делать свою работу. И да благословит вас Господь, друзья, когда вы говорите о служении, напоминаете другим о служении. И это делает, друзья, способным, чтобы это служение было и существовало в следующем году. Напомните, может, своим близким, родным, церкви, служителям. А если вы служитель, напомните, друзья, пастыря, церквям своим, что у Радио МВИ есть марафон, который Радио МВИ существует благодаря добровольных пожертвованиям. И многие радиослушатели, которые слушают радио, они приходят в ваши, друзья, выходят в ваши общины и ваши церкви. И это было бы хорошо, друзья, если бы вы, как церковь, смогли тоже благословить и выйти, благословить радиослужение. Потому что радиослужение благословляет многих. И не только многих благословляет, но служит как инструментом благовестия. Представьте, слава нашему Господу, друзья, мы только получили сейчас онлайн пожертвование, онлайн, и благословили нас, да благословит вас Господь, это ATF, пожертвовали нам, да благословит вас Господь, друзья, за вашу пожертвование через Zelle, да благословит Господь. И, друзья, нам уже осталось 1982 доллара. 1982 доллара. Слава нашему Господу за вас, брат, я думаю, это какой-то private business, это ATF. Пожертвовали с Zelle, да благословит вас Господь за вашу жертвенность. Помните, как я уже говорил, друзья, что это благословение служит для даже евангелизации. То если вы состоите в совете, может быть, церковном совете, или вы диакон, или вы служитель, расскажите это церкви, расскажите это, может быть, вашему совету, чтобы принять участие или взять во внимание, что Радио МВИ является как благовестие для евангелиционного, может быть, департамента вашей церкви, который вы можете сотрудничать вместе. Дорогие братья и сестры, мы выставили на наш телеграм-канал только сейчас такой PDF, документ, брошюру цифровую, такую, где вы можете ее взять и отослать своим пастырям, отослать, может быть, своим братьям и сестрам, отослать своим близким, родным, информацию о радиослужении, что радиослужение делает, сколько финансов нуждается, почему нуждается. Мы туда сделали такую брошюрку, чтобы для вас было легко ее рассылать, для тех, кто уже принял, друзья, свою финансовую поддержку, уже кто внес. Пожалуйста, воспользуйтесь этим, чтобы расслать эту брошюрку вашим служителям, вашим семьям, близким, родным, и сказать, что сегодня идет день, марафон, где собирают финансовую поддержку на следующий год. Потому что, друзья, Радио МВИ не имеет реклам. Радио МВИ, друзья, есть non-profit organization, где вы можете списывать в конце года на таксу, если вы работаете сами на себя или имеете свой бизнес. Вы можете благословить радиослужение, чтобы, друзья, в следующем году оно было в эфире. Объявляю номер, куда

вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты. 425-296-78-29. Это прямой эфир, друзья. Это уже 40-й час, как мы находимся в прямом эфире. Говорим о финансовой поддержке на 2027 год. 40-й час, дорогие друзья. И нам осталось 1982 доллара. Да благословит Господь эту человек, кто пожертвовал от ATF через Zelle. Да благословит вас Господь. Друзья, если вы хотите пожертвовать онлайн, 4 человека по 50 долларов в месяц, друзья, могут помочь перекрыть этот часовой блок. Объявляю номер, куда можно позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты. Сейчас мы послушаем псалом. Дадим вам возможность позвонить или зайти онлайн, друзья, и стать частью этого служения. 425-296-78-29, друзья. Да благословит вас Господь. Мы слушаем псалом и ждем ваших звонков, ваше участие. Нам осталось 45 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1982 доллара. Одноразово можно пожертвовать или какую сумму располагает ваш Господь. Слушаем псалом, а вы, друзья, звоните или выйдите онлайн и пожертвуйте.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Слава нашему Господу, друзья! Смотрите, и уже во время музыкальной паузы мы получили еще один вклад. И это уже, друзья, пришло онлайн. Да благословит вас Господь, что вы стали каждый ежемесячным спонсором, стали месячным поддерживает, это Валентина. Да благословит Господь вас, Валентина, что вы стали участницей этого часа. Слава нашему Господу за вашу отзывчивость. Я засмеялся, потому что здесь сотрудники говорят, ты уже устал. Да, я устал, друзья, по-настоящему. Валентина, да благословит вас Господь за участие, что вы стали ежемесячным сотрудником. Слава нашему Господу, друзья. 40 минут, и уже, друзья, осталось 1303 доллара. И вы принимаете участие. Слава нашему Господу. Объявляю телефон номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Брат, который пожертвовал с ATF, да благословит вас Господь. Это... Я как понял, ваш бизнес. Валентина, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Телефон номер объявляю, друзья, 425-296-78-29. Вы можете принять участие сейчас, друзья. Линии открыты, и наши сотрудники, они помогут вам оформить этот телефонный звонок. Осталось нам в этом часовом блоке 39 минут, и уже, друзья, нам осталось 1332 доллара. Слава нашему Господу! Лидия, да благословит вас Господь, Лидия, что вы приняли участие. Лидия, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Друзья, доллар по доллару, и мы движемся к цели. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Смотрите, друзья, если три человека сейчас позвонят и станут ежемесячным спонсором или участником, то этот эфир, друзья, этот час, который осталось 38 минут, он уже будет закрытым. Объявляю номер 425-296-78-29, где можно принять, друзья, участие, благословить следующий год, что в следующем году было, друзья, вещание радио МВ. Как кто-то в прошлом году позаботился, чтобы в этом году, этот час, где у нас сегодня ведет проповедь, идет, друзья, в этом часу обычно. И здесь мы видим, что кто-то позаботился в прошлом году, чтобы на протяжении этого года в это время звучала проповедь. И вот сегодня мы пытаемся заботиться, чтобы в следующем году звучала проповедь. И вот три человека, которые уже позаботились, Лидия, Валентина, ATF, позаботились в этом часу. Да благословит вас Господь, друзья. И нам еще нужно 1332 доллара. Телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, или вы можете зайти онлайн, как делают многие сейчас, на radiomv.com, выбрать вам самый удобный способ, как пожертвовать и стать частью этого многогранного служения. Друзья, хотел бы зачитать вам стих. Галатам 6 глава, 9 стих. В это время обычно идет передача проповеди. И вот я хотел бы зачитать вам стих, чтобы вдохновить вас, смотря на это служение, чтобы вы видели, что оно собой представляет. Смотрите, что Галатам говорит. «Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем.
Галатам 6 глава 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Смотрите, друзья, как хорошо Слово Божие нам говорит. Если мы можем делать добро, давайте будем делать. Из-за этого мы каждый год говорим, мы не знаем, если следующий год это еще будет возможность. Почему мы так говорим каждый раз? Друзья, первых, мы не знаем, что будет завтра. А во-вторых, что Радио Ви, друзья, буквально существует благодаря вот как Лидии, как Валентина, как вот этот ATF, как Виктория, как Надежда, как ты, дорогой друг, который уже участвовал, да, или участвуешь. Благодаря вам, слушатели, мы буквально в эфире. Из-за этого мы не знаем в следующем году, как это будет. И за этого мы благодарим Господа и говорим, сегодня день возможности. Сегодня день возможности стать в ряды в этот час. Этот час, друзья, имеет 35 минут. И уже 3 человека стали в этот час, сказали, мы возьмем на себя этот час, чтобы он в следующем году был в эфире. Друзья, нам еще не хватает 1332 доллара, чтобы этот час, друзья, не хромал в следующем году, чтобы этот час был покрытый. Уже 3 человека встали в поддержку. Кто, друзья, из вас еще поддержит этот час? Кто из вас поддержит этих 3 братьев и сестер, которые на себя взяли поддержать этот час? 1332 доллара. И вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, выбрать способ, как вам легче пожертвовать, чтобы благословить этот час. Или, друзья, можете позвонить, если вам проще, на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и вы, друзья, можете позвонить и в течение буквально 5 минут оформить этот звонок. Любая сумма, какую вы располагаете, одноразово или каждый месяц, на ваше усмотрение, друзья. И если вы хотите пожертвовать через Zelle или PayPal, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com. Говорим, что это марафон на следующий год, друзья, потому что в прошлом году кто-то позаботился, чтобы этот час был в эфире. В прошлом году кто-то взял, друзья, взял это место, чтобы это место было заполнено, чтобы в этом году звучало вещание проповеди. Друзья, теперь мы говорим вам, кто встанет в этом году, поддержит, чтобы в следующем году вот это место не было пустым, чтобы вещание радио было в следующем году. И 3 человека отозвались, сказали, нам не безразлично, мы идем с вами, мы поддержим вот этот час. И осталось 32 минуты, друзья, 3 человека отозвались, и мы уже собрали 750 долларов в этом часу. Да благословит Господь Лидию, благословит Господь Валентина, да благословит Господь ATF за вас, что вы в этом часу сказали, этот час мы будем поддерживать, друзья. И нам еще не хватает 1332 доллара. Говорим, что вы можете позвонить сейчас и принять, друзья, свое участие на номер 425-296-78-29. Хотел бы благословить вас, тех, кто трое сейчас, которые приняли решение. О, извиняюсь, вы, у нас новый ежемесячный стал участник. Жанна, да благословит вас Господь. Жанна, да благословит вас Господь. Друзья, смотрите, какой чудный Господь. Уже осталось 1032 доллара. 1032 доллара, потому что 4 человека сказали, что нам не безразлично. 4 человека сказали, что нам не безразлично, чтобы в это время проповеди продолжали вещаться на радио МВ. И знаете, друзья, в прошлом году кто-то стал на это место.
что в этом году мы слушаем. И теперь, друзья, вопрос к нам. Кто встанет, чтобы в следующем году это звучало? Телефон номера 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши друзья, линии открыты. Вы можете звонить. У нас буквально, друзья, остается 30 минут, и нам уже осталось 1032 доллара. 4 человека. Жанна, Лидия, Валентина, ATF сказали, что нам не безразлично. Мы пойдем и поддержим этот час, чтобы он был в эфире. И, друзья, и нам осталось 1032 доллара. Зайдите на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com. Выберите вам самый удобный способ, как вы хотите пожертвовать. И смотрите, друзья, что оно показывает, что если 4 человека по 25 долларов сейчас зайдут онлайн и станут ежемесячным участником, 4 человека по 25 долларов станут ежемесячным участником, то мы благословим этот час, закроем, чтобы в следующем году этот час был в эфире, как в этом году он есть, благодаря тем братьям и сестрам, которые сделали это возможным. Да благословит Господь всех участников, кто сейчас принимает. Телефон номер открытый 425-296-78-29, 425-296-78-29. Жанна, Лидия, Валентина и ATF, я хотел бы благословить вас так. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Пусть Господь сделает все новое в вашей жизни. Помните, друзья, что не унывайте. Свое время вы пожнете, как я зачитал Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем». 28 минут в этом часовом блоке, друзья. 4 человека, которые отозвались, сказали, что мы поддержим, чтобы этот час был в эфире. И мы уже собрали 1050 долларов. 4 человека, которые поддержали, мы уже собрали 1050 долларов. И нам, друзья, осталось 1032 доллара. Дорогие друзья, телефон номер объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вы можете позвонить и стать участником этого часа, где обычно в это время проходит проповедь, и вы скажете: «Я поддержу этот час, чтобы он был в эфире в следующем году». Сейчас мы послушаем псалом, а во время псалма, друзья, вы можете зайти онлайн, пожертвовать или позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, друзья, а вы позаботьтесь, чтобы этот час, друзья, был закрытый, чтобы этот час, друзья, не нуждался в следующем году.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Слава нашему Господу, друзья, и всем, кто во время песни отзывался. И смотрите, остается 21 минута, вот этот часовой блок, где обычно звучат проповеди. И знаете, Слово Божие говорит, стих, который мы выбрали на этот час, называется, пишется так, говорится так: «Делай добро, да не унывая, не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Галата 6 глава, 9 стих. Я хотел бы всех благословить от радиосотрудников и от всех соучастников на Ниве Божией, которые присоединились к радиослужению. Хотим вас благословить. Павел, который сейчас принял участие, брат ATF, назад они приняли участие в этом часу. Жанна, Лидия, Валентина, ATF, который опять назад принял. И они вышли, друзья, чтобы этот час был в эфире. Смотрите, уже мы собрали $1650. У нас остается 20 минут, и нам не хватает $432 в этом часу, друзья. Смотрите, я хотел бы оставить, друзья, вам пожелание, которое Павел, ATF, Жанна, Лидия, Валентина, что вы приняли свое участие в этом часу. И хотел бы оставить вам благословение. Не унывайте. Свое время вы пожнете. Как написано в Галатам, чтобы, друзья, Слово Божие могло вещаться в следующем году. Кто-то в прошлом году позаботился насчет этого часа, который в этом году он вещается регулярно. И вот в этом году, друзья, мы призываем, чтобы позаботиться на следующий год, чтобы другие могли получать на протяжении года в этом часу благословения и проповеди, которые назидают души наши. Телефон номер, который сейчас открытый, можно позвонить и стать частью. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, остается 19 минут в этом часовом блоке, и нам осталось $432, и уже, получается, 6 человек приняли участие, чтобы этот час в следующем году был в эфире. Нам еще не достает $432. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу отзывчивость и внимательность. До цели этого часа осталось $432. Если два человека может отозваться по $25 в месяц, мы можем закрыть эту сумму, друзья. Или, может быть, хотите пожертвовать одноразово, вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, выбрать, какой вам удобно способ, или, друзья, можете позвонить на телефон номер 425-296-78-29. Мы видим, друзья, что вы пытаетесь, люди пытаются жертвовать через Cash App. Но, друзья, на данный момент Cash App, он не работает, а там какой-то у них, мы с ними сконтактировали с Cash App, на их стороне какой-то есть лимит. На нашей стороне, друзья, все сделано. Cash App пытается решить эту проблему. Cash App попросил пока места говорить, не использовать его. То если вы, друзья, пытались использовать Cash App последние вот эти 3-4 часа, мы бы попросили вас, друзья, зайдите на radiomv.com, поиспользуйте, может быть, карточку или PayPal, или Zelle. что вам удобно, то, друзья, имейте в виду. И у нас остается буквально 17 минут в этом часовом блоке. И это час, где звучит проповедь. Я бы хотел оставить стих, друзья, для вас, для напоминания. «Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем». Мне нравится мысль «если не ослабеем». Любое дело, когда мы делаем, друзья, мы порой чувствуем, ослабеваем. И как важно, вот, братья и сестры, когда мы поддержим друг друга, когда муж поддержит жену, когда жена поддержит мужа, когда дети поддержат родителей и родитель поддерживает детей. И вот так само в служении, друзья, когда мы поддержим друг друга. Знаете, правда вам скажу, когда бывают такие тихие часы, а потом кто-то делает пожертвование, потом другой, оно нас здесь за микрофоном поддерживает, дает, вдохновляет, потому что мы уже 40 часов у микрофона. Друзья, я паузу делаю. 40 часов у микрофона. Для чего мы делаем, друзья? Чтобы следующий год были эти часы проплачены и эфир мог звучать по всему лицу земли. Я вам, как уже говорил, где нас слушают, какие страны, какие штаты. Друзья, с каждого штата нас слушают. И вот я объявляю, говорю, друзья, важно, чтобы мы поддерживали друг друга. И вот в этом часовом блоке остается 16 минут. И вот 6 человек, друзья, которые приняли участие, даже правильно сказать, это 5 человек, потому что ATF, они два раза пожертвовали в этом часу. Павел, ATF, Жанна, Лидия, Валентина, да благословит вас Господь, что в этом часу вы поддержали. И нам еще не достает $432, и остается 15 минут, чтобы этот час, друзья, мы закрыли с Божьей помощью и с вашей, друзья, щедростью и внимательностью. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Божьей помощью, друзья, мы уже на протяжении 20 лет делаем эти передачи. 20 лет выходим в эфир. Круглые сутки, друзья, и с Божьей помощью мы надеемся пойти с вами в 2027 год. Телефон номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29 или зайти на онлайн radiomv.com. radiomv.com и сделать там пожертвование, выбрать, как вам удобно. У нас, друзья, есть даже Apple Pay, Google Pay, вы можете сделать это. Запомните, что на данный момент Cash App не работает. И если вы желали пожертвовать, пожалуйста, воспользуйтесь чем-нибудь другим, нежели чем Cash App. Остается 14 минут, друзья, и нам не хватает $432. И чтобы закрыть этот час, где у нас в этот час обычно проходит проповедь. Объявляю, друзья, телефон, и мы включим пение. Во время пения, друзья, вы можете зайти и принять участие онлайн или позвонить на наш номер 425-296-78-29. Брат Александр, да благословит... Алекс, thank you. Алекс, да благословит тебя Господь, что ты подвязался, стал 6-м человеком поддерживать этот час. 13 минут в этом часу у нас остается $232. Брат Алекс подключился, сказал, я хочу, чтобы и этот час продолжался. Брат Алекс, Павел, ATF, Жанна и Лидия и Валентина, вы делаете этот час возможным вещать в следующем году. Как кто-то сделал, как я говорил, в прошлом году. Слава нашему Господу за вас. Я хотел бы благословить вас, друзья, такими словами. Не унывайте в свое время вы пожнете. Если мы не ослабеем, друзья, если мы делаем дело Господне. Мы сейчас послушаем буквально песню. Во время песни вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, и нам остается 12 минут, и нам не хватает 232 доллара. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слушаем псалом, друзья. А вы можете позвонить или зайти онлайн и поддержать этот час, чтобы мы могли слышать его в следующем году.

0: В эфире благотворительный марафон служения Радио МВ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить и принять участие. 425-296-78-29. Это прямой эфир марафон. Мы уже 40 часов, мы у микрофона, 40 часов у микрофона говорим о поддержке радиослужения на 2027 год. До конца часа осталось буквально всего 8 минут, и до цели, друзья, осталось буквально $232 для этого часа. Друзья, да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь, друзья, что вы часто отзываетесь, молитесь, поддерживаете. И Божья любовь да будет над вами. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Благословит Господь каждого, кто участвовал. Цель этого часа, друзья, этого часа была достигнута. Сестра Наталья, да благословит вас Господь, что вы позвонили и поддержали. Сестра Наталья, да благословит вас Господь. Друзья, 7 человек поддержали марафон. 7 человек поддержали этот марафон, этот буквально час. И смотрите, как Господь выходит навстречу, что мы с Божьей помощью, с долларом по доллару движемся к нашей цели. Наталья, Александр, Павел, ATF, Жанна и Лидия, Валентина, да благословит вас Господь. Я хотел бы зачитать стих, благословить всех радиослушателей и благословить вас, которые стали соучастником этого часа, которые вы сделали этот час способным быть в эфире, способным быть в эфире. Я зачитаю место Писания. Написано так, Галатам 6 глава 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем». Делай добро, да не унываем, ибо свое время, если не мы не ослабеем, пожнем, да? Да благословит вас Господь, да не унывайте, свое время вы пожнете, друзья, которые приняли в этом часовом блоке, который вы сделали, что это часовой блок, где должно звучать сегодня проповедь. Вы сделали возможным, чтобы оно звучало в следующем году. Кто-то в прошлом году, друзья, отозвался, как вы. Кто-то в прошлом году, как вы, встал эти ряды и сделал так, чтобы эта передача, эти проповеди звучали на протяжении 2026 года. И сегодня, дорогой Алексей, Павел, Наталья, ATF, Жанна, Лида и Валентина, вы эти люди тоже, которые благословили этот час. Вы сделали этот час доступным в 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья. И я призывал бы еще братьев и сестер подвязаться, потому что вся наша цель, чтобы в следующий год радиослужение могло вещаться без рекламы, быть в эфире круглосуточно. Из-за этого, друзья, мы делаем этот благотворительный марафон на текущие расходы радиослужения. Телефон, номер я объявлю, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения, где вы можете благословлять, чтобы другие могли слушать эту радиопередачу. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, сейчас мы послушаем буквально один псалом, а вы в это время можете зайти на радио МВ и пожертвовать. На радио МВ и пожертвовать. Смотрите, мы уже ближе к нашей общей цели. Мы уже, друзья, собрали 73 465 долларов. И осталось 62 035. Слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь щедро, что вы выходите и говорите: мы хотим благословить этот час, чтобы он был в эфире в следующем году. Объявляю номер, и мы слушаем во время музыкальной паузы. А вы, друзья, отзывайтесь, звоните, заходите онлайн и становитесь частью этого служения. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, мы слушаем псалом, и заходите онлайн на radiomv.com, и там можно принять, друзья, участие. А мы слушаем псалом и ждем ваших звонков.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomb.com.

Друзья, а вы как слышали уже объявление, что это у нас прямой эфир? Прямой эфир, друзья, где братья и сестры принимают участие, благословляя радиослужение на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире в 2027 году. И хотелось бы, друзья, чтобы вы могли помнить и знать, что каждый доллар, который жертвует, помогает нам двигаться ближе к цели, ближе к цели. В прошлый час, друзья, слава Господу, мы его закрыли. Он был очень активный, и вы приняли очень хорошее внимание и заботу о том часу. Друзья, у нас уже 11 часов ночи здесь, в Техасе. Это уже идет 41 час эфира. 41 час эфира. И правду вам сказать, немножко, как бы не то, что немножко устали, и наше, друзья, желание, чтобы дать еще вам возможность принять участие для тех, кто не принял. Смотрите, в этом дне у нас, как мы начали с самого утра до сегодняшнего часа, у нас в каждом часу были недостатки. И что я сейчас делал, друзья, уже последний час, который остался вот для сегодня, для меня, я бы хотел попробовать так, друзья, сказать вам, за целый день у нас, где были пробелы, я их всех суммировал, и у нас есть сумма, которой у нас есть пробелы. 12 416 долларов. За целый день, где у нас насобирался минус. 12 416 долларов насобирался минус за целый день сегодня. Было бы очень хорошо, друзья, если бы мы могли закрыть этот день, чтобы завтра день, когда мы пошли, мы уже пошли с целями другими, чтобы мы уже двигались к окончанию этого марафона. И вот на протяжении сегодняшнего дня у нас были, как говорят, тихие часы, неактивные часы. Мало людей звонили, мало людей реагировали. Сейчас вечером больше пошло реагирует. И, друзья, у нас 11 часов вечера в Вашингтоне, 9 часов вечера, а в Нью-Йорке уже 12 ночи, а в Киеве, в Украине 7 утра и в Берлине, Германии 6 часов утра. Друзья, мы видим, что многие из вас принимают участие онлайн, жертвуют на данный момент. Я объявлю телефон номер, куда вы можете позвонить. У наших коллеги у телефонов. Это прямая трансляция, это не запись. Если вы слышите мой голос, это я у микрофона говорю, так и есть. Смотрите, у нас есть пробелы, которые за день насобирались. 12 416 долларов. Если, друзья, отзовутся 21 человек по 50 долларов в месяц, 21 человек по 50 долларов в месяц, мы сможем закрыть 12 416 долларов. Или 12

Жертвенность, друзья, я хотел бы прочитать стих Галатам, 6 глава, 9 стих. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Галатам, 6 глава. Друзья, хотел бы благословить всех вас за вашу активность, за вашу отзывчивость. Не унывайте, в свое время вы, друзья, пожнете. Да благословит Господь вас, друзья, объявляю. Телефон номер. Коллеги, у телефона 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что это благотворительный марафон. В прошлом году кто-то позаботился, благословлял каждый час, благословлял, чтобы не было минусов, благословлял, чтобы закрыть все счета, чтобы в этом году мы могли слушать на протяжении года круглые сутки по всему лицу миру. Почему я говорю по всему лицу миру, друзья? Мы вещаем больше, чем 136 стран, друзья. И смотрите, топ-10 стран, где самое много нас слушает. Я объявлю 10 самых стран, где самое много нас слушает. Америка номер один страна, Украина номер два, Германия номер три, Россия номер четыре, Канада номер пять, Беларусь номер шесть, Молдова номер семь, Бельгия номер восемь, Польша номер девять и Эстония номер десять. И смотрите, друзья, когда вы принимаете участие в этом служении, ваши друзья, финансы, они трудятся в тех странах. Ваши финансы трудятся, друзья, по всем штатам Америки, где нас слушают. Я смотрел, друзья, уже вам говорил статистику раньше, сегодня по всем штатам буквально живут славяне и слушают. И вот, друзья, сегодня мы говорим о марафоне на следующий год, чтобы нам быть в эфире. Радио МВИ не имеет рекламы, не продает время и не получает никаких государственных грантов или поддержки государственной. А сугубо братья и сестры, как вы. Братья и сестры, которые, может, имеют свои маленькие фирмы или компании, они вот жертвуют, от чего не могут. Вы слышите сами, друзья, видите сами. И это на протяжении 20 лет уже, друзья. У нас остается 48 минут, друзья. И вот этот последний час, 11 час на сегодня, потому что у меня уже силы нету вести дальше. Я хотел бы немного поспать, чтобы завтра с утра дальше вести. Но уже 41 час, как мы в эфире, 41 час, как мы уже в эфире говорим о марафоне на 2027 год, чтобы следующий год, друзья, наши братья и сестры, вы все могли слушать радио, друзья, чтобы вы могли назидаться по всему землю, по всей земле, где люди слушают, могли получать духовную пищу. И благодаря Господу за его верность, который проявляется через вас, дорогие радиослушатели, которые звонят, которые идут онлайн, жертвуют и делают это служение способным. Вот за этот день целый, который, где у нас были тихие часы, где не было активности, друзья, у нас насобиралось минус 12 416 долларов. Остается 47 минут в этом часовом блоке. И, друзья, хотелось бы, если вы могли бы отреагировать и поддержать, чтобы мы могли перекрыть этот минус в этом дне, чтобы нам не идти с этим минусом завтра, в следующий день. Смотрите, если 11 человек, которые смогут пожертвовать 100 долларов в месяц на протяжении года, это выйдет с 1214 долларов за год, если по 100 долларов в месяц, 1214 долларов за год, на это выйдет за, если по 100 долларов в месяц, если 11 человек, друзья, отзовутся, то этот минус на сегодняшний день, который есть, 12 416, будет закрыты. Божья милость да будет над вами. И хотел бы напомнить вам, друзья, что Слово Божие, оно есть живо и действенно. Оно дает нам дыхание. Помните так, что Слово Божие, оно дает нам возможность двигаться вперед.
Друзья, так

кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, и теперь все новое. Знаете, Слово Божие, оно помогает нам становиться новым человеком. И цель радиослужения – вещать Слово Божие круглые сутки, чтобы помогать формулировать, сделать нового человека посредством Слова Господнего. Да благословит вас Господь, друзья! Благословит Господь, который сейчас, брат, поучаствовал, Евгений, да благословит вас Господь через зал. Евгений, да благословит вас Господь, что вы сейчас пожертвовали. Да благословит Господь, что вы участвуете. Да даст Бог вам милости, друзья, которые отзываются и которые делают дело свое, жертвуя. Помните, что Слово Божие говорит: делая добро, да не унывают, ибо свое время, друзья, пожнем, если не ослабеем. Если не ослабеем. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу внимательность. У нас остается в этом часовом блоке 45 минут. Объявляю координаты: 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, Слово Божие нам напоминает, чтобы мы всегда стремились, друзья, делать добро, пока место есть благое время. Мы не знаем ни дня, ни часа, не знаем, сколько нам Бог определил. Из-за этого каждый раз мы говорим каждый год, мы не знаем, если будем в эфире в следующем году. Мы полагаемся на Господа, потому что Радио МВ существует благодаря вам, добровольным пожертвованиям. И мы так, друзья, уже 20 лет в эфире, выходим в год и думаем, сегодня этот год последний, не знаем, если будем в следующем году. И потом Господь, мы видим, каждый год выходит навстречу, дает свою милость, и с года в год мы уже 20 так лет вместе в эфире, без рекламы, без продажи времени, круглые сутки вещая Слово Господне. Слава нашему Господу, друзья! Нам уже осталось минус, который мы имели, набрался на этот день. 12 396 долларов осталось. Уже поучаствовал один человек, друзья. И вы можете, друзья, сделать это, зайти на radiomv.com. Там можно пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com через зал, или можно пожертвовать через Google Pay, Apple Pay, или можно пожертвовать через PayPal или вашей карточкой. Друзья, кто пытался пожертвовать Cash App, на данный момент Cash App не работает. Мы сконтактировались с Cash App, они работают, это на их стороне. Cash App пытается сейчас восстановить, то на данный момент Cash App не работает. Если вы желаете поддержать вот этот минус, который набрался на протяжении дня, чтобы нам не идти с этим минусом в следующий день, мы призываем вас, друзья, принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если 21 человек по 50 долларов сейчас откликнутся, то мы можем закрыть этот минус этого дня и не нести его на завтра. Или может быть 11 человек по 100 долларов в месяц. Выйдет это, если жертвовать по 100 долларов в месяц, это выйдет 1214 долларов. Друзья, если Господь вас благословляет и у вас есть возможность сделать добро, как Слово Божие говорит, делая добро, да не унывая, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Сейчас мы послушаем песню. Во время песни, друзья, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Это прямой эфир, линии открыты, друзья.
сотрудники у телефонов. А если вы желаете пожертвовать онлайн, вам проще, зайдите на radiomv.com. radiomv.com. На главной странице вы увидите все способы, как вы можете пожертвовать. Слушаем псалом, друзья, а вы позвоните на 425-296-78-29.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ.
1: Друзья, напоминаем, что это...
0: С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Напоминаем, что это, друзья, прямой марафон, прямой эфир, и где вы можете принять участие. Принять участие, друзья, в этом марафоне, чтобы в следующем году мы смогли быть в эфире. Да благословит вас Господь, те, кто принял уже, друзья, участие, и кто принимает, звонят, кто жертвует онлайн, да благословит вас Господь. Друзья, да благословит вас Господь. Напоминаю, что можно выйти онлайн на radiomv.com и пожертвовать там, нажать «Пожертвовать» и выбрать способ, который вам самое удобно пожертвовать, как вы желаете или как вам удобно, через Zelle, через PayPal, через есть там карточка. Карточка можно, можно пожертвовать Apple Pay, Google Pay или, друзья, просто банком, как вы желаете для вашего удобства. Объявляю номер, куда вы можете позвонить сейчас, друзья, и сделать свой вклад. Это 425-296-7829, 425-296-7829. Друзья, с нас на этот последний, получается, час. Мы уже 41 час в эфире говорим о поддержке на следующий год. Уже 41 час в эфире, я извиняюсь. 41 час в эфире, друзья. И уже это на сегодня будет последний этот час, потому что уже я устал. И на следующий день брат Эдуард меня заменит. Мы с Эдуардом завтра вернемся, друзья, общие цели. Мы ближе уже, слава нашему Господу. Слава нашему Господу, друзья. Мы уже собрали 73 585 долларов. Слава нашему Господу, друзья. Нам еще осталось 61 915 долларов. Слава нашему Господу, друзья. Сегодня, в этом дне... у нас набрался среди дня, знаете, каждый час были цели, которые не достигнуты. И вот у нас образовался минус 12 296. Уже некоторые люди сейчас позвонили, поучаствовали. То у нас осталось 12 296 в этом дне минус. И мы бы хотели бы максимально его перекрыть, чтобы нам его завтра не нести с собой в эфир. Если, друзья, вы располагаете пожертвовать одноразово, позвоните, чтобы сделать, перекрыть вот эти минусы. Может быть, вы обладаете бизнесом и хотите в конце года списать на таксу и думаете, чтобы поиспользоваться благословением, благословить этот день тоже и благословить свой бизнес, списав таксу, вы можете зайти онлайн, друзья, пожертвовать любую сумму, которую вы желаете, и вы получите отчет для вашего пожертвования. И телефон номер я объявлю, если вы желаете помочь погасить вот этот минус сегодня, чтобы завтра нам его не нести в эфир. Остается, друзья, нам позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, друзья. Я смотрю, что уже поучаствовала, друзья. Еще один человек подключился и принял, друзья, сделал пожертвование. Владимир, да благословит вас Господь, Владимир, что вы приняли, друзья. Осталось нам 12 096. Слава нашему Господу. Да благословит вас Господь, Владимир, что вы отозвались и благословили. Друзья, если у вас есть такая возможность, вы желаете повоспользоваться, чтобы в конце этого года вы могли списать на таксу, когда вы будете делать, если вы работаете сами на себя, может быть, на 1099, и думаете, чтобы себе могли списать на таксу, вы можете попробовать позвонить нам или зайти онлайн, чтобы помочь погасить вот этот минус 12 096 осталось. Слава Богу, некоторые братья уже позвонили и сделали свой вклад. И я хотел бы объявить номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и помните, что радиослужение является нон-профит, что вы можете в конце года списать на налог. У нас буквально, друзья, набралось за этот день, который мы были целый день в эфире, вот минус 12 096 долларов осталось. Минус. Хотелось бы, чтобы завтра нам не нести в новый день вот этот минус, чтобы мы достигли общей цели. Было бы хорошо, друзья, если мы могли бы максимально отреагировать. Кто сколько может? Друзья, кто сколько может? Если вас позволяет 50 долларов, 30 долларов, 10 долларов, 25 долларов, сколько вы желаете благословить, если вы работаете сами на себя и желаете, может быть, от своего бизнеса благословить, чтобы перекрыть вот этот минус, который насобирался. Можно зайти на radiomv.com. radiomv.com. Можно сделать через Zelle. Можно сделать, друзья, через PayPal. Можно сделать через карточку. Если вы будете, друзья, делать через Zelle, пожалуйста, пришлите на номер, который я объявлю, свое имя или своей компании имя и email-адрес, чтобы мы могли вам прислать потом ресит, вам прислать отчет на номер 425-296-78-29, на номер 425-296-78-29. На этот номер, друзья, вы можете прислать свое имя и свой email и сумму, которую вы пожертвовали, если вы хотите использовать Zelle, чтобы пожертвовать, вы можете это сделать на info@radiomv. info@radiomv. И, друзья, вы получите ресит или письмо, которое вы можете использовать для tax deductible purposes, списать таксу в конце года. Объявляю, друзья, что это 41-й час марафона. 41-й час марафона на 2027 год, который, друзья, мы собираем, чтобы достигнуть этой цели. цели. Друзья, чтобы достигнуть этой цели, да благословит вас Господь, я объявляю, друзья, что брат Владимир, благословит вас Господь, что вы приняли участие, да благословит вас Господь за вашу жертвенность. И, друзья, хотел бы сказать, если у вас есть возможность поучаствовать на данный момент, позвонив на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, и сотрудники, друзья, у телефонов, это прямой эфир, вы можете позвонить, друзья, и принять участие. В этом, друзья, дне мы пошли, друзья, нам не добрали в некоторых часах общих, да, если сложить все это целый день, нам остался минус 12 096 долларов. Хотелось бы, друзья, максимально, как мы говорим, перекрыть этот минус, чтобы нам не нести в следующий день. И если вы хотите поиспользовать Zelle или PayPal, или, друзья, свою любую карточку, вы можете зайти на radiomv.com и сделать там свое пожертвование. Если вы хотите пожертвовать один раз или стать ежемесячным спонсором или ежемесячным, кто будет участвовать в поддержке, вы можете это сделать, друзья, позвонив на 425-296-78-29 или зайти на radiomv.com, на radiomv.com. Друзья, сейчас вы будете слушать псалмы. Я с вами прощаюсь на сегодня. С Божьей помощью, если Господь даст силы и здоровья, с завтрашнего дня, друзья, мы будем вновь в прямом эфире. Во время ночи, во время дня, во время, друзья, любого времени сутки, вы, пожалуйста, реагируйте, поддерживайте. Я объявил вам координаты, объявил наши цели. Друзья, пожалуйста, реагируйте, чтобы нам быстрее вернуться в регулярное вещание времени. В регулярное вещание времени. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимает участие. Да благословит вас Господь, да укрепит вас, да даст вам Бог силы. Благословит ваши бизнеса, дома, семьи, жизни. Приятно видеть, как вы жертвуете, как вы откликаетесь. И уже так 20 лет, друзья, 20 лет вы являетесь сотрудником этого служения. И сейчас, друзья, я объявлю номер, куда вы можете звонить. Сотрудники еще будут у телефонов. А я с вами уже попрощаюсь, друзья, и пойду отдыхать. Телефон номер я объявлю 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, заходите на онлайн на radiomv.com. И можете, как я говорил, пожертвовать, если вы имеете свой бизнес и работаете сами на себя, хотели бы поиспользовать это благословение, чтобы списать таксу на конец года для вашего бизнеса и помочь погасить вот эту сумму, которая нам необходима, вы можете это сделать. Зайдите на radiomv.com, там есть информация, как пожертвовать через Zelle. А я хотел бы с вами помолиться, благословить вас за вашу жертвенность, за вашу внимательность. Да благословит вас Господь, друзья. И завтра с Божьей помощью мы продолжим дальше. А вы продолжайте, друзья, покрывать эти, которые есть у нас счета, чтобы следующий год мы могли быть вместе в эфире. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за каждого, кто жертвовал, за каждого, кто, друзья, кто откликался, Господи, за каждого, кто благословлял, кто молился, кто жертвовал, кто постился. Мы видим руку Твою, как Ты выходишь навстречу. Мы видим, как Ты даешь свой ответ. Мы видим, как Ты благословляешь. Мы благодарим Тебя за каждого брата, за каждую сестру, за каждого, Господь Бог мой, пожилого, молодого, среднего и преклонных годах, кто принимает участие. Благодарим Тебя, Господь, за Владимира, за Элла, за каждого, кто, Господь Бог мой, звонил, кто писал, кто жертвовал, за ежемесячных спонсоров, кто каждый год спонсирует, за одноразовых, Господь, за каждого, кто внимательно видит и видит, что есть нужда, чтобы следующий год радио вещало, и они принимают участие. Благослови, Господь Бог мой, мы отдаем Тебе в руки Твои все эти, Господь, номера. Ты знаешь каждого бизнесмена, знаешь каждого члена, Господь Бог мой, церкви, который молится, чтобы было устройство этого служения и на следующий год. Благослови, Господь Бог мой, а мы благодарим Тебя за каждого, кто отозвался, кто вложил свою лепту, кто вложил свои финансы. Благослови их работы, семьи, дома. Да будет имени Твоему вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, когда мы молились, когда мы благословляли вас, пожертвовал еще один человек, если я не ошибаюсь, это Элла. Элла, да благословит вас Господь, пожертвовали через Zelle. И уже, друзья, если смотреть так, если так смотреть, то мы уже, нам нужно 12 046 долларов осталось. 12 046 долларов, чтобы этот день не пошел в минус, да? Слава нашему Господу, друзья, за вашу отзывчивость. Друзья, хотел бы благословить вас. И, как я уже говорил, подумайте, братья, подумайте те, кто имеет self-employed, свой бизнес, если вы желаете поиспользоваться такой привилегией и такой благословением, списывая свою таксу на это служение, вы знаете, что оно делает, представляет. Если вам нужно больше немножко информации, мы выставили целый PDF-документ о служении многогранном, сколько нужно, что оно делает на нашем телеграм-канале. Зайдите на наш телеграм-канал, возьмите этот PDF, почитайте, помолитесь и сделайте свое решение. А мы с вами не прощаемся, продолжаем быть в эфире, только я с вами прощаюсь, я пойду уже на отдых. А вы, друзья, пожалуйста, реагируйте, молитесь и жертвуйте. Оставайтесь с Господом, слушаем Псалом и звоним на телефон номер, который я называю, чтобы принять участие. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, наши коллеги у телефонов и принимают ваши звонки сейчас. На радио, чтобы пожертвовать онлайн, зайдите на radiomv.com. radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Есть нива в мире, что глазу не видна, без колоса, без запаха пшеницы, но в ней сегодня зреют семена и светятся от счастья многих лица. Не по полям, по волнам и сетям идет посев в пространствах без границы, а Слово Божье, данное сердцам, спешит прочнее там укорениться. Когда Господь «Идите» произнес, Он видел все века и поколения, и ныне тот же благодатный зов звучит в эфире к своему творению. Теперь не только пыль дорог, не только даль морская и пустыни, но цифровой стремительный поток стал миссией, великой Божьей нивой. Здесь сеятель не видит лиц и глаз, не слышит сразу отклика и вздоха, но знает, семя, брошенное в час, взойдет однажды в сердце одиноком, в ночной тиши у тусклого огня, где человек склоняется устало, вдруг оживет небесная струя, и вера прорастет, где смерть стояла. Как зерна разлетаются слова по городам, поселкам и столицам, и Божья благодатная рука дает дождем живительным пролиться. А там, где безразличие холодок, где души были выжжены тревогой, вдруг появляется трепещущий листок, ответ на тихий зов святого Бога. О, эта нива требует труда, молитв живых, усердия и терпения. Здесь жатва созревает не спеша, неся в сердца надежду на спасение. Нет ярких постов и больших арен, но в книге жизни, заполняя строги, повеет ветер славных перемен, дая всем жаждущим небесные уроки. И потому пусть не слабеет труд, что 20 лет назад обрел истоки, пусть сеет сеятель и там, и тут, в домах богатых, в скромных и в убогих. Сегодня волны, завтра колос злат, сегодня звук, а завтра жизнь иная. Так в цифровых просторах зреет сад, и истина Христова расцветает. Пока земля вращается в веках, и новые рождаются народы, Господь взрастит на цифровых полях плоды своей спасительной свободы, и будет нива шириться, расти, пока звучит небесное веление. Идите в мир, чтобы истину нести и сеять семя, пока дано время. И если спросят, где твои поля, ответим смело, вот они пред нами, в экранах, в волнах, в отблесках огня, в сердцах, что ждут прикосновения длани. Пусть будет верен сеятель Христов, да не устанет в добром начинании, а наш Господь, хозяин всех садов, дарит спасение своему созданию. Кто в покаянии примет семена, кто поле приготовит для посева, увидит славной жатвы времена, войдет в число спасенных душ на небе.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Посмотрите, сколько было советов, совещаний, съездов и конгрессов в течение последних 2000 лет существования церкви. Были ними приняты всевозможные решения и сделаны различные резолюции. Были все ли они правильными или нет, не об этом идет сейчас речь. Сегодняшней беседой я хотел бы обратить ваше внимание на одно такое совещание в Первой апостольской церкви, которое по своему значению, можно сказать, было наиглавнейшим из них. Я имею в виду совет, состоявшийся в Иерусалиме сразу же по окончанию первого миссионерского путешествия апостолов Павла и Варнавы. В результате благовествования Павла и Варнавы в течение этого первого миссионерского путешествия обратилось к Господу много из язычников. Но вот некоторые иудеи из ереси фарисейской, обратившиеся в христианство, когда они узнали, что язычники уверовали, начали смущать этих новообращенных своими речами, говоря, что должно им обрезываться и соблюдать закон, иначе они не могут спастись. От этого произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с этими людьми. И Павел и Варнава решили отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Об этом мы читаем в 15 главе «Деяний апостолов». Итак, было созвано заседание старших братьев, и на этом заседании было принято важнейшее решение. Оно касалось вопроса спасения, как человеку спастись, то есть получить жизнь вечную. Вот почему это заседание и решение, принятое на нем, было наиважнейшим когда-либо принятым церковью. Видите ли, вопрос шел о условии спасения. Спасается ли человек законом или благодатью? Должны ли мы что-нибудь делать, удостоиться спасения, или же оно дается нам как свободный дар, на том основании, что Христос совершил для нашего спасения все, что было необходимо? Это был вопрос первостепенной важности, вопрос, касающийся вечности. Эти иудеи, которые требовали обрезания для язычников, хотя и признавали, что Христос своей смертью уплатил наш долг, однако ж ставили свое спасение и спасение других в зависимости от исполнения закона и обрядов Моисеева. Апостол Павел, однако, проповедовал, что единственным условием для спасения является вера в искупительную жертву Иисуса Христа. И вот теперь этот вопрос должен был быть решен раз и навсегда. Интересно отметить, как пришло это заседание к единогласному решению. Не только между членами его, но было и полное согласие с волей Божьей. А ведь это

Бог их принял, то есть если Бог принял язычников, уверовавших в Христа, почему тогда церковь их не может принять? Факты более убедительны, чем теории. Таков был аргумент апостола Петра, когда он доложил Иерусалимской церкви о том, что произошло в доме Корнили, сотником римской армии. Вот что сказал он. «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавши в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Воистину, веский аргумент, не так ли? И несмотря на такое убедительное доказательство, все же мы читаем, что некоторые, уверовавшие из иудеев, восстали и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать им соблюдение закона Моисеева. Тогда Петр приводит еще один аргумент и говорит, обращаясь к этим законникам, «Что вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли нести ни отцы наши, ни мы?» И затем последовали эти чудные слова, которые являются сердцевиной Евангелия, благой вести. Слушайте, «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Но прошу отметить, что прежде чем закончилось заседание, и перед тем, как могли они сказать, угодно было Святому Духу и нам, не хватало еще одного доказательства, самое главное из всех. Как мы уже указали, Павел привел доказательство того, что Бог сотворил, рассказавший, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников, и как сам Бог отверз дверь веры язычникам. Петр напоминает о том, как его первого Бог избрал, чтобы из уст его язычники услышали слово Евангелия и уверовали, и как сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и им, не делая никакого различия, верою очистив сердца их. И дальше он напоминает им, что ни они, ни отцы их, не могли нести тяжелое бремя закона, то как могли они требовать от язычников того, чего они сами не были в состоянии исполнить? И теперь приводится самое веское и убедительное из всех доказательств, что в спасательную благодать Божию включены все, будь они язычники или иудеи. И приводит этот сильнейший из аргументов Иаков, старший пресвитер Иерусалимской церкви. «Мужи и братья, — говорит он, — послушайте меня. Симон, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И затем он добавляет, «И с ним согласны слова пророков, как написано». И тут он цитирует Слово Божие. А Слово Божие, дорогие мои, является нашим окончательным авторитетом. Если мы можем сказать «Так говорит Господь», тогда уже никакого аргумента быть не может. Так, возлюбленный, был решен самый важный вопрос, вопрос спасения человека, и решение это было единогласным. На этом заседании председательствовал Дух Святой, и там, где Дух Святой председатель, то будьте уверены, что будет согласие и со Словом Божьим, и между братьями, а другие должны будут умолкнуть. И в протоколе такого собрания будут написаны жирным шрифтом «Угодно было Духу Святому и нам, благодарение Господу». Суммировать решение этого важнейшего из церковных заседаний всех времен можно словами апостола Петра, записанной в 11 стихе. «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Вникнем, возлюбленные, ближе в эти чудные слова. Как много они говорят. В них мы обнаружим всю основу Евангелия. Во-первых, эти слова говорят мне, что человек по натуре своей полностью испорчен. Слушайте, что Петр говорит. Мы верим, что спасемся. Как Петр, так и Павел верили и проповедовали полную потерянность человеческой души. Человек – погибшее существо, он потерянный, который нуждается в спасении. Если бы он так не верил, то не говорил о спасении. Само слово «спасение» заявляет, что человек безнадежно погибший, и его должен кто-то иной спасти. Другое, о чем так ясно говорят эти слова, это то, что Петр не верил в самооправдание.
Вы знаете,

0: что каждый человек рождается фарисеем. Он хочет сам себя оправдать, ищет в себе что-то хорошее, заслуживающее Божье одобрение. Если я буду стараться делать добро, думает он, и приложу все усилия к тому, то, наверное, Бог меня примет. Ведь в каждом человеке есть искорка добра. Так хочет верить человек. И что эту искру нужно раздувать, пока не загорится в нем добродетель. Да, как человек цепляется за свои добрые дела и качества, пытаясь найти хотя бы крупинку, надеясь на нее, что она его спасет. Но возлюбленные апостолы этого не учили. Они говорили: мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Да, возлюбленные, если кто из нас спасется, то только по благодати, а не по нашим заслугам. Что говорит Слово Божие о добрых качествах человека? От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратили с пути. До одного негодный. Нет делающего добра, нет ни одного. И много больше подобными словами рисует Писание невозрожденного человека. Поэтому, дорогие мои друзья, не добрыми делами спасаемся, ибо их у нас вовсе нет, но благодатью Господа Иисуса Христа. Один известный в Америке евангелист по имени Стюарт рассказывает о том, что когда он начал серьезно думать о состоянии своей души, то добрые люди ему сказали, чтобы он верил в Господа Иисуса Христа и возложил всю свою надежду исключительно на Него, как на своего Спасителя. Но он думал, что это слишком просто. Поэтому он рассудил по-своему. Он присоединился к церкви, пел в хоре и сделался довольно ревностным работником. Он надеялся таким образом найти мир с Богом. Но, увы, этого мира он не нашел. И вот однажды он прочел в своей Библии притчу о сеятеле и остановился на словах. Потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Прочитав эти слова, он положил Библию в сторону и воскликнул: «Посмотрите-ка! Даже дьявол знает, что человек спасается по вере, если он поверит». И в тот же момент Стюарт обратился к Господу и уверовал в Иисуса Христа, как своего личного спасителя. Да, Бог спасает человека, когда он возлагает всю надежду свою на Христа. И притом Бог спасает всех грешников, которые к Нему так приходят. Не делая никакого различия между одним или другим человеком, очищая сердца их верою, как говорит Слово Божие, благодарение Ему. Внимательно вникните в слова Петра. Что он сказал? «Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Заметьте, он говорит, что мы спасемся благодатью Господа Иисуса Христа, как и они. Казалось бы, что нужно было сказать, что мы веруем, что они спасутся, как и мы. Но не так. Петр ставит этих новообращенных язычников на первое место. Мне кажется, что делает он это не без причины. Во-первых, этим он подчеркивает факт и истину, что спасение только по благодати и дается верой в Иисуса Христа, и что эти язычники спасены независимо от закона Моисеева и обрезания. Притом, ставя их как бы на первое место, он тем самым упрекает тех, которые подняли вопрос, спасены ли они вообще, не соблюдая обрядовую часть Моисеева закона. Петр им напоминает. Да, он их предупреждает, чтобы они не думали, что имеет какое-нибудь преимущество, потому что они обрезаны. «Вы, которые возлагаете иго закона на этих новых учеников, — говорит он, — проверьте, спасены ли вы сами. Если вы надеетесь на какие-то личные преимущества перед Богом через закон и обряды Моисея, то знайте, что вам нужно самим спасение, и это спасение вы можете получить только благодатью Господа Иисуса Христа, как и они». Выходит, что те, которые ставили эти требования и внушали сомнения о спасении язычников через веру, хорошо бы сделали, если проверили сами себя, спасены ли они или нет. Вот почему Петр говорит им: «Веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся сами, как и они». Некоторые из нас особо привилегированы были родиться и быть воспитаны в христианских семьях. Это бесспорно сохранило многих из нас от грубых и открытых грехов. Как должны быть такие благодарны за такое преимущество? Но, дорогие, пусть такой, однако, не думает, что это делает его более достойным или же прибавляет особое право ему на спасение. Нет, возлюбленные, нет и еще раз нет. Есть одно единственное право на вход в Царствие Божие – это через веру. Эту веру, которая дает благодать Божия и способствует всецело покориться и отдаться Господу. О, не надейся ни на что другое, мой дорогой друг, как только на милость и благодать Божию. Но мой текст также говорит, на чем основано это спасение по благодати. Оно основано на искупительную жертву Иисуса Христа, которую Он совершил на Голгофском кресте. Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Если вы хотите знать благодать Божию, то вам нужно взглянуть на Голгофу, ибо там на позорном кресте висел Бога-человек, твой и мой Спаситель, который взял на себя наказание, взял на себя вину всего мира. Да, когда Петр говорит о благодати Божией, то он имеет в виду смерть Спасителя на кресте, как сам Христос сказал: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Бог иначе не мог спасти грешника, как только искупительной смертью Сына Своего. Невинный должен умереть за виновного, чтобы удовлетворить правосудие Божие. Возмездие за грех неминуемо. «В день, который ты вкусишь от древа познания добра и зла, сказал Бог первому человеку, смертью умрешь». Да, возмездие за грех – смерть. Бог, будучи праведен, оправдать преступившего Его закона не может без соответствующего наказания, а наказание за грех – смерть. Поэтому, дорогие мои, единственное разрешение этого вопроса заключается в том, что должен умереть невинный вместо виновного. Он должен принять на себя приговор за грех, то есть смерть. Только этим путем могло совершиться примирение человека с Богом. О, радостная весть! Бог имел Агнца, который взял бы на себя грехи мира своего единородного Сына. Он, Агнец Божий, без греха и порока. Он один мог сделаться умилостивлением за грехи наши. Возлюбленные, в этом и есть любовь и благодать Божия, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Где же то, чем бы похвалиться любому из нас? Оно уничтожено, как говорит апостол Павел, не законом добрых дел, но законом веры, слава Ему вовек. И теперь, кто бы ты ни был, мой друг, ты включен в великий план искупления. Всеобщее искупление сделало возможным спасение всякого, кто верит, включая и тебя. Слава нашему Господу! Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, и только так ты можешь быть спасен, мой друг. Приди к Нему сейчас, прими дар спасения без серебра и без денег. Оставь свою праведность, она тебе не поможет. А прими Его праведность сейчас там, у своего радиоприемника, и ты познаешь любовь и мир и радость Божию. Сделай это верой в Господа Иисуса Христа и спасешься.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Момент творения. Говорим по-пчелиному. Исходя из эволюционных воззрений, следовало бы предположить, что лучший собеседник для человека – обезьяна. Но практика показывает, что представления эволюционистов относительно языка и связи между человеком и обезьяной неверны. Самый сложный из функциональных языков в животном царстве – язык пчел. Предположим, пчела обнаружила прекрасный источник нектара и возвращается в улей, чтобы поведать об этом другим пчелам. Она описывает в воздухе восьмерку, в центре ее – крестик, указывающий на расположение нектара относительно солнца. Если пчела танцует на стенке сот, это означает, что солнце находится внизу. Если она двигается вверх вдоль стены сот под углом 17 градусов влево от вертикали, это значит, что мед на 17 градусов левее солнца. Такой информационный обмен не прекращается даже в пасмурные дни, поскольку пчелы видят ультрафиолетовый свет, пробивающийся сквозь облака. Расстояние до источника пищи передается скоростью исполняемого танца. Ни человеческие, ни пчелиные языки не эволюционировали, а были сотворены Богом. Иначе зачем бы пчелам понадобилось указывать направление по отношению к солнцу, как это делают люди? Тот факт, что именно пчелы, а не обезьяны, способны лучше всех в животном мире передавать информацию, свидетельствует о том, что эволюция не может объяснить происхождение языка. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Я бы хотела такой телескоп, чтобы увидеть Бога, чтобы город жемчужный средь звезд и планет разглядеть, чтоб сквозь космос Вселенной увидеть домой дорогу и глаза Иисуса вблизи хорошо рассмотреть. Я бы сразу позвала семью, всех друзей, да всю церковь, чтобы все посмотрели, какой он великий и живой. И на звезды никто бы не смотрел, рядом с Богом померкли бы. В тот момент вы бы точно заплакали вместе со мной. В тот момент мы бы точно простили друг другу все злое. 100% бы кто-то из нас изменил свою жизнь. Поменялись бы ценности. Может, ушло бы все плохое. Не смогли бы молчать о величии небесных отчизн. Заглянуть в небеса даже с самой высокой крыши невозможно. Никто не построит такой небоскреб. Мы Иисуса не видим, но Он нас и видит, и слышит. Чтобы в это поверить, не нужен земной телескоп.
2: И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Марка 8:34.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Евангелие от Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И голос был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною.

И, отойдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставивши отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И удивлялись его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедшие вскоре из синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав очень рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и не нашедши его, говорят, ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он вышед начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Евангелие от Марка, глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. В тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче?

сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему, «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав это, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут». Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?» Он сказал им, «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». Евангелие от Марка, 3 главу. «И пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на средину». А им, говорит, «Должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и рука стала его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедши, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы его погубить. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве.
и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, дав ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел его конец. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто мать моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать». Евангелие от Марка, 4 глава. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12, спросили его о притче.
и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерой мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И такими многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Духовные размышления на каждый день.
2: Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, мужчины. 1 Тимофея 2:8. Молиться на всяком месте. Воля Бога заключается в том, чтобы мужчины молились на всяком месте. Его Сын является для нас великим примером и в этом. Его молитвенная жизнь не была ограничена определенным местом и временем суток. Он молился у Иордана, в пустынном месте, на горе, у гроба Лазаря, в горнице в Гефсимании, на Голгофе. Он молился утром, Марк 1:35, днем, Луки 23:46, вечером, Матфея 14:23, ночью, Луки 6:12. Бог возложил на мужчин особую ответственность в плане публичной молитвы. Это особенно верно в отношении молитвенных собраний. Господь Иисус однажды сказал о Доме Бога: «Дом мой, домом молитвы наречется» — Матфея 21:13. Место обитания Бога должно быть особенно отмечено молитвой. И долг братьев — молиться вслух. Почему молитвенные собрания посещают меньше всего, хотя Господь обещал свое присутствие, когда мы собираемся во имя Его? Матфея 18:20. Почему между молитвами бывают такие длинные паузы? Молодые братья, позвольте Господу использовать вас, чтобы вы молились на собраниях. Он радуется этому. Несомненно, у большего числа верующих появилась бы мотивация приходить на молитвенные собрания, если бы молитвы были более живыми и конкретными. В этом и вы можете стать примером для других. Сестры, для вас тоже должно быть нормальным молиться, когда мы собираемся как поместное собрание. Как ценны и эффективны молитвы о водительстве Духа и пророческие слова в собрании.

Часто, очень поспешно человек говорит: «Бог не смотрит на внешность, а на сердце глядит. Но из сердца исходит все, что видно извне. В сердце помыслы бродят, а заметно вдвойне. Что на сердце гнездится в человеке всегда, на лице отразится и не скрыть никогда. Если похоть и плоти в нем бушуют внутри, то об этой работе внешность вся говорит. Враг старается тонко приукрасить ее, но звучит она звонким глазом колоколов. О ней многое скажет, стоит только взглянуть. Она сразу покажет, кто какой выбрал путь. Чем наполнено сердце, что волнует его, обязательно будет и снаружи его. Потому не напрасно слово нам говорит: пусть всего больше каждый свое сердце хранит. От соблазна мирского и от всей пустоты, уходя от земного и ища чистоты. Чтобы после гнев Божий не пришлось пожинать, надо жить осторожно и о горнем мечтать. Тогда знать будет каждый, что на сердце твоем. Ему внешность укажет, чей внутри тебя дом. Что живет в нем Спаситель, а не похоть и грех. Что Он твой Искупитель от превратностей всех. Что совсем ты свободен от уловок врага. На тебе Дух Господен, ты Его лишь слуга. Победитель над миром и делами его. На тебе нет кумиров, ни соблазнов его. И когда кто-то скажет: «Бог на сердце глядит», отвечай: видно сразу, что на сердце лежит.

эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

«И подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Марка 8:34.

ему на горе Синай и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заклания и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молоха и звезду бога вашего Римфана, изображение которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона». Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Этот обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк: «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это?» Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши по имени Савл и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха этого!» И, сказав это, почил. Глава 8. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем, а Савл терзал церковь, входя в дома и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие парализованные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Находился же в городе некий муж по имени Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарейский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря: «Этот — великая сила Божия», а внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.
Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель тебе, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, простится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, пошли обратно в Иерусалим и во многих селениях самарейских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот один эфиоп, евнух вельможа Кандакии, царица эфиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было это: «Как овца виден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо забирается от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком это пророк говорит, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от этого места Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос – Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господен, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Глава 9. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет следующим этому учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань.

Он теперь молится и видел в видении мужа по имени Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как будто чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он Сын Божий, и все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя это? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи решили убить его. Но Савл узнал об этом замысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же, ночью взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса, и пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного человека по имени Эней, который уже 8 лет лежал в постели парализованный. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей!» И он тотчас встал, и видели его все живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились ко Господу. В Иопии была одна ученица по имени Тавифа, что значит «серна». Она была богата добрыми делами и творила много милостыни. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живой. Это сделалось известным во всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоего Симона кожевника. Глава 10. В Кесарии был некий муж по имени Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий».
он же

0: Взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона-кожевника, дом которого находится у моря. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит открытое небо, исходящий к нему некий сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие животные, пресмыкающиеся земли, и птицы небесные, и был голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда во второй раз был голос к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это повторилось 3 раза, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему: «Вот 3 человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, нисколько не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. По какому делу пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать слов твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. На следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, по какому делу вы призвали меня?» Корнилий сказал: «4-го дня я постился до теперешнего часа и в 9-м часу молился в своем доме, и вот стал предо мной муж в светлой одежде и говорит: „Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона у моря. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним, и мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в 3-й день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней.
1: Глава 11. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился, и в исступлении видел видение, сходил некий сосуд, как бы большое полотно за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных и зверей, и пресмыкающихся, и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час стали перед домом, в котором я был, три человека, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нисколько не сомневаясь. Пошли со мной и эти шестеро братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему: «Пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, прошли от Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприоты и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось ко Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа ко Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они с церковью и учили немалое число людей. И в Антиохии впервые стали называть учеников христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики решили, каждый по достатку своему, послать помощь братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Глава 12. В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господен предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, разбудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мной». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка по имени Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал: «Уведомьте об этом Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. При наступлении дня среди воинов поднялась большая тревога. Что сделалось с Петром? Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян. Они же, договорившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельничьего царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господен поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. Глава 13. В Антиохии, в местной церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренеец, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафоса, нашли они некоего волхва, лжепророка Иудея по имени Вариисус, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Этот, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима, волхв, так переводится имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господа на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господнему. Отплыв из Пафоса, Павел и бывшие при нем прибыли в Пиргию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, продолжая путь из Пиргии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукой, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа этого избрал отцов наших и возвысил этот народ во время пребывания в земле египетской, и мышцей вознесенной вывел их из нее, и около 40 лет питал их в пустыне, и, истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Киса, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессея, который исполнит всю волю мою». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мной, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано это слово спасения. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его в гробницу. Но Бог воскресил его из мертвых, и в продолжение многих дней он являлся тем, которые пришли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых так, что он уже не обратится в тление, об этом сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». Поэтому и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид, в свое время послужив воле Божией, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное пророками: «Смотрите, презирающие, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтившие Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым должно было быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отряхнув на них прах с ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Глава 14. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов, а неверующие иудеи возбудили и ожесточили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь немалое время, смело действуя в Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. К Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав об этом, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, стоявшего перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах позволил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши». И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, считая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию. Проповедав Евангелие этому городу и приобретя довольно учеников, они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он открыл дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Глава 15. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалый спор у Павла и Варнавы с ними, то поручили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, будучи проведены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим Они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как открыл дверь веры язычникам. Тогда встали некоторые из фарисейского учения, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шеи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Ведомы Богу от вечности все дела его». Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со своей церковью рассудили избрать из своей среды мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, и именно Иуду, прозываемого Варсавой, и Силу, мужей, начальствующих между братьями. Написали и вручили им следующее: «Апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братьям из язычников, радоваться, поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, людьми, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме этого необходимого: воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете. Будьте здоровы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались этому наставлению. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они были с миром отпущены братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл на Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, будучи поручен братьями благодати Божией. И проходил он Сирию и Киликию, утверждая церкви.
2: Глава 16. Дошел он до Дервии и Листры. И вот там был некоторый ученик по имени Тимофей, мать которого была иудейка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллином. Проходя же по городам, они заповедовали верным соблюдать постановления, утвержденные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Осии. Дойдя до Мессии, пытались пойти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мессию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонец, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После этого видения тотчас мы решили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямым путем прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где, как мы думали, было место для молитвы, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатиры по имени Лидия, торговавшая багряницей и чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас. Случилось, что когда мы шли к месту молитвы, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание приносила большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Эти люди — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обернулся и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда их дохода, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, нанеся им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех оковы спали. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпустить тех людей». Темничный страж объявил об этом Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал им: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, наставили их и отправились. Глава 17. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича: «Эти всесветные возмутители пришли сюда», а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая царем другого, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но эти, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, которые, прибыв туда, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, из эллинских почетных женщин и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив поручение к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак, он рассуждал с иудеями и с чтущими Бога в синагоге и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие – кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты вкладываешь в уши наши, поэтому хотим знать, что это такое. Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И Павел, став среди Ареопага, сказал Афиняне, «По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина по имени Дамарь, и другие с ними. Глава 18. После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И, найдя некоторого иудея по имени Акила, родом понтийца, и Прискилу, жену его, недавно пришедших из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отряхнув одежды свои, сказал им, «Кровь ваша на головах ваших, я чист». Отныне иду к язычникам. И пошел оттуда, и пришел к некоему чтущему Бога по имени Иуст, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там 1 год и 6 месяцев, уча их Слову Божьему. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайи, иудеи единодушно напали на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. И все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион нисколько не беспокоился о том. Павел, пробыв еще много дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Прескилла и Акила, остригши голову в Кенхреях по обету. Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне непременно нужно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Эфеса. Акила же и Прескилла остались в Эфесе. Побывав в Кесарии, он вошел в Иерусалим, приветствовал церковь и сошел в Антиохию. И, проведя там некоторое время, вышел и проходил по порядку страну Галатейскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей по имени Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господнего и, горя духом, говорил и учил о Господе, правильно зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Глава 19. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, что Дух Святой есть». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В крещение Иоаннова». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестили во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего же их было 12 человек. Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и убедительно свидетельствуя о Царстве Божием. но как некоторые ожесточились и не верили злословия путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тиранна. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так

И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и укреплялось слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». И, послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Ассии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господнего, ибо некто серебряник по имени Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти по всей Осии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что те, сделанные руками человеческими, не боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Осия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонцев, Гайя и Аристарха, спутников Павла, они единодушно устремились в театр. Когда же Павел хотел выйти к народу, ученики не пустили его. Также и некоторые из осийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться в театре. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знала, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Блюститель же порядка, успокоив народ, сказал: «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес — служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Глава 20. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию,

0: пришла ему мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Осии Сосипатр Пиров-Вериец и из фессалоникийцев Аристарх из Секунд и Гай Дервиянин и Тимофей, из осийцев Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней через пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павла один юноша по имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, сонный, упал вниз с 3-го этажа и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Вас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину, и, отплыв оттуда, на следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, на следующий день прибыли в Милет, ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не терять ему времени в Осии, потому что он спешил, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милета же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, что я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами, служа Господу, со всяким смиренномудрием и слезами в искушениях, выпавших мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, с чем я там встречусь. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, наблюдайте за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне передаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал, Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем показал я вам, что так трудясь надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и проводили его к кораблю. Глава 21. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямым путем пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало выгрузить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы взошли на корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день, а на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк по имени Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим, но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». После этих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему Мнасону Киприоту, давнему ученику, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно, соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не соблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, на следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней подошли к концу, ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и вместо этого притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место это. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они пытались убить его, до 1000 начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев 1000 начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда 1000 начальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, так как не мог из-за смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало за ними и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал 1000 начальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед этими днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?» Павел же сказал: «Я иудей, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Глава 22. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал: «Я иудей, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в этом городе у ног Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствуют обо мне первосвященники, все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, я шел в Дамаск, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри!» И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми в том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его. И он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко, к язычникам». До этого слова слушали его, а за этим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль в воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник пошел и донес тысяченачальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. Глава 23. Павел, устремив взор на синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божьего поносишь». Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Павел же, узнав, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но так как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. На следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи, сговорившись, заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвой заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав об этом умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал: «Иудеи договорились спросить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем, но ты не слушай их. Ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов, пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Этого человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют против этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров. Итак, воины, взяв Павла, по данному им приказанию, повели его ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители», и повелел ему быть под стражей в Иродовой притории. Глава 24. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с неким ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению преобразованиями на благо этого народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Найдя этого человека язвой общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисии, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь, сам разобравшись, узнать от него обо всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При этом нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед тобой и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть эти самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что «за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллой, женой своей иудейкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет Феликса сменил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Глава 25. Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его в пути. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так, — сказал он, — которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угодное иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего такого нет, в чем эти обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева. К Кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павла, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я спросил, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом, но так как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор, пока не пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту: «Хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его». На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И так как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, поэтому привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него». Глава 26. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя?» Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для этого, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос должен пострадать и, восстав первым из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь».
1: Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином».
0: Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, вереника и сидевшие с ними, встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Поэтому и решился правитель послать его к кесарю. Глава 27. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка Августа по имени Юлий. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонец из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра и, переплыв море напротив Киликии и Памфилии, прибыли в Мирры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но так как прошло много времени и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финика, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, держа с берега вдоль Крита. Но вскоре с острова поднялся ураганный ветер, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. и, набежав на один островок, называемый Клавда, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее на борт, взяли канаты и стали обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парусы, таким образом носились. На другой день из-за сильного разбушевавшегося шторма начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками выбросили оснастку корабля. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал мужи: «Надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы этих бедствий и ущерба. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел, ты должен предстать пред кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров“. В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажений, потом, на небольшом расстоянии вымерив опять, нашли 15 сажений. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не принимая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, землю не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились по возможности пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины решили было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Глава 28. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они из-за дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося из моря, богиня мести не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он бог. Около того места были поместья начальника острова по имени Публий. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам множество почестей, и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем у того острова, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиолы, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я вынужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не для того, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и позвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этой цепью». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, убеждая и приводя свидетельства об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу этому и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. И жил Павел 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением беспрепятственно. Послание апостола Иакова. Глава 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь

Наступает зной и иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца светил, у которого нет ни изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями, только обманывающими самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своих действиях. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Глава 2. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в убогой одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «возлюби ближнего твоего, как себя самого», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость торжествует над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,

а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнила слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен был другом Божиим. Видите, что человек оправдывается делами, а не верой только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Глава 3. Братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этого быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Глава 4. Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете,
убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодействующие, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «Да ревности любит дух, живущий в нас», но тем большую дает благодать. Поэтому и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и он вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Глава 5. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, надвигающихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопит, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример страдания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы называем блаженными тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерден и сострадателен.
Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвой, но да будет у вас «да», «да» и «нет», «нет», дабы вам не подпасть осуждению. Страдает ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человеком подобным нам и в молитве помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастала плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу его от смерти и покроет множество грехов. Первое послание апостола Петра. Глава 1. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Осии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и о котором доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной, достигая цели веры вашей – спасения душ. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествующими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Поэтому, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в откровении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную
кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господа пребывает вовек, а это то Слово, которое вам проповедано. Глава 2. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам в спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, будьте выстраиваемы, как дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна, о который они притыкаются, не покорясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеи, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от Него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите? Это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал,
но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Глава третья. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, образом жизни жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизни и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему от вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие вашу добрую жизнь во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести вас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным ожидавшему их Божьему долготерпению во дни Ноя, во время строительства ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Глава 4. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью
перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Поэтому они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христа, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Глава 5. Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь, и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему
твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Это кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга целованием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. Второе послание апостола Петра. Глава первая. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим равно с Ним драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердыми ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда вспоминали об этом. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к Нему такой голос: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самим собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым. Глава вторая. Были и лжепророки в народе,
как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами: «Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Ибо если Бог ангелами согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города содомские и гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными избавил, ибо этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом оскорбительного суда. Они, как бессловесные животные, водимые своей природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они видят удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители – они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака тумана, гонимые бурей. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, и обещают им свободу, будучи сами рабами тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от переданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Глава третья. Это уже второе послание пишу вам, возлюбленные. В них напоминанием пробуждаю ваше чистое мышление, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля,
составленный из воды и водой, поэтому тогдашний мир погиб бы в потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются для огня на день суда и погибели нечестивых людей. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые считают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господен, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Ибо так, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Первое послание апостола Иоанна. Глава первая. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем мы, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Глава вторая. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает», тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из этого узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть Слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна, а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знаете истины, но потому, что вы знаете ее равно, как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребываете. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Глава 3. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные,
мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердце наше, если сердце наше и осуждает нас, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше и осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам. Глава 4. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому узнаем духа истины и духа заблуждения.
возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

кто исповедует, что Иисус – Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь достигает в нас такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Глава 5. Всякий верующий, что Иисус Христос от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, если любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и эта победа, победившая мир, — вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус — Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Дух Святой, и сии три едины. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слышит нас, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам разумение, чтобы мы познали Бога истинного.

мы в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Второе послание апостола Иоанна. Старец, избранный госпожей и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую мы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек – обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякие приступающие учения Христа и не пребывающие в нем не имеют Бога. Пребывающие в учении Христа – имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети сестры твоей избранной. Аминь. Третье послание апостола Иоанна. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников». Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас, поэтому если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самой истиной, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствую тебя, друзья! Приветствую друзей поименно! Аминь! Послание апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды переданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь!» А эти злословят так, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расслевают себя. Горе им, потому что идут путем Каина, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха, утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым сбережен мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это ропщущие, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, моля с Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Послание к римлянам апостола Павла. Глава первая. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова во плоти и открылся сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, об Иисусе Христе, Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетелем мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь содействовала мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верой общей вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам,
но встречал препятствия до сих пор, чтобы иметь некие плоты у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верой жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили творению вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Господь постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Глава вторая. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, не делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон». Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.
в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом и знаешь волю Его и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя «не красть, крадешь», говоря «не прелюбодействуй, прелюбодействуешь», гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона, имеющего писание и обрезание? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Глава 3. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а тем более в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их, уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак, ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божьего пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.
Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верой? Никак, но закон утверждаем. Глава 4. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел во плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом, ибо, что говорит Писание, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех потомков, не только по закону, но и по вере Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному «Так многочисленно будет семя твое». И не ослабев в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Глава 5. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Ибо Христос, когда еще мы были немощны в определенное время, умер за нечестивых.
Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более получающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством одного – Иисуса Христа. Поэтому как преступлением одного всем людям осуждение, так праведностью одного всем людям оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Глава 6. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, тому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?
благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, из-за немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш — святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Глава 7. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейкою. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейкою, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерев для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужило мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Итак, закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, предлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, тот же самый я. Умом моим служу закону Божьему, а плотью — закону греха.
Глава 8. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут, поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас – то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.
Кто отлучит нас от любви Божией скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Глава 9. «Истину говорю во Христе, не лгу». Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано «в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково «в это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано, «Иакова я возлюбил». А Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою». И чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Осии, говорится, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленной. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там они названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И, как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры.
а Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Глава 10. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имею ревность о Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и стремясь установить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим обо мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Глава 11. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народ свой, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему Божий ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати,
то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть их, хребет их, да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в братьях моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовествию они враги ради вас, а в отношении к избранию — возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь. Глава 12. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим,
Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.

Власти друг друга опережайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте в странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Глава 13. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они Божии служители, именно этим постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоть. Глава 14. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дней,
для Господа не

означает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что, осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем перед судом Христовым. Ибо написано: «Живу я, — говорит Господь, — предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату повод к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат мой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божьего, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их в вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава во веки! Аминь. Глава 15. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что писано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой.
И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божьего, дабы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, вере словом и делом, силой земной и чудес силой Духа Святого, так что благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Это-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам». Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном. Исполнив это и верно доставив им этот плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Глава 16. Представляю вам Фиву, сестру нашу диаконису церкви Кинхрейской. Примите ее для Господа как прилично святым и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прескиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариами, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, родственников моих и узников со мной, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, любимого мной в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, любимого мной. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовула. Приветствуйте Иродиона, родственника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса и тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся для Господа. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась для Господа. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и мать его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие,
такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна. Поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, родственники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Первое послание к Коринфянам апостола Павла. Глава первая. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлои сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел был распят за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом. А крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее людей, и немощное Божие сильнее людей. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Глава 2. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии, ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, толкуя духовное духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? Глава 3. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог, поэтому и насаждающий, и поливающий – ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий одно – но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего — безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их.
И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались людьми, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Глава 4. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо, хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались зрелищем для мира, для ангелов и людей. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, но мы немощны, а вы крепкие, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молимся. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. А некоторые у вас возгордились, как если бы я не должен был прийти к вам. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Глава 5. Есть верный слух, что у вас появился блуд, и притом такой блуд, какого не слышно даже у язычников, что некто имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не общаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихоимцами, или грабителями, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего.
Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или грабителем, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вашей. Глава 6. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Почему бы вам лучше не оставаться обиженными? Почему бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни грабители Царства Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой своей. Разве не знаете, что тела ваши члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что прилепляющиеся к блуднице становится одно тело с ней? Ибо сказано, двое будут одна плоть, а прилепляющиеся ко Господу один дух с Господом. Избегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не принадлежите себе? Ибо вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые Божии. Глава 7. «А о чем вы писали мне, то хорошо мужчине не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее.
И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жену? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих. Каждый оставайся в том общественном положении, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогой ценой, не делайте с рабами людей. В каком общественном положении кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господа, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам говорю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие». И плачущие, как не плачущие, а радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей девицы, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждой, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Поэтому выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божьего. Глава 8. Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, через которого все, и мы через Него. Но не у всех такое знание.
Некоторые и доныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешите против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Глава 9. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Вот моя защита против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницей, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем права не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не питается молоком от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорит? Так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не тем ли более мы? Однако мы не пользовались властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествуя о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании? Или, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести? Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Но все это делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвязающиеся воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не бесцельно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим,
самому не остаться недостойным. Глава 10. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудить, как некоторые из них блудили, и в один день погибло их 23 000. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как прообраз, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам: «Это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете – все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Глава 11. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь преподанного так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову.
и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он образ и слава Божия, а жена – слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Но, предлагая это, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь как церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий спешит прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковью Божией и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Это чаша новый завет в моей крови, это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Глава 12. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому говорю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом,
иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды, но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, оказания помощи, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Глава 13. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают эти три — вера, надежда

пророчествовали. Ибо пророчествующий больше того, кто говорит языками, разве что он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, будь то свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так и вы. Если языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, а потому говорящий на незнакомом языке молись о даре толкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом. Стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, — говорит Господь». Итак, языки — знамение не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли они, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет толкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене

0: говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни, а кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и как подобает. Глава 15. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьям одновременно, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, затем всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, то есть, если мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Значит, и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через одного человека, так через одного человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, пока не низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза? Если мертвые не воскресают, станем есть и пить, ибо завтра умрем». Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут, безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть та же плоть, но иная плоть у людей, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душой живой, а последний Адам — дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли — перстный. Второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победой». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Глава 16. При сборе же святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если уместно будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию». У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду, ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас некоторое время, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня открыта великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас в безопасности». Ибо он делает дело Господне, как и я. Поэтому никто не пренебрегай им, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что касается брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере. Будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефана, что оно начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви осийские. Приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. Приветствуют вас все, братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павла приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема,
1: маранафа.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
2: Второе послание к Коринфянам апостола Павла. Глава первая. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Осии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованные нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша эта есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалой, равно и вы нашей в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам раньше, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или то, что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет? Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мной и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – аминь во славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю в свидетели на душу мою, что, щадя вас, я до сих пор не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы содействуем радости вашей, ибо верой вы тверды. Глава вторая. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, что кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мной? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость — радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно этого наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны, а кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних — запах смертоносный на смерть, а для других — запах живительный на жизнь. И кто способен на это? Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе. Глава 3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, что мы сами способны были помыслить что-либо от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славой служение оправдания. Таким образом, то прославленное даже не оказывается славным по причине превосходящей славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются ко Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом. Глава 4. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божьего, а открывая истину, представляем себя совестью всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы наши ради Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами. Ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Глава 5. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей, Богу же открыты, надеюсь, что открыты и вашей совести. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, примирившего нас с собой Иисусом Христом и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христа, и как бы сам Бог увещает через нас, от имени Христа просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Глава 6. Мы же, как соработники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами, ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не даем повода к преткновению, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают, нас считают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши открыты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равной мере говорю, как детям, будьте открыты и вы. Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Глава 7. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я очень надеюсь на вас, много хвалю с вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, извне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешился у вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался». Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не потерпели от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.
0: ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание, во всем вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал вам, то не из-за оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Поэтому мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как вам мы говорили все в истине, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о вашем послушании, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Глава 8. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дары участия их в служении святым, и не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. А как вы изобилуете всем верой и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и этой добродетелью. Говорю это не как повеление, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать это, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Тита, такое усердие к вам. Ибо хотя я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах хвалимого за благовествование и притом избранного от церквей сопутствовать нам для этого благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и соответственно вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению, ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и перед людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Глава 9. Для меня, впрочем, излишне писать вам о служении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалю с вами перед македонцами, что Ахайя готова еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих.
2: братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в этом случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мной македонцы и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Поэтому я почел за нужное упросить братьев, чтобы они заранее пошли к вам и предварительно позаботились, чтобы обещанное уже благодеяние ваше было готово, как благодеяние, а не как побор. При этом я скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, и кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения этого не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христа и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточную в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Глава 10. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а отсутствуя против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь, им ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к разрушению вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях, в отсутствии таковы мы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они, измеряя себя самими собой и сравнивая себя с собой, неразумны. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, настолько, чтобы достигнуть и вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие вас, потому что достигли и вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и за пределы ваши проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом деле. Хвалящийся, хвались Господом, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Глава 11.
0: О, если бы вы немного были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что я ни в чем не уступаю высшим апостолам, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. По истине Христовой во мне скажу, что похвала эта не отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не сочти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя бы как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил, а если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Помимо неупомянутого, у меня ежедневно стечение людей и забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. в Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.
2: Глава 12.
0: Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который 14 лет тому назад в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к этому принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка по сравнению с высшими апостолами, хотя я и ничто. Признаки апостола были показаны перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родителей для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитер, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами, мы говорим пред Богом во Христе, и все это, возлюбленное, к вашему назиданию? Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клеветы, сплетен, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блуде и непотребстве, какое делали.
2: Глава 13.
0: В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предупреждал и предупреждаю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства того, что Христос говорит во мне: «Он не бессилен для вас, но силен в вас». ибо хотя он и распят в немощи, но жив силой Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силой Божией в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы тоже, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Об этом-то и молимся, о вашем совершенстве». Для того я и пишу это в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгость по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разрушению. Впрочем, братья, радуйтесь, стремитесь к совершенству, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга поцелуем святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Послание к Галатам апостола Павла. Глава 1. Павел, апостол, избранный не людьми и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, если кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи чрезмерным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и снова возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господнего. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После этого отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали о них, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Глава 2. Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мной, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться, —

и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и обособляться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос – служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Глава 3. Неосмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Это только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы неразумны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона это производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – сыны Авраамовы. И Писание, провидя, что Бог по вере оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования, и семени его не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного закон, явившийся

спустя 430 лет не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и предписан через ангелов рукой посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон против обетований Божиих? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться в вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Глава 4. Еще скажу, наследник, доколе несовершеннолетен, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были несовершеннолетними, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего «Авва, Отче». Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не зная Бога, вы служили богам, которые по природе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы ничем не обидели меня. Знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божьего, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют о вас нечисто, но хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали о них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сыновей, одного от рабыни, а другого от свободной. Но который от рабыни, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание, это два завета.
один от горы Синайской, рождающей в рабство, которое есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он мать всем нам. Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабыню и сына ее, ибо сын рабыни не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабыни, но свободной. Глава 5. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен в вас, в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водимы, то вы не под законом. Дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царства Божьего не наследуют. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Глава 6. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным.
носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а особенно своим по вере. Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закон, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость, и Израилю Божьему. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья. Аминь. Послание к Ефесянам апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, чтобы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его,
который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главой церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Глава вторая. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа, ибо Он мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, созидая мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него мы, и те, и другие, имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, составляемое стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы созидаетесь в жилище Божие Духом. Глава 3. Для этого-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я, по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне сделалось известной через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия,
по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Поэтому прошу вас не унывать из-за моих ради вас скорбей, которые ваша слава. Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Глава 4. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары людям». А «вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и соединяемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытностью, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.
и не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены на день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас. Глава 5. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но более того, обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Поэтому сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Глава 6. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы,
повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, служа с усердием как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними также, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в Поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавшись истиной, и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и обо мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А чтобы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам именно для того, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Послание к филиппийцам апостола Павла. Глава 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимися в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защите и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению,
а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа, нечисто думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что из того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И не страшитесь ни в чем противников. Это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение, и это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо мне. Глава 2. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безупречными и чистыми детьми Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и сделаюсь жертвой за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Этому и вы радуетесь, и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании.
Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был смертельно болен, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью и к таким имейте уважение, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Глава 3. Впрочем, братья мои, радуйтесь в Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания, ибо обрезание — это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой, да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего признания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, чего мы достигли, так и должны мыслить и так поступать. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Глава 4. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Да, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а особенно из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Послание к Колоссянам апостола Павла. Глава 1. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей в Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполняли с познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения, ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все,
умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всему творению поднебесному, которого я, Павел, сделал сослужителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби и Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божьему, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Глава 2. Желаю, чтобы вы знали, какую борьбу имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти, чтобы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Божией и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей в Христа. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, тела Христова. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держа с главы, от которой все тело суставами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, все, что истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только видимость мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Глава 3. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном.
ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, среди которых и вы некогда вращались, когда

0: взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте с ними суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не на показ только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправедно поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. С внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Обо мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам обо всем, что здесь происходит. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили указание. Если придет к вам, примите его, а также Иисус, называемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царства Божьего, бывшие мне отрадой. Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей Павла рукой. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Первое послание к фессалоникийцам апостола Павла. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом, братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением. Вы же знаете, какими мы были ради вас между вами,
1: и вы

сделали с подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы послужить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Глава 2. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственным. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем возвестить вам благовестие Божие при сильном сопротивлении. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов лести, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам захотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем людям противятся. Они препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, будучи разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше, и потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость. Глава 3. И потому, не терпя более, мы решили остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божьего, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Поэтому и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, как бы не искусил вас искуситель и не оказался бы тщетным труд наш». Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей
и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, о том, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, каким и вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешили с вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим ночь и день, усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам. А вас, Господь, да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой вы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Глава 4. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благопристойно перед внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие и оставшиеся до пришествия Господа, не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Глава 5. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.
Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и начальствующих ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их с особой любовью за дело их. Будьте в мире между собой. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев поцелуем святым. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Второе послание к фессалоникийцам апостола Павла. Глава первая. Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божьего, ради которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемым покоим вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба и с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для этого и молимся всегда о вас, чтобы Бог наш сделал вас достойными призвания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Глава 2. Молим вас, братья, относительно пришествия Господа нашего Иисуса Христа и нашего собрания к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще не находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет удален удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего.
того пришествия которого по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любовь истины для своего спасения, и за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держитесь преподанного, которому вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую в благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от злых и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Повелеваем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по учению, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам это: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещаем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею Павла рукой, что служит знаком во всяком послании. Я пишу так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Первое послание к Тимофею апостола Павла. Глава 1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя остаться в Эфесе и увещать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц,
для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулителем и гонителем и обидчиком, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Вверяю тебе, сын мой Тимофей, такую заповедь согласно с предшествующими о тебе пророчествами, чтобы ты воинствовал на основании их, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Глава 2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и людьми человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине». Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни дорогой одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через деторождение, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Глава 3. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, способный учить, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащие в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печься о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем.
Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приобретают в себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся в славе. Глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжецов, клейменных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Внушая это братьям, будешь добрым служителем Иисуса Христа, питаемым словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие во всем полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. Слово это верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех людей, а особенно верных. Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не пренебрегай пребывающим в тебе дарованием, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Глава 5. Старца не укоряй, но увещай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер со всякой чистотой, вдов почитай, истинных вдов. Если же какая вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдова и одинокая надеется на Бога и пребывает в прошениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла, и это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Избираемая вдова должна быть достигшая не менее 60 лет, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдов не принимай, ибо они, впадая в чувственность вопреки Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру, при том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церковь, чтобы она могла довольствовать истинных вдов.
Достойно начальствующим пресвитерам должна оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вала молотящего», и трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делай соучастником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Глава 6. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, чтобы не было хулы на имя Божие и учение. Те, у которых господа верующие, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, потому что они верующие и возлюбленные, и благодетельствуют им, учи этому и увещай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к спорам и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми развращенного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таковых. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай от этого и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и безукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещаю, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». О Тимофей, храни вверенное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий ложно именуемого знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобой. Аминь.
Второе послание к Тимофею апостола Павла. Глава первая. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день». Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня. В числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно подкреплял меня и не стыдился уст моих, но, будучи в Риме, с великим усердием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь. Глава вторая. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для слова Божьего нет уз. Поэтому я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Это напоминая, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что нисколько не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, тружеником безукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия избегай, ибо они пустословы еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту, познал Господь своих. И
да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые, серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей избегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных споров уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, незлобивым, способным учить.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио «МВИ».
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этот день, который сегодня уже наступил. Доброе утро всем. Кому-то доброе утро, кому добрый день, а кому-то добрый вечер. Да благословит вас всех Господь. Мы сегодня вновь с вами продолжаем. Это у нас сегодня четвертый день марафона, четвертый день, который у нас проходит. Ежегодный марафон, друзья, спасибо вам за вашу поддержку, за ваше доверие. Спасибо вам, что вы с нами остаетесь и поддерживаете нас, и вместе с нами молитесь. Мы благодарим Бога, что вы остаетесь теми людьми, которые желаете вместе с нами идти дальше. Пусть Бог благословит вас, и приятно видеть то, что сегодня есть те люди, которые не безразличны для того, чтобы Слово Божие распространялось, и то дело, которое доверено нам, мы можем вместе идти и распространять это Евангелие. Возлюбленные, приглашаю вас, вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv, на наш веб-сайт, и на нашем сайте есть возможности, друзья, которые мы предлагаем вам. Это у нас там есть Zelle, PayPal и Cash App сейчас, и вы можете воспользоваться тремя этими платформами: PayPal, Cash App, Zelle, где вы можете вложить вашу лепту, друзья. Сколько Бог располагает сердце, если в данный момент у вас есть такая возможность пожертвовать $25, друзья, пусть Бог благословит вас, или $15, или 30, 50, 100, сколько Бог дает сегодня вам возможность, вы можете сделать через PayPal, Cash App, Zelle. Друзья, вы можете это воспользоваться, и я объявляю, на Cash App вы можете написать dollar sign, Radio MV, знак доллара и Radio MV, или PayPal и Zelle вы можете сделать info@radiomv.com и воспользоваться этими сегодня приложениями, которые у нас они есть. И хотел бы тоже сказать, что у нас есть возможность, вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить, и если у вас есть такая возможность, $20, $100, $30, сколько вы можете вложить в этот час, друзья, пусть Бог благословит. А этот час у нас уже начался, и в этом часу остается 52 минуты, и нам необходимо $2048, друзья. Кто-то может пожертвовать $48, и у нас останется 2000. И мы так потихонечку мы сможем, друзья, это покрывать. Спасибо вам, кто-то сейчас воспользовался Cash App'ом, воспользовался или PayPal'ом, не знаю, какой-то программой из этих, и уже один человек это воспользовался, и слава Богу, и нам осталось 1898 долларов. Слава Богу, друзья, пусть Бог благословит вас. Зайдите, как я говорил, на наш Cash App, это доллар, знак доллара и Radio MV, и вы можете пожертвовать, какую сумму вы можете сделать, $50, $20, $30, $40, сколько располагает ваше сердце. И Zelle у нас программа тоже, или PayPal, где вы можете воспользоваться, это info@radiomv.com или info@radiomv, и вы можете принять в этом участие, и это служит большим-большим благословением. Друзья, я хотел бы даже сказать так, если бы каждый, кто нас слушает, по $10, друзья, просто каждый по $10 пожертвовал, друзья, мы бы уже собрали эту сумму, которая нам необходима, $60,000, друзья. И мы бы, наверное, бы сегодня бы закрылись и сказали на этом, слава Богу, мы собрали эту сумму, которая нам была необходима, $60,000 собрать, друзья. Если бы каждый слушатель только выделил $10, друзья, но, к сожалению, мы сегодня что имеем, то имеем, но приглашаем вас. Помните, маленькая лепта, она двигает горы. Помните, вера, даже с горчичное зерно, она двигает горы. Друзья, вот это то, что Господь Иисус Христос говорил. Когда мы, знаете, делаем вот это малое, оно приносит большое. Абсолютно. Вот смотрите, один человек пожертвовал, да, у нас было 2048 долларов. Один человек сейчас пожертвовал уже 1898 долларов. Уже видите, насколько гораздо меньше. И каждый вот так, кто-то 50 долларов, кто-то 20, 30. И вот таким образом, друзья, мы сможем и перекрыть вот эти все 60 тысяч, которые нам необходимы на 27-й год, друзья. На 27-й год нам нужно собрать 60 тысяч долларов. И объявляю наш телефон, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо вам за верность, спасибо, друзья, вам за то, что вы уделяете эту возможность, чтобы нам жертвовать, чтобы, знаете, поддерживать это служение, да благословит вас Господь. И в этот час, который... Кстати, спасибо за звонок. Спасибо вам за звонок, что вы шлете. Thank you. Звоните. Друзья, объявляю наш... В этом часе у нас звучат проповеди. И Игорь Цыба, знаете... Один, кстати, Игорь Цыба, и который в этот час звучал и звучит, его проповеди, я вам скажу, 20 лет назад, друзья, это один из первых проповедников, который поверил в радио МВ. Я вам скажу, что такое, что это обозначает. Знаете, получилось так, мы только вышли в эфир, нас где-то слушало, может, около 5-6 человек, и он находился в дома у одних людей, где... Я даже этих людей не знаю. И ихний сын, как раз один из этих слушателей был, он слушал через телефон, компьютер, он слушал. И когда он сидел, и он услышал, что... И этот парень рассказал этому человеку, что... Игорю, что вот открылась новая радиостанция, как несколько недель назад. И он послушал, он говорит, а могут ли... Я могу ли с ними поговорить? И когда мы связались с ним, начали общаться, он говорит, ребята, я желаю стать частью этого служения, записывать проповеди, поддержать ваше служение. Он просто в это поверил. Он говорит, вы молодые, вы молодежь, и пусть Бог благословит вас. Я желаю быть тем человеком, который прилагать в этом усилие старания. И так и получилось, друзья, так и получилось. Этот человек вложил очень и очень много для того, чтобы распространялось Слово Божье, и он тот, который принимал в этом и принимает во многом счастье. Да, он отошел в вечность, да, он с Господом. Знаете, его жизнь прервалась в труде. Знаете, не то, что где-то человек, как сказать вам правильно, может, на пенсии был, может, так мягко сказать. Знаете, но он был в труде, и во время труда, трудясь на Неве Божьей, Господь его отозвал, и он отошел в вечность. Но это было приятно, друзья, было приятно трудиться с этим человеком. И до сих пор звучат его проповеди, до сих пор звучат его сегодня, знаете, слова в эфире радио МВ. Мы много с ним беседовали. Он, когда он прилетал в Соединенные Штаты, он не проезжал нас, он всегда заезжал, мы всегда проводили время. И, знаете, друзья, то, что сегодня мы делаем для Царства Божьего, помните, оно всегда оставит свой след. Вот как перед этим была песня, да, что пройти, жить эту жизнь и оставить этот след. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за звонки, друзья. Слава нашему Богу. Мы уже имеем 3 человека и мы собрали уже 200 долларов, друзья. Вот видите, лепта за лептой, копеечка за копеечкой мы собираем. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вы можете позвонить нам на номер 425-296 78-29, 425-296, 78-29. Спасибо вам за ваши звонки, друзья. Мы благодарны Богу, что вы звоните, отзываетесь и жертвуете. У нас остается 45 минут в этом часе, и нам уже необходимо, друзья, $1808. Кто-то может пожертвовать $8, друзья. Дайте себе знать, кто-то может пожертвовать 10, 20, 30, 40. И дайте себе знать, как я говорил уже, знаете, если бы нам необходимо на 27-й год собрать 60 тысяч, друзья, 60 тысяч и $200. И каждый слушатель, кто у нас слушает, только Соединенные Штаты, я не говорю про вообще другие страны, только Соединенные Штаты. Если мы бы сделали по $10, друзья, мы бы уже через час бы набрали эту сумму, бы закрыли этот бы эфир. И, знаете, у нас такая есть тенденция, что кто-то должен сделать, кто-то пожертвует, кто-то это сделает, кто-то, друзья. Все это строится, Царство Божие строится не в больших номерах, Царство Божие строится с маленького. Почему? Потому что в Писании написано, да? Мы читаем, женщина принесла в храм 2 лепты. Она дала и все. То, что она имела, она дала. Друзья, и вот это, оно производит большую работу и действие. Пусть Бог благословит вас, если вы можете пожертвовать $30, $50, $100, друзья. Какую сумму Бог располагает? 500, 40, 1000, по-разному, друзья. Да благословит вас Господь, вы можете воспользоваться PayPal.

Боже, Марина, да благословит вас Господь. Спасибо вам, друзья, что вы позвонили и вложили свою лепту. Друзья, $100, 200, 50, 30, 40, 60, сколько бы не было, друзья, вот таким образом мы потихонечку достигаем цели. Пусть Бог благословит вас. Слава Богу, приняла уже 4 человека, и нам остается $1758. Друзья, спасибо, кто так, кто-то пожертвовал $50, кто-то 100, кто-то 150, кто-то 200, кто-то 20, кто-то 40. И это мы говорим, и вот таким образом мы потихонечку набираем ту цифру, которую нам необходимо набрать, $60,000, друзья. И на следующий 27-й год это проходит марафон. В этот час что происходит, друзья? В этом часе, и об этом часе мы нас собираем на этот час финансы, где проповеди звучат брата Игоря Цыбы и других проповедников звучат. Но в данный момент его проповедь звучит, и поэтому мы говорим за его имя. Друзья, и звучат вот эти проповедники. Мы назидаемся, мы слушаем, и мы получаем благословение. Место Писания к этому оставлено, Псалом 117:24. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онны». Друзья, сей день сотворил Господь. Да, это утро, этот день сотворил Господь, и мы будем благодарить Господа, радоваться то, что Господь сегодня доверяет нам, и мы имеем это благословение. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы сказать для вас благословение. Радуйтесь, этот день сотворил Господь для вас. Помните, возлюбленный, Бог сотворил день для нас. И этот четверг, да, это у нас уже 4-й день, друзья, марафона. Пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, что в это утро мы сегодня говорим о радиослужении. Служение, где радио имеет 3 направления, друзья. Где мы транслируемся в эфире, где мы имеем 4 языка, это английский, испанский, немецкий и, друзья, славянский язык, где звучит Слово Божье, звучит пение, звучат стихотворения, звучат свидетельства. 24 часа, и люди получают благословение. Также хотел бы сказать, что есть служение Radio MV, где люди... U-Turn Ministry служение. U-Turn Ministry, где сегодня... служит большим благословением для того, чтобы люди, знаете, изучали Слово Божие. Есть при U-Turn Ministry школа, да, это третье направление школы, где обучаются братья, сестры, молодежь, пастыря, служителя, получают образование, получают наставление и двигаются вперед. Пусть Бог благословит вас, и чтобы... И ваше участие, друзья, и оно сопутствует вот этим большим благословением. Другое, хотел бы сказать, что U-Turn Ministry тоже, знаете, работает над тем, чтобы миссионеры, труженики, они ехали, служили, благословляли и распространяли Слово Божье до краев земли. Друзья, это делает Господь. Делает Господь. И все во всем Господь, друзья. И радиослужение, как я вам уже сказал, что оно начиналось с молодых людей и начиналось с молодежи, начиналось с подростков, друзья. Это самый старший, это был я, друзья. Мне тогда было 23 года было, 24-23 года. И это мы начинали в таком молодом возрасте вот это служение. У нас в команде был, я помню, самый молодой человек, это 12, по-моему, или 13 лет было. И, знаете, мы вместе принимали решения, мы вместе, знаете, строили эту программу, которую сегодня вы ее слышите, друзья. Прошло уже 20 лет, и благодарение Господу за верность братьев и сестер и верность вам, то, что вы трудитесь, спасибо вам. Слава Богу, друзья, у нас еще один человек присоединился и принял в этом участие. Брат Андрей со штата Вашингтон.
Штат Вашингтон, Сиэтл, та эрия Такома. Спасибо вам, брат Андрей, что вы приняли в этом участие, друзья. И нам уже осталось 1000.

1528 долларов. А мы начинали 2048 долларов. Сейчас уже осталось 1528 долларов. Спасибо вам, друзья, как я вот сказал, каждый влаживает в лепту, кто-то дает 50, 20, 40, 80 долларов, кто-то 100 долларов, кто-то 200, кто-то 300, кто-то 500. И вот таким образом мы с вами набираем сумму, пусть Бог благословит вам. И я хочу сказать вам прекрасную новость, друзья. Нам осталось уже 59 тысяч, друзья. Осталось нам собрать 59 тысяч. Вот мы вместе с вами, вот сейчас буквально начавший этот час, где мы с вами говорим, и видите, мы уже пришли к тому, что нам осталось 59 тысяч, уже не 60, а 59. И вот такими моментами и образом мы потихонечку продвигаемся вперед, и Царство Божие распространяется. И этот час будет оплачен на 27-й год. И сегодня мы приглашаем вас, дорогой друг, давай вместе с нами пойдем 27-й год. Пусть твоя лепта сегодня, она будет здесь тоже вложена для того, чтобы дело Божие распространялось. Запиши телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. И это послужит большим благословением вам. Пусть Бог благословит вас. Почему? Потому что мы за вас молимся, друзья. Прежде чем мы открыли этот эфир, мы с командой молились. Мы с командой рассуждаем, мы с командой беседуем, мы с командой молимся. Друзья, я хочу сказать, мы за вас молимся. И не только мы, все радиослушатели, которые сегодня с нами. Да благословит вас Господь, наполнит благодатью и любовью. Друзья, как приятно видеть, что ваше сердце открыто служить. Как приятно это видеть. Я хочу от лица своего поблагодарить. Спасибо вам. Сейчас приняло 8 человек участие. В этом часу 8 человек, друзья. И у нас осталось 978 долларов. Вы слышите, братья и сестры? 978 долларов. И все. И мы сможем с вами закрыть этот час. Возлюбленные, я хочу сказать, нам осталось 59 400 долларов. Все, друзья, 59 400 долларов, и мы перейдем уже 58 тысяч. И таким образом потихонечку мы идем, движемся. Друзья, мне здесь прислали, что у вас, если есть Apple Pay, вы можете использовать Apple Pay, Google Pay, можете использовать вот эти программы, если у вас они есть, воспользуйтесь тоже, пусть Бог благословит. Еще, и если у вас есть Zelle или Cash App, вы можете тоже воспользоваться, это info@radiomv.com, info@radiomv.com. Спасибо вам, что вы принимаете в этом участие, братья и сестры. Знаете, я не знаю, вы, может, не обижаетесь, а я некоторые буду имена называть, которые я вижу. Я не все вижу, я не все могу смотреть, кто жертвует, но то, что я вижу, я буду называть имена вас. Фамилии не буду называть, друзья, а имена буду называть. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вот таким образом мы можем сегодня распространять Слово Божие, двигаться, и в нашем часу осталось 48 минут. Друзья, у нас Cash App не работает, вот мне пишут, у нас не работает Cash App, потому что многие люди пытаются через Cash App сделать транзакцию. Друзья, мы извиняемся, честно скажу. Видите, многие иногда, братья и сестры, говорят, а что у вас вот это не работает? Почему у вас вот это не работает? Ну, друзья, потому что мы не можем все, как сказать, на всех все влиять. Например, на Cash App, эту компанию, да, или приложение, мы не можем влиять. Они предлагают свой сервис, мы их используем, но у них какая-то сейчас проблема, и они нас не могут обслуживать. И пишут, мы извиняемся, вас обслуживать не можем. Вот и все, друзья. И как нам в этом варианте поступать? Что мы имеем, то имеем. Но у нас есть PayPal,
У нас есть Apple Pay и Google Pay. Друзья, если у вас есть эти программы Apple Pay и Google Pay, вы можете воспользоваться этим, и пусть Бог благословит вас. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и вы можете воспользоваться этим звонком, и буквально несколько минут, займет до 5 минут, и наши сестры возьмут вашу кредитную карточку или банковскую счетную карточку и возьмут ту сумму, которую вы пожелаете благословить. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы могли сегодня с вами, друзья, потихонечку двигаться вперед. Остается 32 минуты, и нам необходимо $978. У кого-то, может, сегодня есть возможность перекрыть $78. У кого-то возможность есть перекрыть $100, друзья. У кого-то есть возможность $50. Знаете, и каждый из нас таким образом, знаете, не проходите мимо, и как я уже напоминал, знаете, которую сумму нам уже осталось, $59,400, друзья, на следующий год, на протяжении следующего года, чтобы это радиослужение звучало. Если бы каждый из нас по $10 просто в Соединенных Штатах пожертвовал, друзья, мы бы уже в этот час закрыли бы, не только час, эту вообще программу бы закрыли, в марафон, мы бы даже и завтра бы его не делали, по причине того, чтобы мы бы собрали вот это все. Друзья, иногда для нас кажется, ну что такое $10, $20, там $100, ну оно большой роли не играет. Я вам скажу, вот 8 человек сейчас пожертвовали в районе вот этих сумм, и у нас осталось $978. Видите, как номер быстро опускается. Так что да благословит вас Господь, да даст нам сегодня это желание, чтобы пусть это небольшая лепта, но она меняет людей, она изменяет судьбы, она вдохновляет. И место Писания к этому оставлено. Псалом 117:24. «Сей день сотворил Господь, возрадуйтесь, возвеселитесь, в день онный». Дорогой друг, дорогой брат и сестра, Господь сотворил для тебя этот день. Он дал этот день для тебя. Ты, может, сейчас едешь на работу, собираешься на работу или едешь с работы. Сегодня Господь сотворил для тебя этот день. Пусть Бог тебя благословит и наполнит благодатью. Помни, Он тебе даст сегодня силы, здоровье, чтобы ты мог заработать, чтобы ты мог развить свой бизнес, чтобы ты мог подписать хорошие контракты, чтобы ты мог увидеть, как можно зарабатывать лучше и больше. И это все делает Господь. Почему? «Сей день сотворил Господь, возрадуйся и возвеселись в день онный». И Господь дает сегодня, чтобы мы духовно росли, духовно, знаете, возмужали, духовно приближались к Богу. Все это делает Господь. Он наш Царь, Он наш Бог, Он тот, который любит нас, Он тот, который пекется и благословляет имя Господня будет прославлено. Возлюбленные, слава нашему Богу! Друзья, я вам хочу, вы просто слушайте и вы вдохновляйтесь. Я вдохновляюсь, и вы вдохновляетесь, друзья. Нам остается 29 минут, и у нас 10 человек приняло участие. О чем мы сейчас с вами говорим? Кто-то дает $100, кто-то дает 50, 20, 30 и $200, друзья. И нам осталась сумма $378, друзья. $378. Вы видите, как прекрасно, когда мы совместно прилагаем этому усилие. И я вам скажу, от общей суммы, которая нам надо было сегодня, буквально 30 минут назад, у нас была сумма $60,500, которую нам надо было собрать. Сейчас уже остается, друзья, $58,800. Уже $58,800. Вы видите, как работает и влияет ваша лепта на то, что эти финансы погашаются, друзья. Те финансы, которые нам необходимо, мы набираем. Да благословит вас Господь. Как приятно, что сегодня есть и братья и сестры, где вы проживаете, где вы сегодня находитесь. Кто-то
друзья сейчас движется к тому, чтобы начать работу. Кто-то едет с работы, кто-то будет, знаете, кто-то уже на работе. Пусть Бог благословит вас и производит действие и благодать. Европа, всех мы вас приветствуем. Вы уже у вас вечер, вы ближетесь к тому, у кого-то 5:30. В Берлине 5:30, в Лондоне 4:30, друзья, и кто-то уже ближе к тому, чтобы ложиться спать. Пусть Бог благословит вас и укрепит. И также вы можете воспользоваться Cash App. Возьмите, PayPal. Вы можете воспользоваться PayPal и тоже принять в этом участие. Мы ожидаем от вас тоже в действии. Пусть Бог благословит вас. Это у нас PayPal info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или и если у вас есть Zelle, вы можете воспользоваться Zelle тоже. Если у вас есть Apple Pay, есть Google Pay, друзья, вы можете это тоже использовать. У нас это есть, братья у нас сделали, и вы можете воспользоваться. К сожалению большому, у нас Cash App не работает, друзья. Нам пишут компания, что многие ваши слушатели пытаются использовать Cash App, но оно не работает. Я не знаю, по какой причине с этой компанией. Вот видите, не все везде не вечно, да, друзья? Все везде, как бы, вроде кажется, вот, работает все нормально, раз, и перестало, и все. Она работала 3 дня, вчера вечером перестала работать, и сегодня утром они пообещали, прошло 2 транзакции, и перестала работать, все. Опять что-то произошло. Вот так бывает в жизни нашей, где сегодня у нас есть возможность пожертвовать, есть возможность вложить, а завтра оно уже не работает. Все. Хотелось бы, но нет возможности. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы воспользовались этим днем, воспользовались этой возможностью. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. У нас остается 26 минут, и мы подойдем... Этот час подойдет к концу. Вы можете позвонить на нам номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вложить вашу лепту, друзья, $100, $20, 30, 50. Сколько у вас есть возможности это сделать? Сколько располагает ваше, знаете, сердце? Вы можете воспользоваться Apple Pay, Google Pay, и вы можете воспользоваться PayPal и Zelle. PayPal, Zelle, вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com. Также, друзья, вы можете воспользоваться, позвонить к нам на номер. Запишите, пожалуйста, я сейчас его буду зачитывать. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Друзья, спасибо вам, что вы жертвуете. У нас остается $150. $150, друзья. Пусть Бог благословит вас. Видите, как приятно, что вы принимаете в этом участие. Благословенно, знаете, смотреть, когда мы как одна семья. Каждый улаживает, каждый делает. И, знаете, она небольшая лепта, но она меняет судьбы людей. Пусть Бог благословит вас. Если я хотел бы даже, знаете, такое предложение сделать вам. Ваша компания, мы можем даже назвать вашу компанию, как она называется, где вы находитесь. И ваша компания, скажем, пожелает $500 сделать мяч, или $1000, или $5000, или $10000, или $2000, или $400. Ну, неважно, какая сумма. Вы скажете, наша компания или от своего имени, я хочу, чтобы дать $500, и чтобы, если кто даст тоже, вы насобираете $500, то это оно придет вам. То есть, как она работает, друзья? Например, если кто-то нам дает $500, и мы должны собрать $500, и оно делает мяч. То есть, если кто-то жертвует доллар, этот человек жертвует доллар. Кто-то жертвует 20, и он жертвует 20. Кто-то жертвует 50, и он жертвует 50. Это называется мяч, да, и оно соединяет. И таким образом мы собираем финансы. Если вы желаете, ваша компания
или лично вы желаете это от себя сделать, дайте нам знать, позвоните к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или вы желаете, друзья, просто быть частью этого служения, которое многие из вас сейчас делают. Спасибо вам, что вы жертвуете. Друзья, вот смотрите, мы с утра начали этот эфир, и у нас осталось 22 минуты, и этот эфир подойдет к концу. И мы начинали, что нам надо было 60 тысяч и 400 долларов. Сейчас уже осталось 58 тысяч и 117 долларов. Слава нашему Богу, друзья. Видите, как падают потихонечку эти номера. И слава Богу, что мы набираем эти финансы. Кто-то дает 200 долларов, кто-то дает 100 долларов, кто-то дает 20 долларов, и таким образом мы двигаемся. Вы можете позвонить на нам номер 425-296-78-29. Как я говорил, если ваша компания желает сделать мяч, сделать какую-то сумму, вы можете дать нам о себе знать, позвоните 425-296-78-29 или воспользуйтесь, друзья, предложениями, которые у нас есть, и вы можете это сделать. А приложения, которые у нас, они можно Apple Pay, Google Pay использовать, и Zelle и PayPal. Zelle и PayPal. Для Zelle и PayPal вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com. Воспользоваться этим можете, пусть Бог благословит вас. Друзья, я приглашаю вас к тому, чтобы мы сейчас послушали пение. Давайте послушаем несколько псалмов, мы вернемся к вам обратно. И нас остается 21 минута, друзья, и этот час подойдет к концу. Да благословит Господь, что в этом часе у нас происходит? В нашем часе происходят проповеди, где звучат проповедники, и как один из проповедников, я уже рассказывал вам про Игоря Цыбы, которые звучат, другие проповедников, друзья, где мы получаем назидание, наставление, благословение. Сейчас мы послушаем пение, и мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Дорогие друзья, мы благодарны Богу за это время, которое нам Бог подарил для каждого, которым мы можем сегодня воспользоваться. Спасибо вам. Друзья, у нас остается 15 минут этого часа. И в этом часе у нас звучат проповеди проповедников, которые мы слушаем. И, как я сказал, один из наших сотрудников радио, знаете, который был, это Игорь Цыба, который уже отошел в вечность, и он находится там. Но мы благодарны Богу, что он есть, знаете, тот человек, который вложил масса времени, знаете, вложил то время, чтобы, знаете, проповедовалось Слово Божье, чтобы сегодня, знаете, распространялось Евангелие. И он этим занимался, и это он делал. Друзья, напоминаю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И благодарю вас, то, что вы звоните к нам, друзья, спасибо вам. Я хотел бы поблагодарить людей на протяжении этого часа. У нас этого часа, я сейчас опущусь, да, давайте, кто в этом, вот он, друзья, этого часа, кто принимал сегодня участие. Александр, спасибо вам. Сергей, спасибо вам. Оксана, спасибо вам. Марина, спасибо вам. Flow Matters. Окей, наверное, это компания, я так понял. Спасибо вам, Андрей. Благодарность вам, Андрей. Оксана, благодарность вам. Даниил, спасибо вам. Петр, спасибо вам. Станислав, спасибо вам. Давид, Любовь, Виктор, Александр. Мы благодарны Богу, спасибо вам, что вы жертвуете, спасибо вам, что вы это делаете, да благословит вас всех Господь, то, что вы принимаете в этом участие. И благодарение Господу за этих людей в этот час, друзья, которые приняли. У нас остается 13 минут, и мы подойдем к завершению этого часа. И мы, друзья, начали этот час, у нас была сумма, составляла общая сумма, которую нам необходимо было собрать. Нам надо было ее собрать. Это была сумма 60 400. В данный момент это уже 56 500. Друзья, 56 500. Слава нашему Богу. Да благословит вас всех Господь, друзья. Спасибо вам, что вы принимаете в этом участие. Мы благодарим Бога за то, что мы можем вместе с вами идти вперед, друзья. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вложить вашу лепту, как многие из вас воспользовались. Кто-то пожертвовал $30, $20, $50, кто-то 100, кто-то 200, кто-то $500. Друзья, спасибо вам. Да благословит вас Господь, что таким образом, возлюбленные, мы можем существовать на 27-й год. Таким образом, мы можем быть частью этого благословения. И я объявляю, как вы можете воспользоваться. Если у вас есть Apple Pay, вы можете сделать это пожертвование. Через Google Pay вы можете тоже это сделать пожертвование. Если у вас есть Zelle, PayPal, вы можете это тоже сделать пожертвование, друзья, и написать info@readingv.com, info@readingv.com. Да благословит вас Господь, спасибо вам, что вы принимаете в этом участие и отзываетесь. Друзья, остается 11 минут, и вы можете в этом принять участие. Да благословит всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И знаете, этот час, который здесь мы зачитали, местописание, это Псалом 117, это для вас, возлюбленные, всех, кто нас сейчас слышит, пусть Бог вас благословит. Это для вас я читаю 117 Псалом, 24 стих. «Сей день сотворил Господь, возрадуйся и возвеселись в онный день».
Этот Господь день сотворил для тебя, друг, дорогой брат и сестра, да благословит вас Господь, наполнит любовью, наполнит миром, наполнит благодатью, наполнит силой, и этот день сотворил Господь для вас, чтобы каждый из вас видел руку Божью, видел благословение, видел ответы, видел, как Господь сопутствует в ваших делах. И как важно, друзья, знаете, начинать день в молитве, начинать день, когда вы едете в машине. Знаете, когда мы едем в машине на работу, я лично говорю про себя, я люблю молиться. Я всегда говорю: Господь, благослови, соуспешествуй дело рук. Господь, давай правильное мышление, давай правильный подход, правильное действие. Господь, благослови. Друзья, и это когда мы молимся, когда мы в этом нуждаемся. Бог посылает и дает. И знаете, день проходит легче. И знаете, те проекты или те работы проходят легче. Бог дает мудрости, как правильно сделать, как правильно поступить. И все, чтобы оно, знаете, устроялось. И так же самое мы зачитываем здесь место Писания на этот час. Здесь сказано такие: «Сей день сотворил Господь, возрадуйся и возвеселись в онный день». Возрадуйтесь, пусть Бог благословит вас. Когда вы сегодня направляетесь на работу, направляетесь домой, кто-то, как я сказал, уже в Берлине у нас почти 6 часов вечера, в Лондоне почти 5 вечера, друзья, которые уже направляются домой, пусть Бог вас тоже благословит, чтобы имя Божие было прославлено в жизни тоже вашей. И вы можете воспользоваться, зайти на PayPal и сделать это, принять в этом участие через PayPal или Zelle. Это info@readymv.com, info@readymv.com. Или воспользуйтесь Apple Pay и Google Pay. Есть такая возможность. Если вы заходите на наш веб-сайт и вы видите, у нас там есть Cash App, я хотел бы подчеркнуть, сказать, он у нас не работает, друзья. Да, вот не работает, и все. Компания говорит: извините, мы не можем вас обслуживать. Вот, и вот такой ответ. Хочешь, не хочешь, но они нам так говорят, к сожалению, большому. Так что вы можете воспользоваться другие платформы, которые удобны. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хочу сказать спасибо нашим братьям, сестрам, которые я уже зачитывал их имена, которые приняли в этом участие, это приняли, знаете, чтобы пожертвовать. Пусть Бог благословит вас. Ваша лепта, оно меняет судьбы людей, вдохновляет, ободряет. И эти проповеди, которые звучат, они меняют людей тоже. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И это у нас четвертый день марафона, друзья. Четвертый день марафона. И нам осталось собрать сумму, которая уже $56,500, $56,500, чтобы мы на следующий год, на 25-й год, мы могли, друзья, на 27-й год, чтобы мы могли существовать, чтобы мы могли быть в эфире, транслироваться. Пусть Бог благословит вас, и спасибо всем тем, кто принимает в этом участие, да благословит вас всех Господь. Знаете, кто отозвался, как мы уже сказали, у кого-то есть возможность пожертвовать $100, у кого-то есть возможность 200, а у кого-то есть возможность $50-$30, друзья. И вот таким образом мы потихонечку и собираем финансы, которые мы видим ответы, мы видим благословение. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья, и пусть Бог благословит вас. Также хотел бы поблагодарить вас, возлюбленные братья и сестры, кто, знаете, тоже служит большим благословением. Я вам скажу, те, которые сегодня волонтеры приходят, принимают ваши звонки на радио, спасибо всем. Кто-то отпрашивается на полдня, как вот вчера у нас были сестры, которые работают, и они отпросились на полдня, пришли, послужили, пошли дальше работать. Кто-то на день отпросился с работы, пришел тоже, послужил.
Спасибо вам, кто-то взял и, не знаю, кто даже проплатил, нам заказали еду, спасибо, мы могли покушать. Благодарение Богу за таковых людей, которые отзываются, друзья, что, знаете, и это тоже приятно. И таким образом, знаете, мы вот делаем друг другу приятно, делаем, знаете, одно дело в Царство Божие и вложим лепту в Царство Божие. Кто-то позвонил, сказал, я хочу выделить такую сумму, чтобы поехали в Каско или туда купили вот это для вашей всей команды. Спасибо вам, друзья. Да благословит вас всех Господь, и пусть в этом имя Бога прославляется. И таким, знаете, образом мы делаем вместе дело Божие. И, как я сказал, в этот час звучат проповеди. Звучат проповеди, как брат Игорь Цыба в данный момент, но и многие другие проповедники также в этой программе звучат. Знаете, эти братья готовятся и готовились, и делали. И мы слушаем, и мы вдохновляемся, да? И мы получаем благословение. Мы получаем ободрение. И вот это, где сегодня множество людей, которые более 136 стран мира получают благословение. Да благословит вас Господь. У нас остается 4 минуты, друзья, и этот час подойдет, к концу. Хотел бы поблагодарить в этом часе. 15 человек приняло участие, друзья. Да благословит вас всех Господь. 15 человек, которые отозвались и стали этим благословением на этот час. Если вы можете $20, сколько у вас располагает сердце, 100, 200, какая сумма есть в вашем сердце, друзья, $70, вы можете воспользоваться PayPal, Google Pay, и также, друзья, если у вас есть Zelle или PayPal, или Apple Pay, вы можете тоже воспользоваться Zelle и PayPal, вы можете воспользоваться, и я вам скажу сейчас info@radiomv.com. Это info@radiomv.com. Вы можете это тоже воспользоваться, пусть Бог благословит вас. И остается 3 минуты, друзья, мы сейчас пойдем на музыкальную, послушаем песню, и пусть Бог благословит вас. А в это время вы можете нам звонить на номер 425-296-78-29. После песни мы выйдем уже в новый час с новыми возможностями, с новыми целями, и пусть в этом Господь будет прославлен. Еще раз зачитаю место Писания, которое в этот час для вас оставлено, друзья. «Сей день сотворил Господь, возрадуйтесь и возвеселитесь в онный день». Псалом 117:24. Это для вас подарок. Этот псалом, пусть он сегодня вас вдохновляет, ободряет, ведет и укрепляет. Друзья, благословение вам. Во время пения звоните на номер 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Друзья, мир Божий вам, и с вами мы вновь в эфире. Это уже у нас 43-й час марафона, где мы говорим о поддержке на 2027 год. Благодарим всех вас, кто принял участие в прошлом часу. Этот час был очень активный, слава Господу за каждого из вас. Друзья, смотрите, и мы уже движемся ближе и ближе к цели. Слава Господу за вашу щедрость, друзья, за вашу внимательность. Помните, что это ежегодный марафон. Что это значит практически, друзья? Это значит, что каждый год мы собираем бюджет, который нам не достает, чтобы быть в эфире в следующем году. И, друзья, чтобы мы могли быть в эфире без всяких реклам. Вот представьте себе, друзья, если вы бы включили бы радиостанцию, и здесь через каждых 5 минут была бы какая-то реклама. Я уверен, что вы использовали YouTube. Знаете, когда вы смотрите на YouTube, там видео идет, и после видео идет раз реклама. И вот реклама за рекламой специально. Вот это, когда реклама ставится, это проплачивает счета того или другого канала, да? Вот если бы на радио вы были бы, вот через каждой песни была бы реклама, вот прошло 10 минут реклама, прошло бы, например, 5 минут реклама, 3 минуты реклама. Друзья, я думаю, было бы очень тяжело слушать радио, многие бы даже и не хотели слушать. Вот за это, друзья, мы полагаемся на слушателей, как вы, которые благословляют каждый год, выходят навстречу, и мы с каждым годом, уже 20 лет так, мы с каждым годом, друзья, работаем, чтобы быть в эфире без реклам. И слава Богу, за 20 лет, друзья, Господь выходит, использует свой народ. И через вас, друзья, Бог делает работу, где вы видите, нету рекламы через каждые 3 минуты, где вам не продают в какой-то передаче какие-то, может быть, препараты или какие-то, может быть, структуры финансовые. Все освещается Слово Божие. Из-за этого людям нравится слушать радио и слушать его, друзья, буквально по всему лицу земли. Хотели бы, друзья, вас благословить на этот день, чтобы вы могли этот день у вас, ну, если смотреть Вашингтон, Орегон, да, у вас началось уже утро, в Нью-Йорке уже это обед тайм, 12 часов дня. В Берлине, Германии, 6 часов вечера, в Киеве, 7 часов вечера, друзья. И вот такой диапазон времени, где нас слушают радиослушатели. И, друзья, слава нашему Господу, мы уже ближе к цели. У нас сегодня с вами это уже 4-й день, и вся наша цель, друзья, чтобы мы могли собрать необходимую сумму на следующий год, которая нам необходима. И мы это делаем, как я уже повторял и говорил, чтобы не было рекламы, и чтобы можно было слушать Слово Божие без всяких прерываний, где вам не нужно было выключать радио, включать радио каждый раз, когда, может быть, там продавали какие-то, может быть, препараты или что-то. Но благодаря Господу, мы цели наши, чтобы звучало 24 часа в сутки Слово Божие. И наши линии, друзья, открыты, вас возьмут буквально 5 минут позвонить, оформить звонок. У нас в этот час нам нужно собрать $2238. $2238 в этом часу, друзья, нам надо собрать. Это минимум. Общая сумма, друзья, которую нам еще нужно достичь, слава Богу, смотрите, осталось уже $56517. В это утро это было 60, мы уже, слава Богу, смотрите, как мы двигаемся. И это благодаря радиослушателям, которые жертвенно относятся, звонят и поддерживают. Телефон номер 425-296-78-29. Я повторю номер 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты, и мы ждем вас у телефонов. 425-296-78-29. Помните, что многие из людей рассчитывают на вас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. Да благословит вас Господь за вашу внимательность, за вашу жертву, которую вы делаете. Если вам легче сделать пожертвование онлайн, и вы хотели бы, может быть, использовать, смотрите, есть
кредитная карточка, там можно делать Apple Pay, Google Pay или простая карточка банковская через PayPal или Zelle. Друзья, вы можете это сделать, как вам оно удобней. Напоминаем, что, друзья, каждый час в прошлом году братья и сестры, как вы, которые отзывались, они помогали перекрыть тот час, чтобы в этом году мы были в эфире. До цели этого часа, друзья, нам осталось 2238. Это всего 8 участников по $25 в месяц смогут перекрыть. Друзья, или 2 участника по $100 в месяц, друзья. Два участника по $100 в месяц. Может быть, вы маленькая компания, можете сами на себя работаете, свой маленький бизнес, и хотите от бизнеса своего идти с радио на следующий год, поддерживать по $100 в месяц, может быть. Может быть, по $200 в месяц вы хотите. Если один человек, который имеет свою маленькую, может, компанию, говорит, моя компания будет партнером радиослужения, соучастником на Ниве Божией, я буду $200 в месяц платить на протяжении 2027 года, то вот этот час, который сейчас нам нужен, друзья, мы его перекроем. Найдется ли у нас, друзья, такой один бизнесмен? Может, это какая-то small company, которой вы имеете свою маленькую компанию и желали, чтобы ваша фирма, маленькая компания хотела идти с нами в 2027 год, чтобы вот этот час, где сегодня, в этом часу, сейчас должна быть чтение книги, и вы будете, получается, человек, который участник этого часового блока, где вы закроете этот блок, и на протяжении следующего года, получается, вы сделаете этот час способным вещаться в эфире. Можно, друзья, позвонить или зайти онлайн, и там есть, когда нажать на credit card, там есть месячно, выбрать месячно, поставьте свою сумму, которую каждый месяц вы хотите платить, и можно, друзья, перекрыть. Вы становитесь, другими словами, соработником на Ниве Божией. Друзья, телефон номер 425-296-78-29. Стих, который мы бы хотели прочитать на этот час, это будет написано Иакова 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающих сами себя». Знаете, Слово Божие призывает, когда мы слушаем Слово Божие, исполняем, Господь меняет человека. Суть нашего радиовещания, мы вещаем для того, чтобы человек, который слушал Слово Божие, слушал аудиокниги, чтобы он прилагал старания изменять самого себя, работал над собой. Вся цель, чтобы радиослужение, друзья, благовестие в онлайн, чтобы когда человек слышал Слово Господне, чтобы он не только был слушателем, но становился быть исполнителем. Вот это и цель радиослужения, чтобы было исполнителем человек Слова Божьего. Чтобы когда мы назидались от Слова Божьего, тогда мы получали, друзья, обновленную жизнь во Христе. Призываю вас, друзья, помните, что это четвертый день, и нам осталась общая сумма 56 тысяч. $517. Слава Богу, друзья, мы уже собрали $78,983. $78,983. Слава нашему Господу. Друзья, да благословит вас Господь. Знаете, что уникально? Мы видим, что некоторые люди, которые уже пожертвовали, потом они звонят и говорят, мне не безразлично, я хочу, чтобы это вещание было еще в интернете. И благословляют еще сверху, звонят и еще благословляют. Те уже самые люди, кто уже пожертвовали, звонят, друзья, и благословляют. Да благословит вас Господь, что вы отзываетесь. И до цели этого часа, друзья, у нас остается 47 минут. И нам, друзья, не хватает, до цели часа нам нужно 2238. Если всего 8 человек по $25 в месяц возьмут, они могут перекрыть или одноразово, как вы желаете, поддержать. А как я уже говорил, друзья, может быть, вы работаете сами на себя и хотите, чтобы это было и шло как от вашей компании или от вашего бизнеса, хотели покрывать каждый месяц, стать участником, соработником Радио МВИ, вы, друзья, это можете сделать.
если один человек или одна маленькая компания скажет, мы будем $200 возьмем на себя на 2027 год в месяц, $200 в месяц на себя, эта часть, друзья, закроется без... закроется, друзья, эта часть. Да благословит вас Господь. Помните, что жертва на это служение, это есть многогранное служение. Я уже повторялся. Я еще раз повторюсь, друзья. Нас слушает более чем 136 стран. И смотрите, что интересно. Друзья, смотрите, что интересно. 10 самых много стран, где самое много людей слушает, я повторю, где самое много слушателей. Top 10 countries, 10 стран, да? Это Америка, номер один. Украина, номер два. Германия, номер три. Россия, номер четыре. Канада, номер пять. Беларусь, номер шесть. Молдова, номер семь. Бельгия, номер девять. Польша, Бельгия, номер восемь. Польша, номер девять. И Эстония, 10. Друзья, это самые популярные страны, откуда слушают. Вот когда вы становитесь частью, друзья, этого служения, соучастниками Радио МВ, друзья, ваша лепта, она делает возможность, чтобы и там люди могли продолжать слушать Слово Божие. Пусть услышанное слово превращается в добрые дела. Наша цель, друзья, вещание Радио МВ, когда вещаются проповеди, в этот час должно вещаться аудиокнига. И когда в это время, друзья, вещается материал, да, христианский, наша цель, чтобы, когда мы слышим, чтобы оно становилось в нас реальность, чтобы мы становились быть более похожи на Иисуса Христа. Слава нашему Господу, друзья, один человек только подвязался. Один человек подвязался, и нам осталось, друзья, до этой цели $2168. Позвоните на номер 425-296-7829, 425-296-7829. Телефонные линии открыты, наши сотрудники у телефонов. Телефон номер 425-296-7829. Дэниел, да благословит тебя Господь, что ты принял участие. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность, за вашу жертву, что вы откликаетесь. Уже, друзья, в этом часу подключился один брат Даниил и благословил этот час. И, друзья, мы объявляем координаты. Вы можете зайти на radiomv.com. radiomv.com. Если вы проживаете в Польше, в Эстонии, в Бельгии, в Молдове, если вы проживаете в Белоруссии, в России, в Германии, друзья, в Украине, вы можете зайти на radiomv.com. Если у вас PayPal, вы можете пожертвовать оттуда. Зайдите на radiomv.com, выберите PayPal, друзья, и можете сделать пожертвование, чтобы этот час был закрытый, чтобы его нам не нужно было переживать в следующем году.

делались добрые дела, и сами мы, люди, делались более похожи на Иисуса Христа. Это цель вещания Радио МВИ. Объявляю номер, друзья, куда вы можете позвонить, чтобы стать частью. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. До цели уже, друзья, смотрите, слава нашему Господу, уже осталось до цели этого часа. $2068 осталось. У нас 41 минута осталась в этом часу. И нам необходимо 2068. Даниил, Галина, да благословит вас Господь. Пожелание вам от радиосотрудников. Пусть услышанное слово превращается в добрые дела, когда вы слушаете радиовещание. Да благословит вас Господь, Галина, Даниил. До этого, до цели этого часа остается нам буквально 41 минута, и час кончится. И сумма, которая нам еще осталась, 2068 долларов, друзья. Это если, может быть, кто-то имеет свою маленькую компанию, работает сам на себя и хочет от своего бизнеса, не как от себя, а как от бизнеса, благословить этот час, друзья. Это будет $200 в месяц, да, и закроет эту сумму. Или $100 в месяц. Может быть, два маленьких бизнеса хотят по $100 в месяц взять. Это дешевле, чем за интернет, друзья, платить. В месяц. Это дешевле, чем за интернет платить в месяц на бизнес. Я вам сразу скажу, потому что я отвечаю за услуги интернетов на радиослужении. Я знаю стоимости, то это дешевле, чем за интернет. Два человека по $100 в месяц, кто имеет, может быть, свой маленький бизнес, позвонят, друзья, и могут закрыть этот час. Объявляю номер, и мы послушаем псалом. Во время псалма мы дадим вам возможность зайти на radiomv.com и стать, может быть, участником, который будет каждый месяц, чтобы нам перекрыть этот счет. Или, друзья, любую сумму, которую Бог вас располагает. Какую-либо сумму. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, друзья, и нам еще осталось 2068. Два человека поучаствовали, Галина, Даниил, да благословит вас Господь. Друзья, ждем ваших звонков. 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Телефон номера я объявляю, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь! Друзья, наши линии открыты, и вы можете принять участие. Это марафон на 2027 год. Мы говорим, друзья, потому что радиослужение существует благодаря добровольным братьям и сестрам, кто идут с нами в следующий год, каждый год на протяжении так 20 лет, друзья, делают это, чтобы мы были в эфире вместе с вами. Друзья, 20 лет в служении, 20 лет, друзья, мы несем это. И благодаря Господу и вам, друзья, за вашу внимательность. У нас остается 33 минуты, и нам не хватает $2068. Два человека приняли уже, друзья, приняли уже участие. Это принял, друзья, Даниил, Галина. Да благословит вас Господь за вашу отзывчивость. До этой цели, до цели этого часа нам осталось 2068, друзья. И благословит вас Господь, благословит вас Господь. За тех, кто принимает, друзья, участие, за тех, кто становится ежемесячным, друзья, соработником, где они несут с нами Слово Господне в 2027 год. Вау! Слава Господу за Данила, за Галину, за сестра Ольга. Да благословит вас Господь, что вы стали участником ежемесячного взноса. За Надежда, да благословит вас, друзья. И смотрите, друзья, нам осталось $768 в этом часовом блоке. $768 в этом часовом блоке. Друзья, да благословит вас Господь. Те, кто отзывается, благодаря вам, радиослужение, друзья, оно сможет быть в следующем эфире. Каждый год на протяжении 20 лет, друзья, на протяжении 20 лет радиослужение делает такие марафоны раз в год для того, чтобы на протяжении года можно слушать без рекламы. Я знаю, многие из вас смотрят, может быть, видео на YouTube бывает. И знаете, на YouTube, когда смотришь видео, потом прерывается реклама, потом опять реклама. Вот представьте, это они делают, чтобы проплачивать счета тех каналов, да? А представьте, друзья, если бы на радио было бы то же самое. Каждые вот 5 минут реклама, каждые 5 минут реклама, что-то надо слушать. Было бы неудобно. Но благодаря Богу, как за Даниила, вот благодаря Богу, как сестра Галина, как Ольга, как Надежда, которые сказали, мы будем поддерживать, чтобы было приятно слушать Слово Божие, чтобы в следующем году было радио в эфире, чтобы те страны, которые мы называли, друзья, могли тоже слушать Слово Божие. Друзья, благодаря это радиослушателям, как вы, которые щедрые, которые отзываются, радиослужение еще до сих пор существует. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сотрудники у телефонов, друзья, вас возьмет буквально 5 минут. А если вы хотите сделать это онлайн, как некоторые делают, вы зайдите на radiomv.com и выберите способ, который для вас будет более удобнее. До цели нам осталось в этом часу. В этом часу остается 30 минут, и до цели этого часа осталось нам $768. Друзья, да благословит вас Господь, что вы отзываетесь. Слава нашему Богу, друзья, мы только перешли отметку, мы уже собрали 81 тысячу, слава нашему Господу, мы уже собрали 81 тысячу, нам осталось 54 тысячи и $447, слава нашему Господу. За Карп, за Надежда, за Олег, за Карп, смотрите, интересно, что человек один пожертвовал одноразово, еще подписался, друзья, тот же самый человек. Благословит вас Господь, Карп. Мы говорим, смотрите, какие люди вы, братья и сестры, жертвенные. Вы откликаетесь, не только жертвуете одноразово, вы еще подписываетесь, чтобы стать участником на каждый месяц. Слава нашему Господу, друзья.
Да благословит вас Господь. Наши телефоны открыты, друзья. Вы можете подвязаться, вот как Мария стала, да, как Надежда, как как Олег стал, друзья. Вы можете стать, как Оля сейчас стала, вы можете стать в те ряды, друзья, и поддерживать это служение. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу щедрость и за вашу внимательность. Да благословит вас Господь, друзья, да даст Бог вам силы, здоровья и даст вам милости. Ольга, Галина, Надежда, Мария, да благословит вас Господь, Даниил, да благословит вас, друзья, за вашу внимательность и любовь. Пусть услышанное слово превращает вас в добрые дела и дает вам жизнь Божию в вашей жизни. То, что мы делаем на радио, вещаем, друзья, круглосуточно. И с Божьей помощью уже, друзья, это 4-й день марафона. Это 43-й час марафона. Я повторю, 43-й час марафона, друзья. И мы уже за 43 часа собрали 81 053 доллара. Слава нашему Богу, друзья. Это уже почти 60% от общей суммы. Нам осталось 54 447 долларов. И смотрите, как мы достигаем, друзья? Каждый час мы разбили на ту сумму, которая нам нужна, с этой общей суммой. И каждый час мы объявляем. И братья и сестры, как Ольга, как Галина, как Даниил, как Мария, звонят и говорят, мы станем в этом часу, поддержим, чтобы в следующем году радио было без реклам, чтобы радио было в эфире круглосуточно. И вы знаете, друзья, оно вещается на 4 языках. Если у вас детки уже говорят более на английском и желают, предпочитают, да, на английском, это им легче понимать. Радио вещается на английском языке, на испанском языке, на германском языке, на немецком языке, друзья, и на славянских. И знаете, что интересно? Что многие семьи звонят нам, говорят, что у них уже в родстве есть кто-то вышел замуж за англоговорящего или кто-то женился на американке, да? И они говорят, мы слушаем дома на английском языке, бабушка, мама слушает на русском языке, славянское радио, а мы слушаем английское радио МВИ. У нас даже семья одна, они позвонили, говорят, а у нас, говорит, в семье испаноговорящие, мы дома слушаем в одной комнате на славянском языке, а дедушка, бабушка и муж, они, говорят, испаноговорящие, они слушают на испанском языке в одном доме. То это то, что радио МВИ делает, друзья, жертвенное это служение. Вы делаете способны радио вещаться на английском, на испанском, на немецком, друзья, языке. Ваши дети это слушают, ваши внуки это слушают. И это, друзья, тоже без рекламы, тоже таким же самым направлением, то, что Господь дал нам это совместный большой проект, который мы уже ведем 20, друзья, лет. Новые друзья только подключились. Татьяна, Дмитрий, Мария, да благословит вас Господь, что вы, друзья, отозвались. Татьяна, Дмитрий, Мария, да благословит вас Господь. Хотел бы благословить вас стихом с Библии на этот час. В этом часу обычно играются книги, аудиокниги. Вот я хотел бы дать пожелание. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только обманчивых сами себя. Иакова, 1 глава, 22 стих. Благословение вам, те, кто стали в круги, друзья, или в части соработников служения этого. Пусть услышанное слово превращается в добрые дела в вашей жизни. И мы видим, друзья, что вы отзываетесь, Татьяна, Дмитрий, Мария, Надежда, Ольга, Галина, Даниил, вы становитесь в этот час и говорите, мы будем поддерживать, чтобы этот час был в эфире. Слава нашему Господу, друзья! Нам уже осталось 53 879 долларов. Братья и сестры, благословит вас Господь. Сейчас я объявлю номер, куда вы можете позвонить, линии открыты. И мы, друзья, с вами пойдем послушаем псалом, а вы можете позвонить, принять участие
чтобы в следующем году радиослужение могло быть в эфире, чтобы в следующем году мы могли с вами продолжать нести Слово Господне. Друзья, без перерыва, без всяких реклам, без всяких, друзья, продажи времени. Вся цель, чтобы благовестие Слова Божия было для вас, для ваших внуков, для тех, кто уже, может быть, вышли замуж или женились на испаноговорящих, на, может быть, англоговорящих, да, или на немецком языке, чтобы это служение могло охватывать семьи и благословлять, как уже это делает. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья, линии открыты, я объявляю номер 425-296-78-29. Звоните, друзья, какую Бог располагает вам сумму или ваш семейный бюджет. Поддержите служение, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире. Если вам удобнее зайти пожертвовать онлайн, пожалуйста, сделайте, выйдите на radiomv.com, на radiomv.com, и там можно выбрать пожертвовать карточкой, стать ежемесячным участником или, друзья, пожертвовать одноразово, как вам удобней. Объявляю номер, и мы слушаем Псалом 425-296-78-29. Друзья, линии открыты и ждем мы ваших звонков.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: 425, номер, друзья, 296-78-29, номер 425-296-78-29. Друзья, это уже 43-й час, как мы в эфире. 43-й час, как мы ведем этот марафон, друзья. И мы говорим, что такое марафон. Марафон, друзья, это где мы собираем поддержку на следующий год, чтобы радио могло быть в эфире без рекламы, без продажи времени. За этого, друзья, мы призываем вас, как слушателей. А я хотел бы подметить, что у нас слушатели очень щедрые и очень жертвенные, друзья. Потому что каждый год на протяжении 20 лет, мы говорим 20 лет, у нас радиослушатели выходят навстречу каждый год и жертвуют, когда у нас мы имеем марафон, жертвуют, чтобы следующий год мы были в эфире. Чтобы следующий год мы были в эфире вместе с вами. Чтобы вещание Слова Божьего, оно было доступно. Хотел бы объявить номер, куда вы можете позвонить сейчас, друзья, и стать частью этого служения «Благословил финансово». Номер 425-296-78-29. 78-29, 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты, и мы ждем ваших звонков. И с Божьей помощью я верю и знаю, что, как в прошлом году, друзья, кто-то отзывался, чтобы вот этот час, который сейчас должна быть аудиокнига, да, где вы должны слышать, кто-то в прошлом году отозвался и поддержал этот час. И поддержал, чтобы этот час был в эфире. Вот смотрите, Татьяна в этом часу поддержала, Дмитрий, друзья, Мария, Надежда, Ольга, Галина, Даниил. Они позвонили, друзья, и сказали, мы хотим благословить этот час. Мы хотим, чтобы в этом часу этот час был покрыт, и чтобы в следующем году могло Слово Божие продолжать вещаться в этом дне. Друзья, и написано Иакова 1 глава 22 стих. Стих на этот час. «Будьте же исполнителями Слова, а не только слушателями, обманывая сами себя». Пожелание вам, друзья, всем, чтобы пусть услышанное слово превращается в добрые дела. Когда вы слушаете, друзья, Слово Божие, когда вы слушаете передачи, когда вы слушаете радио, друзья, всякие программы духовно назидающие, да будут это не просто для слышания, но чтобы поистину оно меняло нас в Христоподобие, чтобы мы становились похожи на Иисуса Христа. И это цель, друзья, радиослужения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 20 лет в эфире. Друзья, 20 лет, чтобы... Представьте себе, вот каждый день мы озабочены, чтобы радио вещалось круглые сутки. Мы каждый день работаем с департаментом техническим, с программой, со всем, чтобы не было на радио тишины. Потому что в какое-то время суток где-то в Сиэтле, в Орегоне, в Вашингтоне, да, где-то слушают в Нью-Йорке, может быть, в Техасе, в Берлине, в Киеве, в Лондоне, в Иерусалиме, в Бонас-Айресе слушают братья и сестры. Нам сестра одна прислала, она сообщение. Они живут, друзья, в Колумбии, это в латинском мире. Они живут сейчас с семьей в Колумбии. И она говорит, и мы слушаем вас, друзья, Радио МВИ. Для нас делается, говорит, очень тепло и хорошо. Мы привыкаем, мы, говорит, любим слушать вас, потому что мы в чужой стране, не знаем ни языка, говорит, а здесь мы себя чувствуем, как дома с вами, слушаем онлайн. И Господь, друзья, жив, и жив Господь, потому что Он верен и проявляет свою верность через вас, дорогой слушатели. Слава нашему Господу, друзья, смотрите, уже нам остается 52 279 долларов. 52 279 долларов нам остается. Мы уже собрали 83 221 доллар. Слава нашему Господу. Олег, да благословит вас Господь. Татьяна, да благословит вас Господь. Олег только принял. Другой брат Олег только сейчас подключился. Дмитрий, да благословит вас Господь. Мария, да благословит вас Господь. В этом часу вы приняли, друзья, участие. Помните, что это благотворительный марафон на 2027 год, чтобы в следующем году радиослужение могло быть в эфире на четырех языках, друзья, идет вещание. Если у вас в семье, друзья, есть уже англоговорящие, или, может быть, в вашей семье есть дети, которые не понимают уже на вашем родном языке, у нас оно вещается на английском, на испанском, на немецком. Когда вы приобретете радиоприемник, друзья, там все каналы есть, или на Smart TV, если у вас Smart TV есть, вы можете слушать на Smart TV, друзья. Там есть вещание на радио, на этих языках, которые я вам объявил. И это, друзья, благословение вашим семьям. И слава нашему Господу. Смотрите, друзья, уже 51 тысяча осталось. 51 тысяча осталось и 779 долларов. Слава нашему Господу. Мы уже собрали 83 721 доллар. Друзья, Господь жив. Брат Олег, два брата Олега пожертвовали. Татьяна, Дмитрий, Мария, Надежда, Ольга, Галина, Даниил. Остается 9 минут в этом часовом блоке, и вы отозвались, друзья. Вы отозвались, поддержали. И сейчас я бы хотел объявить номер, куда вы можете звонить, друзья. Если вы еще не приняли участие, поблагословите принять участие на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, я хотел бы перед псалмом объявить там. Вчера, друзья, когда мы кончали наш день, заканчивали, да, мы пошли, у нас не хватило, 12 тысяч нам не хватило добрать. Мы этих 12 тысяч перенесли на сегодняшний день. И знаете, слава Богу, вот в этом часу, друзья, мы начинаем перекрывать тот минус вчерашнего дня. Вы звоните, вы отвечаете, друзья, и мы начинаем перекрывать вчерашний минус. Слава нашему Господу! Мы уже перекрыли от 12 тысяч, $3600 перекрыли. Слава нашему Господу! Тот минус, который у нас 12 тысяч прошлого дня, мы его начали перекрывать. Мы уже 43 часа в эфире говорим о поддержке в 2027 год. Телефон номер объявляю, куда вы можете, друзья, позвонить и помочь в течение этих 8 минут, помочь перекрыть ту сумму, которая у нас был минус. Мы уже перекрыли от этих 12 тысяч минус, мы уже перекрыли 3600. Слава нашему Господу! Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты. А если вам, друзья, легче зайти на онлайн, вы проживаете, может быть, в Европе, и принять участие можно через PayPal или, друзья, через вашу кредитную карточку. Зайдите на radiomv.com, на radiomv.com, друзья, и вы сможете принять участие. Слушаем псалом. Остается 8 минут в этом часовом блоке. Хотелось бы, друзья, перекрывать тот минус, который у нас с прошлого было дня, чтобы мы могли его закрыть тоже. Слава нашему Господу! 425-296-78-29.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Дорогие друзья, мы приветствуем всех вас, и мы сегодня продолжаем наш марафон. Спасибо вам, что вы принимаете с нами участие. Спасибо вам, что, друзья, вы становитесь теми людьми, которые сегодня протягивают руку для того, чтобы служить, для того, чтобы вместе поддерживать. Пусть Бог благословит вас. Вы можете сегодня к нам, друзья, совместно нести это служение, и да благословит вас Господь. Мы начали сегодня утром, и у нас была сумма, которую нам надо собрать на протяжении целого 27 года, чтобы эти были финансы, да, чтобы мы могли быть в эфире. Эта сумма составляла 60 тысяч, и в данный момент, друзья, сейчас уже составила 51 600 долларов. Слава нашему Богу! Друзья, да благословит вас всех Господь, и мы рады, что сегодня мы можем потихонечку, как вы видите, опускаться все ниже и ниже и добирать ту сумму, которой мы так в этом нуждаемся. Пусть Бог благословит вас, и как сегодня сестра Лариса сказала, что ваши финансы не позволяют нам записывать новые программы и записывать новые свидетельства, новые проповеди, и которые звучат, и которые вы получаете благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Братья и сестры, вы можете также зайти к нам на веб-сайт radiomv.com и можете воспользоваться приложениями, которые у нас там есть. А у нас есть PayPal и Cash App. PayPal, Cash App, вы можете воспользоваться этими приложениями, написав info@radiomv.com. И вы можете воспользоваться также Apple Pay, Google Pay, если у вас есть. У нас начался новый час и новые возможности, и новые ресурсы, друзья. И на этот час нам необходимо 2175 долларов. Друзья, пусть Бог благословит каждое сердце и даст сегодня нам возможность служить и благословлять, и быть частью этого служения. Возлюбленные, звоните нам на номер 425-296-78-29. Что у нас происходит в этом часу? Друзья, в этом часе времени мы слышим проповеди, которые звучат от Ярла Николаевича Пести. Друзья, и где другие проповедники звучат, и мы слушаем, вдохновляемся, ободряемся и получаем в этом благословение. Спасибо вам, тот, кто... Дмитрий, спасибо вам, что вы приняли участие онлайн. Это Дмитрий, брат, зашел и воспользовался, друзья, PayPal или Cash App, или Apple Pay, или Google Pay, друзья, и стал частью этого служения, друзья. И нам необходима сумма, осталась 1172 доллара, а надо было 2172 доллара. Сейчас осталось 1172 доллара. Дмитрий, да благословит тебя Господь там, где ты сегодня проживаешь, и то, что ты сегодня имеешь, и пусть Бог приумножит ту сумму, которую ты пожертвовал, и благословит тебя, друзья. Как радостно иметь сегодня, знаете, друг друга, которым мы друг другу взаимно помогаем, поддержим и делимся тем даром, который дает Господь нам. Место Писания к этому хочется оставить. Это 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. В 15 стих сказаны такие слова. «Старайтесь представить себя Богу достойно делателями, неукоризненными, верно преподающие слово истины. Старайтесь себя представить перед Господом». Друзья, Слово Божье говорит, старайтесь представить себя. То есть, чтобы мы предстали пред Богом таковы, как мы есть. И чтобы не было написано здесь, да, такие слова, неукоризненными, верно преподающие слово истины. То, что сегодня...
Господь использует наших братьев, служителей, пасторов, проповедников, и они проповедуют, говорят, и наша жизнь и наше дело представить перед, чтобы мы предстали перед Богом, друзья, с тем, чтобы служить и благословлять. Объявляю наши координаты, куда вы прям сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и на этот номер позвонив, вы можете, сколько Господь дает вам возможности. Вы сколько располагаете, друзья, если у вас есть возможность пожертвовать $25, $30, $100, 70, 200, 50, да благословит вас Господь. Вы, друзья, можете также пожертвовать через свой бизнес-аккаунт. Если у вас есть компания, вы ведете бизнес, друзья, мы в конце года вам вышлем все необходимые документы, которые вам нужны. Пусть Бог благословит. Если ваша компания желает подписаться... I needed that. И это, а если вам надо, ваша компания желает подписаться, чтобы жертвовать ежемесячно, вы это тоже можете сделать, друзья. И в конце года на вашу компанию придут правильные бумаги, и которые позволят вам списать таксу. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, мы сегодня с вами и говорим о том, что у нас идет марафон. Это ежегодный марафон, где мы выделили время, чтобы нам вместе с вами быть, поделиться о том, чтобы нам собрать финансы на 27-й год, чтобы в 27-м году мы способны были быть в эфире, транслироваться и проповедовать Евангелие, вдохновлять других, нести Слово Божье. Пусть Бог благословит каждое сердце. Друзья, у нас остается 52 минуты. Нам необходимо собрать сумму $1172. $1172. Если вы можете пожертвовать $72, и нас останется 1100. Кто-то может пожертвовать $100, и нас останется 1000, друзья. И таким образом потихоньку мы можем, знаете, покрыть вот эту сумму на этот час, который нам необходимо. И мы об этом говорим к вам и обращаемся. Что происходит в этом часе? В этом часе происходят проповеди, звучание Слова Божьего, где мы вдохновляемся, где мы слушаем. И как я зачитал местописание на Тимофею, 2 глава, со 2 по 15 стих сказаны такие слова. «Старайтесь представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово Божие. Старайтесь себя представить перед Господом». Пусть Бог благословит нас, чтобы мы ревновали предстать перед Богом теми, знаете, тружениками, теми делателями неукоризненными, чтобы, знаете, нас... Что такое неукоризненное? Это то, что нас потом не судит совесть. Знаете, мы себя не осуждаем. Нас никто не осуждает. Почему? Потому что мы делали все от сердца и понимали, что было время, я это служил, я делал, и Бог воздает. Знаете, а когда мы могли это делать, и проходит время... Проходит время, и, знаете, обстоятельства поменялись, и ты понимаешь... Я же мог это сделать. У меня была эта возможность. Я мог выделить $50, мог выделить $100. Я мог поделиться $1000 или $500 или $20. Я мог это сделать, пожертвовать, поддержать. Но я этого не сделал. Я прошел мимо. У меня не было возможности. Я как-то засуетился. Друзья, вот это то, что оно производит потом неукоризненность. Знаете, в этом то, что потом нам неприятно самому. Пусть Бог поможет каждому из нас, чтобы нам не быть таковыми, но пусть Божье благословение. Вот здесь хочется зачитать вам в вашу сторону благословение. Пусть Бог благословит вас. Пусть Господь сделает вас
верными делателями Его Слова, верными тружениками на ниве Его. Пусть Господь благословит вас. У нас остается 50 минут, и нам необходимо $1175. И в этот час брат Дмитрий пожертвовал, да благословит вас Господь. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие, и да будет имя Бога благословенно в жизни вашей, то, что делает ваша рука, и да не оскудевает, чтобы всегда была у вас рука способна служить и способна давать. Друзья, блаженней давать, нежели принимать. И это так говорит Слово Божие, и на самом деле это так, и когда, знаете, ты даешь, тебе на душе приятно, что ты можешь служить, ты можешь быть частью того или иного служения, пусть в этом имя Божье прославляется. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы желаете от себя или от компании вашей ежемесячно подписаться на какую-то сумму, $50, $100, $200 или $20, друзья, вы это можете сделать. Мы рады, и для нас это большое благословение. Если у вас такой возможности нету, но вы можете сделать это, знаете, пожертвовать сейчас та сумма, которая у вас располагает сердце. Да благословит вас Господь, друзья. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или зайдите на наш, этот, как его называется, веб-сайт readymv.com и воспользуйтесь. У нас есть Make Cash App, тоже есть такая программа, и есть Zelle и PayPal. И если вы используете Zelle, PayPal, там info@readymv.com. А Make Cash, и такая есть программа, друзья, то вы просто напишите Radio MV и все. Или, друзья, если у вас есть Apple Pay, Google Pay, вы это тоже можете воспользоваться, и вы можете принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит вас, и у нас остается 47 минут. 47 минут, и нам необходима сумма $1172. Друзья, у кого-то, если кто-то может одноразово пожертвовать $100, там $70, $50, $20, $30, эта лепта помогает нам восполнять нашу нужду, которая нам необходима. Друзья, пусть Бог благословит вас. И сейчас мы послушаем пение. Во время пения, друзья, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829.

существовать. И пусть Бог благословит вас, друзья. И мы благодарны Богу. Уже 2 человека приняло в этом участие. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, тот, кто сейчас это сделал. Фабин принял это участие. Слава Господу. Друзья, у нас остается 41 минута, и нам необходимо $1116, чтобы перекрыть этот час. Знаете, как приятно, когда, знаете, братья и сестры принимают в этом участие, и кто, у кого сколько возможность сделать, кому-то $55, у кого-то $100, у кого-то 20, у кого-то 30, у кого-то больше, друзья. И таким образом мы можем достигать той цели, которая сегодня у нас есть. Слава нашему Богу за это. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо, Оксана. Оксана сейчас позвонила. Спасибо тебе, Оксана. Да благословит вас Господь, то, что вы приняли в этом участие. У нас остается $916, друзья. $916. Пусть Бог благословит вас, Оксана, за это дело, то, что вы приняли участие. Друзья, у нас мы говорим о том, что проходит марафон, ежегодный марафон, где вы можете принять в этом участие. Кто-то принимает берет эту возможность и принимает в этом участие. И, конечно же, вы получаете благословение, и народ Божий получает благословение, и радиослужение, и мы как можем дальше трудиться, дальше нести, и дальше делать то дело, которое поставлено и которое необходимо для нас. Еще остается 49 минут. 49 минут, друзья, и наш эфир подойдет, этот час подойдет к концу. И нам необходимо $916. Слава нашему Богу, друзья. Мы стартанули с вами 2000, мы начали с 2127 долларов, и осталось $900. Слава нашему Богу, то, что мы уже прошли это время и двигаемся вперед. То, что остается у нас $916 за этих братьев, сестер, которые приняли в этом часе решение, приняли решение, чтобы послужить. И мы приглашаем вас, если у вас есть такая возможность, пожертвовать, друзья, 20, 30, 50, 100, 200, сколько есть у вас возможности, друзья, одноразово, у кого-то, может, я могу пожертвовать $1000 или $2000 или 1500 или 100, потому что у меня больше не будет такой возможности. Друзья, вы это можете сделать, пусть Бог благословит вас, и мы, если вам надо на таксу, мы это сделаем. Друзья, подходит конец года. Если вы желаете своего бизнеса сделать, вы это можете позвонить и воспользоваться. И в конце года мы вам на бизнес выдадим те бумаги, которые вам необходимы для таксы. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И хотел бы сказать, что вы можете зайти к нам на веб-сайт readymv.com, воспользоваться программами, которые у нас там приложение есть. Это вы можете воспользоваться этим Apple Pay, Google Pay, вы можете воспользоваться Mic Cash и написал в RadioMV, вы сможете пожертвовать. И также вы можете воспользоваться Zelle или PayPal и написав info@readymv.com. info@readymv.com – это наш email-адрес, друзья, электронный адрес, и вы напишите info@readymv.com, и вы сможете уплатить ту сумму, которую вы желаете пожертвовать. Если ваш бизнес, вы желаете стать ежемесячным, поддерживать нас 50, 20, 30, $40, $100 – сколько располагает ваше сердце, друзья, вы можете тоже позвонить, дать о себе знать. Или от вашего бизнеса вы желаете это сделать, пусть Бог благословит также вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И что в этом часе происходит? В этом часе звучат проповеди Евангелия, где в этом часе звучит ярлы Николая.

Лайвч Пести. Друзья, и вы можете также слушать его и также получать благословение не только его, и других проповедников. И место Писания к этому оставлено 2 Тимофея, 2 глава и 15 стих. «Старайтесь представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающий слово истины». Верно, друзья, верно служащий Господу, преподающий слово истины, верно делая это дело для славы Божьей. И это время для нас, чтобы мы могли проявлять эту верность перед нашим Господом. Там, где вы сегодня находитесь, где вы едете, где вы работайте, пусть Бог благословит вас. И помните, друзья, это сегодня есть прекрасная возможность, чтобы это сделать и, знаете, быть частью этого благословения. Позвонив нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вы можете воспользоваться этим часом, друзья. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И помните, что нам это финансы мы собираем на 27-й год. Нам необходимо собрать эти финансы, чтобы мы могли существовать в 27-м году и делать то дело, которое Господь доверяет нам. Спасибо вам, Александр. Александр, пусть Бог благословит вас. И Александр стал 4-м человеком в этом часу. И слава Богу, нам осталось, друзья, $416. $416. Вам большая благодарность, Александр. И я хотел бы зачитать, брат Дмитрий, спасибо вам. Брат Фабин, спасибо вам. И потом Оксана, спасибо вам. Александр, спасибо вам. То, что вы приняли в этом участие. Слава нашему Богу за наших братьев и сестер. И нам остается $416. $416, чтобы мы могли закрыть этот час. Друзья, пусть Бог в этом прославляется в жизни вашей. И как я зачитал место Писания в этом часе, где сказаны такие слова, 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих, сказаны такие слова: «Старайтесь представить себя Богу достойно делателями неукоризненными». Интересно, апостол Павел говорит: «Старайтесь представить себя». Пишет Тимофею, говорит: «Знаешь, Тимофей, а ты, говорит, учи народ, чтобы они старались». То есть постараться себя представить перед Богом. Друзья, давайте мы постараемся сегодня представить себя перед Богом теми людьми, которые неукоризненно. То есть я об этом уже чуть говорил, чтобы нас это не осуждало потом, знаете, чтобы нас это не тяготило, чтобы мы не были теми, знаете, людьми, которые... мы могли бы сделать гораздо лучше, да, я мог бы гораздо быть примернее, правильно поступать, или, ну, многие моменты вы сами можете об этом поразмышлять, и говорит, верно передающий слово истины, то есть верно поступающий, верно делает так, как говорит Слово Божье. Друзья, знаете, что интересно, что когда Господь проговаривает в наше сердце, да, и дает нам желание, хотение сделать то или иное дело, я скажу, у меня многократно было в моей жизни такие моменты, где ты находишься в церкви, и знаете, и просто тебе Господь ложит на сердце подойти к такому-то человеку и дать вот такую-то, такую-то сумму финансов. Это было многократно. И ты думаешь: «Господи, а почему? Почему я должен этому человеку сделать?» И у тебя много вопросов: «Почему, почему, почему?» Друзья, ну когда, я вам скажу от практики своей, когда ты это делаешь, когда ты это поступаешь, я вам скажу, ты видишь слезы на глазах у этих людей. Знаете, не от того, что ты их обидел, нет, а от того слезы радости, слезы сокрушения перед Богом. И эти люди говорят: «Откуда вы знали, что у меня такая нужда? Откуда вы знали, что я сегодня молилась, стоя, прося у Господа, что, Господь, у меня нету финансов,
сегодня после собрания купить детям еду, чтобы поехать домой покушать, потому что у меня их нету по причине того, что муж в зависимости наркотика, где он, наоборот, все ворует с дома, все вытаскивает с дома, чтобы использовать на наркотик. И, знаете, когда ты вот это делаешь, ты, у тебя приходит радость сердца тебе, да? Ты не знал обстановки, ты не знал моментов, но вот потом этот человек с тобой делится. И я хотел сказать вам, друзья, вот это то, что Слово Божие говорит. Старайтесь представить себя Богу достойным. Друзья, вот это достойно сказать: Господь, я предстаю перед Тобою, Ты меня сейчас видишь там, где я нахожусь на работе, я нахожусь дома, я еду, я планирую сейчас, прописываю свои планы, я вдаю биты, ты видишь, для моей работы, чтобы подписать контракты и так далее, и тому подобное. И когда мы стараемся предстать перед Богом, сказать: Господь, я это делаю тебе, вот ты видишь, у меня вот это вот есть нужда, я даю тебе десятину, ты видишь, вот эта нужда есть на радиослужении. Благослови, друзья, и Бог благословляет, друзья, Бог дает, и Слово Божие говорит: испытайте меня, испытайте, пусть Бог благословит вас, друзья. Я хочу сказать, что я верю в то, что говорит Слово Божье. Слово Божье говорит, чтобы мы давали Богу, и Бог даст нам. Я не верю в процветание. Я не верю, которое вот сегодня есть такое учение, да, ты там дай Богу $500, он тебе даст 2000, дай ему 2000, он даст тебе 200 тысяч. Я в это не верю. Друзья, почему? Потому что у нас Бог, знаете, не кредитная компания, и Бог — это не stock market, куда ты вложил, и тебе выросло. Нет. Бог, он тот, который четко и ясно указал в Писании. Он говорит: отдай десятую часть мне, и это принадлежит мне. А я, говорит, там Писание это говорит, а я благословлю твой выход, твое хождение, твои поля, твой бизнес. Все благословлю. Я запрещу поедать моли и ржавчине поедать, вы слышите? Бог запрещает даже, чтобы металл ржавел. Вы представляете? Может, как бы это не было смешно, но это реальность, друзья. Вот это то, что делает Бог, когда мы влажим дело Божье. Другими словами, да, когда мы жертвуем, да, Бог не дает, чтобы тебя обворовали. Бог не дает, чтобы твой тул сломался. Бог не дает, чтобы, знаете, тебя обманули. Бог за этим стоит. Да, есть искушения, да, есть испытания. Я про это не говорю. Есть моменты в жизни, но я говорю о большой картине, где Бог стоит за теми, кто, как в Писании написано, старайтесь представить себя Богу достойным делателем. Достойным делателем. Пусть Бог благословит вас, друзья. У нас остается 28 минут. И нам необходимо $416. Кто-то может пожертвовать, друзья, $16. Кто-то может пожертвовать $100. Если по $100, нам надо 4 человека таковых. И мы оплатим этот эфир. Друзья, всего лишь 4 человека по $100, и мы сможем проплатить этот час, друзья. Или у кого-то у вас есть возможность все это перекрыть. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт readymv.com. И там есть приложения, которые вы можете воспользоваться. Давайте я их вам назову. Если у вас они есть, вы можете это использовать. MakeCash, такое есть приложение. То вы можете написать Radio MV там и пожертвовать. Или, друзья, Zelle или PayPal, вы можете тоже и воспользоваться. Это наш email адрес. Это info@radiomv. info@radiomv. Напишите это, и вы можете сделать вклад в Царство Божие. Друзья, у нас остается 27 минут, и этот час подойдет к концу, где в этом часе мы слышим проповеди, свидетельства, наставления, вдохновления, ободрения, как мы с вами об этом рассуждали. И у нас остается $416. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Мы будем сейчас слушать пение. А в это время вы можете принять
участие. Хочу поблагодарить брата Дмитрия, потом Фабин, поблагодарить Оксану, Александра. Пусть Бог благословит вас, что вы приняли в этом участие. 4 человека приняло в этом часе участие, друзья, и нам осталось $416. $416. Это... Друзья, 4 человека по $100 или и 1 человек $16, друзья, или 2 человека, или 3. Сколько кого Господь располагает в сердце. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас послушаем музыкальное произведение и вернемся к вам. А в это время звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно звонить. Открыты наши линии. Хотели бы напомнить и сделать примечание, друзья, что Cash App не работает. Если вы пытаетесь пожертвовать Cash App, пожалуйста, поиспользуйте другой способ, вид. Это у нас есть Google Pay, Apple Pay. Через когда вы зайдете на RadioMV.com, выберите карточкой, и там можно пожертвовать, друзья, через Cash App нельзя жертвовать, а вот Apple Pay и Google Pay или простой карточкой Zelle и PayPal работает. Так что напоминаем вам, тех, кто старается или пытались, благодарим вас за старание, что на данный момент Cash App не работает, и мы даем вам знать. Хотели бы обратить внимание, что в этом часовом блоке, друзья, мы уже собрали $1,755. Слава нашему Господу! Хотели бы, друзья, напомнить, что еще нам остается 416, и у нас долларов, которые нам нужно, и у нас 19 минут в этом часовом блоке. Хотели бы поблагодарить Александра и Ирина, Оксана и Алексей, Фабиан, Дмитрий. Да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Светлана, да благословит вас Господь, что вы приняли часть этого служения. Александр и Ирина, Оксана и Алекс, Фабиан, Дмитрий, Ольга и Ярослав. И Светлана, да благословит вас Господь, друзья, что в этом часу вы приняли, друзья, участие, делая этот час способным быть в эфире. Благодаря Господу за вас, что вы это делаете. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Старайтесь представить себя Богу достойным, делателем неукоризным, верно, определяющимся, преподающий слово истины. Друзья, пусть Господь сделает вас верным делателем Его слова. Такое пожелание от радиосотрудников, от тех, кто уже стал частью большого служения Радио МВИ. Мы хотели бы благословить вас, 5 человек, которые приняли в этом часовом блоке участие. Хотели благословить вас такими словами. Пусть Господь сделает вас верным делателем Его слова. Друзья, телефон номер, который вы можете позвонить и принять участие, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, вы можете принять звонок, и вас возьмет примерно 5 минут оформить его. Если вам легче или проще сделать онлайн, можно использовать разные, друзья, платформы, кроме Cash App. Напоминаем, что Cash App на данный момент не работает. Пожалуйста, воздерживайтесь использовать Cash App. Зайдите на radiomv.com, и там есть способ, как вы можете пожертвовать карточкой. Когда вы нажмете карточкой, там можно использовать PayPal, друзья, можно использовать Zelle, можно использовать карточку, и при карточке там есть Apple Pay и Google Pay. Вы можете это, друзья, сделать спокойно, если вам нужно. И напоминаем, что остается у нас 16 минут, друзья, и в этом часовом блоке уже 5 человек приняло участие, и нам недостает еще в этом часовом блоке $316. $316, друзья. Слава нашему Господу, что общую сумму до сегодняшней минуты мы уже собрали $85,726. Слава нашему Господу. Зинаида, да благословит вас Господь, Зинаида, за ваш вклад. Сейчас Зинаида подключилась к этому часу, и, друзья, осталось нам $216 в этом часовом блоке. В этом часовом блоке. Это если сейчас один человек позвонит и, друзья, станет $20 в месяц, подпишется на $20 в месяц. Этот номер перекроется, число, которое нам нужно на этот час. $216. Это $20 в месяц или, друзья, полную сумму, или $20 в месяц.
и эта сумма перекроется. Зайдите на radio.mv.com и выберите, как вам удобнее пожертвовать. Если вы нажмете на карточку, там можно выбрать одноразово или каждый месяц и поставьте сумму, которая вам удобнее. Хотел бы напомнить, друзья, что это марафон на 2027 год. На 2027 год, чтобы быть в эфире с радиослужением, чтобы быть в эфире, друзья, и с Божьей помощью, с вашей поддержкой, уже 20 лет радиослужение делает так. 20 лет. Многим, я думаю, вашим детям, да, это многие дети родились с этим радио. 20 лет, друзья, в эфире. Многие родители слушали радио, когда у вас были маленькие дети, они вырастали, многие уже стали молодыми юношами, молодыми уже людьми. Многие поженились, замуж выходили. И это все время, друзья, это все время мы это уже вещаем радио вместе с вами. Благодаря Господу, друзья, за Его верность, которую проявляет Он через вас. Что вы звоните, что вы, друзья, выходите в эфир. Когда мы выходим в эфир, вы выходите навстречу и поддерживаете это служение на протяжении 20 лет. И вот смотрите, в этом часовом блоке остается у нас буквально 13 минут, и нам осталось $216 в этом часовом блоке. Мы взяли общую сумму, которую нам нужно на следующий год набрать, добрать, которой нам не хватает, ее разделили на дни и разделили на часы. Мы уже, друзья, 44 часа в эфире. Я повторю, 44 часа мы уже в эфире говорим о поддержке на 2027 год. И уже, друзья, смотрите, осталось $216 в этом часовом блоке. И вы можете принять участие, друзья. Почему мы собираем финансы? Потому что радиослужение не имеет, друзья, рекламы. Вот многие из вас, вы, может, смотрите на Ютубе, бывает какой-то контент. И знаете, когда смотрите на Ютубе, есть там видео идет, когда, а потом включается реклама. И вот когда включается реклама, друзья, это проплачивает счета того канала. И представьте себе, если бы у радиослужения была бы такая реклама, да, то это было бы тяжело слушать радио. Каждые 5 минут радио было бы, скажем, звучало. А здесь мы, друзья, делаем для вас удобно, чтобы не было это рекламы, чтобы не было, друзья, никакой передачи, которую бы не хотелось бы слушать. И на протяжении года вы слушаете сугубо Слово Божие, контент, который дает вам духовное питание. И в это время обычно идет проповедь Ярла Пести. И там, представьте, если бы каждые 5 минут была реклама в этой проповеди, да? Каждые 10 минут была реклама проповеди. Тяжело было бы слушать проповедь. И вот радиослушатели, вы, друзья, которые подвязаются, чтобы благословить радио на следующий год, вы делаете способным, чтобы у радио не было рекламы. И вот уже на протяжении 20 лет, друзья, слава Богу, что у нас нету рекламы. Друзья, у нас нет рекламы. Мы продолжаем вещать круглосуточно Слово Божие. И вот раз в год мы делаем такую даем вам возможность стать частью, соработником, сотрудником радиослужения. И вот пожелание, которое я хотел бы оставить всем. Вот 6 человек сейчас приняли участие в этом часовом блоке. И у нас остается 11 минут, и этот час, друзья, закончится. И будет новый час, будет новый вызов. И у нас 6 человек, которые уже приняли в этом часовом блоке участие. Я хотел бы вам, дорогие друзья, оставить стих из Библии. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Старайтесь представить себя Богу достойными, делателями неукоризным, верно преподающий слово истины. Это 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. И все, кто приняли сейчас, друзья, участие в радиоподдержке этого часа, я вам хотел бы от радиосотрудников, от всех, кто стали участниками этого служения, благословить и пожелать вас
пожелать вам такие слова. Пусть Господь сделает вас верными делителями Его Слова. Верными делителями Его Слова, друзья. Да благословит вас Господь. Подключилась сестра Раиса, Валерий и Ольга. Да благословит вас Господь, Валерий, Ольга, Раиса, Зинаида, Светлана, Александр и Ирина, Оксана и Алекс, Фабиан, Дмитрий, Ольга и Ярослав. Да благословит вас Господь за этот час, что вы отозвались в этом часу и сделали час этот возможным быть в эфире. Объявляю номер, куда вы, друзья, можете позвонить и стать частью, чтобы эфир продолжался быть в следующем году. Потому что, друзья, кто-то в прошлом году кто-то отозвался и поддержал, друзья, чтобы в этом году было радиослужение. В прошлом году во время марафона кто-то перекрыл этот час, чтобы этот год был в эфире. И вот теперь, дорогой друг, тебе предоставлена эта возможность, что ты можешь это делать сегодня. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Линии наши открыты. Сотрудники у телефонов. Ждем ваших, друзья, звонков, чтобы вы стали частью этого служения, чтобы мы могли быстрее закрыть общий счет и чтобы мы могли, друзья, вернуться в регулярное вещание. И я повторю, без рекламы, друзья. И это 20 лет мы уже делаем без рекламы, и Бог проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель, который жертвенный, который очень относится искренне и благословляет служение. Телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Дмитрий, да благословит вас Господь. Дмитрий пожертвовал онлайн. Дмитрий, да благословит вас Господь за вашу жертву, за вашу финансовую поддержку. И благословит вас Господь. Раиса. Друзья, 7 минут остается в этом часовом блоке, и мы призываем, чтобы чем быстрее мы могли набрать общую сумму, тем быстрее мы могли бы вернуться назад в регулярное вещание, потому что братья и сестры по всему лицу земли, которые привыкли слушать радио на протяжении 20 лет, мы почему говорим по всему лицу земли? Друзья, славяне проживают более чем 136 стран, наверное, еще больше, чем это, потому что нас слушают из примерно 136 стран людей, стран это слушают люди. С каких только стран мы не видим. И вот интересно, каждый год, делая это служение, способным идти на следующий год, эти люди, и вы, братья и сестры, получаете духовное питание круглосуточно. Вот сейчас у нас день, а у кого-то уже делается вечер. Кто-то сейчас идет ко сну готовиться, но и они получают в это время, должны слышать Слово Господне, проповедь обычно у нас идет в это время, то когда вы жертвуете, друзья, вы делаете, что ваша лепта, она трудится круглосуточно более чем 136 стран. Представьте, какое сильное ваш финансовый вклад делает сильную работу. И сейчас еще подключился 10-й человек, Лилия. Да благословит вас Господь. Лилия позвонила по телефону, а Дмитрий пожертвовал онлайн. Друзья, еще остается 6 минут. Если вы хотите стать в этом часовом блоке участником, благословить и быстрее двигаться к цели, чтобы нам закрыть общую сумму, друзья, мы это можем сделать вместе с вами. Телефон номер я объявляю, и мы пойдем на музыкальную паузу. 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можете звонить. Мы послушаем псалом, вернемся. Я потом объявлю всех участников в этом часову имена и помолимся, благословим, друзья, друг друга и их, кто принял участие. А у вас есть еще возможность зайти на radiomv.com, стать
может быть участником каждый месяц или пожертвовать одноразово. И у вас есть 5 минут, друзья, в этом часовом блоке принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, а вы, друзья, звоните, а мы сотрудники у телефонов.

0: Дорогі працівники Радіо МБ, щиро дякуємо всім, хто служить і трудиться на цьому благословенному радіо. Ваші передачі – це велике благословіння для всіх нас. Вже понад 15 років, майже щодня, ми вас слухаємо, молимось разом з вами, радіємо і навіть плачемо, коли торкається серце. Бували у нашому житті непрості переживання. Ми писали на радіо. І дякуємо всім, хто молився разом із нами. Через ваші молитви Бог дарував відповідь на наші нужди. Нехай Божий мир, любов, радість і спокій завжди перебувають у ваших серцях та оселях. Нехай і надалі через ваші передачі прославляється ім'я Господнє. Будьте благословені Господом!
1: Телефон номер, друзья, куда вы можете позвонить 425-296-78-29. Вы только что слышали свидетельство сестра, которая из Украины прислала, как мы говорим, вторая страна самая большая, где нас слушает, это Украина. Друзья, вторая самая большая страна, где нас слушает, Украина. Третья страна самая большая, где нас слушает, это Германия. Друзья, и вот мы зачитали только свидетельство, которое пришло нам от Украины. Да благословит Господь вас, братья и сестры, кто звонит и принимает участие. Хотел бы объявить за прошлый час Дмитрий. Да благословит вас Господь, Дмитрий. Он пожертвовал одноразово, потом стал каждый месяц месячным участником. Юрий, Ольга, Лилия, Дмитрий, Раиса, Валерий, Ольга, Зинаида, Светлана, Александр и Ирина, Оксана и Алекс, Фабиан, Дмитрий, Ольга и Ярослав приняли в прошлом часу, друзья, участие. Да благословит, друзья, вас Господь. Хотел бы благословить вас, новых соработников, такими словами. Пусть Господь сделает вас верным делателем Его Слова. Пусть Господь сделает вас верным делателем Его Слова. Друзья, да благословит Господь всех, кто принимал участие в прошлом часу. Мы благодарим Бога за вас и благословляем Его имя и молимся, чтобы Господь благословил вашу жизнь, вашу бизнес, ваши семьи и дома. Друзья, сейчас у нас начался новый час. 58 минут осталось в этом часу. На наших часах сейчас здесь, в Техасе, в Нью-Брамфолс, час дня. Час дня. В Сиэтле сейчас 11 часов утра. Друзья, в Нью-Йорке уже 2 часа дня. А в Киеве, друзья, 9 часов вечера. В Берлине 8 часов вечера, это Германии. И, друзья, в Иерусалиме, в Израиле сейчас 9 часов вечера. Я называю эти часы, это где нас слушают братья и сестры. Ну, часы, часовые пояс. И сейчас в Буэнос-Айрес, это Аргентине, 3 часа дня. Нас слушает более чем 136 стран, друзья. И каждый из вас, кто принимает участие, вы делаете возможным Слово Божьему звучать в этих странах, в этих часах. И у нас, друзья, новый сейчас час, где осталось 57 минут. И в это время обычно, друзья, идет чтение Слова Божьего. Чтение Слова Божьего, друзья, и у нас 56 минут осталось в этом часовом блоке. Нам нужно собрать $2,296. $2,296. Друзья, хотели предоставить вам возможность принять участие. Можно зайти онлайн на radiomv.com, на radiomv.com. Друзья, и принять участие через веб-сайт для тех, кто проживают в других странах или, может быть, для кого проще и легче сделать это, пожертвовать это, друзья, через веб-сайт. Хотел бы, друзья, напомнить телефон номер 425-296-78-29. У нас остается 56 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $2,296 для того, чтобы в следующем году этот часовой блок был в эфире. И вот, друзья, у нас уже, слава нашему Богу, три участника в этом часовом блоке. Новых три участника в этом часовом блоке. У нас 55 минут осталось, и уже, смотрите, Ольга, Оксана и Виктор, Владимир, а это все онлайн, они подключились в этот часовой блок. Ольга, Оксана, Виктор и Виктор, Владимир тоже подключился. Слава нашему Господу, друзья! И мы уже собрали $300 в этом часовом блоке. Нам, друзья, осталось в этом часовом блоке. Смотрите, слава нашему Господу, до конца этого часа у нас 55 минут, и нам осталось $1,996. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, в этот час обычно вы слышите чтение Библии Нового Завета, и мы хотим, друзья, благословить вас стихом из Библии, где Псалом 118-105 говорит так. «Слово Твое», я думаю, вы уже знаете последствия другой фразы, «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезей моей». «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стези моей». Такой стих, который мы хотели бы пожелать, друзья, всем слушателям. В этот час регулярно идет чтение Библии, и Слово Божие поистину это свет нашей жизни. И когда мы слушаем в это время чтение Слова Божия, наше сердце, наш разум обновляется, мы видим ясно на своем пути, что нужно обойти, что нужно переступить, потому что Слово Божие показывает нам верный путь. И на протяжении 20 лет братья и сестры подвязались, чтобы этот час Слово Божие вещалось и был свет в их жизни и для их семей, чтобы мы знали, как правильно поступать. Благовестие Слова Божие звучит обычно в этом часу блоке, где чтение Библии звучит, друзья, для каждого из нас. Напоминаем, друзья, что вы тот человек, который делает это служением, способны вещаться в эфире без рекламы, друзья. Почему я говорю без рекламы? Многие из вас уже, кто-то смотрел YouTube или смотрит время от времени видеотрансляции на YouTube, и вы видите, там ставят рекламы. После пару минут ставят рекламы, и человек смотрит эти все рекламы, чтобы дальше смотреть видео. Радио МВ, друзья, если существовать без вас, то Радио МВ нужно ставить такие рекламы, чтобы быть в эфире. Но 20 лет уже, друзья, мы сделали решение от начала, что круглые сутки будет без реклам, что можно слушать Слово Божие, назидаться без реклам. И это вы делаете способны. На протяжении 20 лет Бог проявляет свою верность через вас. Дорогой слушатель, вот как через этих 5 человек, которые сейчас приняли, смотрите, 5 человек сейчас, которые приняли участие. Я сейчас вам, друзья, скажу их имена. Смотрите, 5 человек сейчас в этом часовом блоке, которые нам нужно набрать. Они, друзья, отозвались. Вот 5 человек, которые сейчас. Алла, Оксана, Владимир, Оксана и Виктор. Друзья, Ольга, друзья, которые подвязались, чтобы в этом часу было, друзья, вещание Слова Божия без всякой рекламы. И мы уже собрали $450 в этом часовом блоке. Друзья, остается 51 минута, и этот часовой блок уже уйдет в вечность. И нам до цели этого часа еще нужно $1,846. Смотрите, друзья, если у вас возможно, у вас может быть свой личный бизнес, или вы работаете сами на себя, и вы хотите, чтобы это выходило от вашего маленького бизнеса или от вашей маленького какого-то проекта, который вы ведете, сайд-гиг, может быть, да, чтобы ваш проект проплачивал этот час, да, вот этот час, который еще осталось $1,846. Может быть, два человека, которые имеют свой личный бизнес, два человека, которые скажут, мы будем от бизнеса жертвовать на протяжении 2027 года по $100 в месяц, то вы, друзья, сделаете этот час уже полноценным. И в следующем году этот час будет в эфире, где есть чтение Слова Божьего, вещается на протяжении года. Смотрите, два человека, если сейчас зайдут онлайн на radiomv.com, нажмут на кредит карт, введут $100 в месяц, monthly, $100, и два человека могут перекрыть, друзья, вот этот час, подключиться к этим пяти уже братьям и сестрам, которые поддерживают, друзья, этот час, и этот час перекроется. Может быть, вы хотите это сделать от своего small business. В конце года вы можете списать, друзья, это на таксу. Вы получите письмо, что вы поддержите эту станцию, и сколько вы поддержите, вам будет отчет. Так что, друзья, или вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы работаете сами на себя и хотели бы не просто от своей семьи, но от своего бизнеса маленького быть, может быть, так сказать, партнером в христианском служении, вы можете от своего бизнеса стать участником. А может быть, это один брат или одна сестра, который имеет свой бизнес, и хотите вы полностью взять $200 в месяц, чтобы закрыть этот час. У нас 49 минут в этом часу осталось, и нам нужно $1,846. Может быть, вы от своего бизнеса хотите благословлять Радио МВ на протяжении года, в течение этого 2027 года, по $200 в месяц или по $100 в месяц, тогда будет два человека, два бизнеса. Вы можете закрыть этот час, друзья. Хотели бы поблагодарить Господа за четырех уже, за пяти людей, которые уже приняли, друзья, в этом часовом блоке. Пять человек, смотрите, уже приняли в этом часовом блоке. И они это все были онлайн. Алла, Оксана и Виктор, Владимир, Ольга, Дмитрий. Это зашли онлайн, и они пожертвовали, друзья, зашли онлайн и стали частью этого служения. Да благословит вас Господь, друзья. 48 минут у нас остается, и нам еще до конца этого часа, до конца этой цели часа остается $1,846. Если 4 человека, может быть, позвонят или зайдут онлайн и подпишутся по $50 в месяц, 4 человека по $50 в месяц, то, друзья, перекроют этот час. Или, друзья, любую сумму, которую вас располагает Бог одноразово или ежемесячно, вы это можете сделать. Напоминаем, что радиослужение, друзья, является некоммерческой организацией. То, что вы жертвуете, то, что, друзья, вы отдаете, это все в конце года можно будет списать на налог. Если, друзья, вы желаете поучаствовать, вы можете это сделать. И, как я уже говорил, друзья, что Радио МВ, оно не продает время, Радио МВ не ставит рекламы. И за этого на протяжении года, когда вы слушаете Радио МВ на английском, испанском, немецком или на вот этом славянском канале, вы не слышите рекламы, вы не слышите, где вам пытаются продать какие-то препараты или таблетки, а вы слышите сугубо Слово Божие и христианский контент. И вот в этом часу, да, друзья, мы уже 45 часов. Мы уже 45 часов в эфире, где мы говорим о поддержке в 2027 год. Друзья, 45 часов. Вот представьте себе, друзья, 45 часов. И я хотел бы, друзья, сказать, что в это время, обычно, когда вы подключаетесь, вы слышите вы слышите, знаете что, про чтение Нового Завета, чтение Библии. И Слово Божие, которое выбрали стих мы на этот час, называя Псалом 118-105 стих. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, это 105 стих. «Пусть Божие Слово освещает каждый ваш шаг». Хотел бы, друзья, поблагодарить всех, кто сейчас звонит, кто сейчас идет онлайн, подписывается, становится частью служения этого, друзья. Поблагодарить вас за ваше, друзья, вашу внимательность, за вашу поддержку. Оксана, Виктор, да благословит вас Господь, что вы стали ежемесячным соучастником на Радио МВИ. Благодарим Владимир, Оксана, Алла, Ольга, Дмитрий, что вы пожертвовали, вложили свой вклад, чтобы это служение было в эфире. Павло, да благословит вас Господь, Павло, что вы сделали онлайн свой взнос. Да благословит вас Господь за вашу щедрость и за вашу отзывчивость. И уже 6, друзья, 6 человек подвязались к этому часу, которые видят, что важно, чтобы этот час был в эфире. Павло, Алла, Оксана, Владимир. Оксана и Виктор стали месячными спонсорами. Ольга, Дмитрий стал месячным спонсором. Братья и сестры, видите, как наши люди, братья и сестры, отзываются, потому что они видят важность служения, вещания Слова Божьего. И вот в этом часу, друзья, обычно идет чтение Библии Нового Завета. Псалмопевец говорит такие слова. Псалом 118. Just pick it up and hang it. Он got stuck. Да, он stuck. Телефон приболел. Извиняюсь, друзья. Телефон приболел сильно и завис. И местописание, которое я прочитал, это Псалом 118, 105 стих. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезем моим». Друзья, наша цель на Радио МВИ на протяжении 20 лет – делать Слово Божие, чтобы оно вещалось круглосуточно. Как мы говорим, слушает нас более чем 136 стран. 10 самых больше прослушиваемых стран, где нас слушает самое много. Первая страна – это Америка, США. Вторая страна – это Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая – это Россия. Пятая – это Канада. Шестая – это Беларусь. Седьмая – это Молдова. Восьмая – это Бельгия. Девятая – это Польша. Десятая – это Эстония. Вот, друзья, цель наша, чтобы Слово Божье было проповедано по всему лицу земли, и у нас более чем 136 стран слушают. И вот когда ты, дорогой брат, сестра, вот как Павло, как Алла, как Оксана, Владимир, когда вы, друзья, жертвуете, что вы делаете? Вы делаете Слово Божие, что было услышано в этих 136 стран. Ваш финансовый вклад, друзья, ваша финансовая жертва, оно делает способным Слову Божьему проповедано в тех странах. Что интересно, в Америке нас слушают, друзья, каждый штат, кроме я еще не видал вчера Гавайи я еще не видал. А так каждый штатом, с каждого штата в Америке нас слушают. Вот ваша жертва, друзья, когда вы жертвуете, что вы делаете способным? Вы делаете, чтобы Слово Божье было услышано в каждом штате и в тех странах, друзья. И хотел бы благословить вас, всех новых соработников, которые подключились в этом часу. Вот в этом часу, друзья, уже 7 соработников подключились. Слава нашему Господу! Смотрите, я сейчас назову имена этих 7 новых соработников. Если вы, друзья, хотите стать соработником и сотрудником, позвоните на номер 425-296-78-29 400-25-296-78-29, линии открыты. А если вы желаете пожертвовать онлайн,

0: в 136 стран, в каждом штате Америки. За исключением, я еще не видал сегодня Гавайи, попрошу инженера, проверь, Израиль, статистику. Do we have Hawaii listeners? Can you double check? Пока место, друзья, 49 штатов, которые я видал, еще не видал Гавайи, сейчас проверят мне. А я хотел бы пока место вас, друзья, вдохновить, когда вы становитесь частью этого служения. Вы делаете способность Слово Божьему, проповедано в 136 стран, друзья, чтобы Слово Божие сеялось на четырех языках. Друзья, ваша финансовая поддержка – это вы делаетесь тем миссионером цифровым. Я называю, нам нужно больше, друзья, я говорю, когда в конференциях с молодежью, с людьми, я всегда говорю, нам нужно больших людей в интернете быть, работать там, быть миссионерами. Сейчас можно зайти в комнаты, в те страны, в те регионы, где никогда человек мог бы не зайти физически. Через интернет мы можем заходить. 20 лет назад, когда, друзья, мы начинали это, многие говорили, кто будет слушать христианский контент в интернете. И знаете, что удивительно? Знаете, что удивительно, друзья? 20 лет спустя мы охватываем 136 стран онлайн. Мы издаем много христианского контента онлайн, чтения, ресурсов, видеообразования, вещания онлайн на четырех языках. И это ваши финансы делают, друзья. Это ваши финансы делают. Вы стали 20 лет соучастником в онлайн-проекте. Это сугубо онлайн. Да, слово звучит радио, оно такое, ну, устарелое слово, многие говорят, устарелое слово радио. Ну, если вам перевести в модерное слово, мы... онлайн ministry. Мы сугубо в онлайн служение. 20 лет назад, когда мы видели, что куда будет идти интернет, мы дал Господь нам мудрости и желание, чтобы начать служение в онлайн. Друзья, у нас уже новое поколение братьев, которые поддерживают нас, разработчики наши, инженеры. Сейчас нам Бог дает, друзья, видение на другие годы. Мы видим, что происходит с ИИ, с AI. У нас уже есть цели. Мы работаем, друзья, в проектах дальше, дальше, что мы можем делать вместе онлайн. Бог наделил Radio MV служение, друзья, быть, разрабатывать в онлайн христианский контент, достигать людей, братьев и сестер через интернет, через разные пути, через аудио, видео, видеообразование и разные вещания на четырех языках. Многогранное служение. Вот, друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. Я бы попросил сейчас сестру Олесю, чтобы она включила не песню, а включила первую информационный блок о радиослужении многогранном. Чтобы вы немножко послушали, друзья, что делает служение? Вот когда вы жертвуете на это служение, что мы делаем? Мы онлайн-служение, которое касаемся многие сферы жизни человека в онлайн. Не просто вещание, не просто, может быть, вот эта программа, но еще многие другие вещи, которые мы делаем онлайн, как онлайн-служение 20 лет. После этого, когда вы услышите этот блок, мы включим один псалом, чтобы вы послушали и позвонили, и стали частью. А после, как мы вернемся, я объявлю новых людей, которые стали в ряды соработников этого служения. Слушаем информационный блок, что Radio MV собой представляет, чтобы ты, дорогой друг, мог понимать, когда ты жертвуешь, что твои делают финансы.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет Radio MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня Radio MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Radio MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение Radio MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей,

И появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

425, друзья, 296-78-29. 425-296-78-29. У нас, друзья, остается 32 минуты в этом часовом блоке, и мы призываем вас стать частью этого служения. Вы только слышали, друзья, информационный блок о многогранном служении радио МВ. Когда вы жертвуете, друзья, на это служение, становитесь частью, соработником этого служения, ваши финансы не делают этот большой христианский проект активным и реальным в онлайн. Друзья, мы, друзья, сугубо 20 лет работаем в онлайн. И это, что позволяет нести Слово Божие в другие страны, в другие города и местности. И во время информационного блока мне уже наш инженер сообщил, что слушает нас в Хавайи тоже. То 50 штатов в Америке, друзья, где живут славяне. Представьте, в 50 штатах живут славяне и слушают оттуда радио. Слава Богу, слушают онлайн. Знаете, что интересно? Один человек мне сказал, он переехал с одного штата в другой, потом в другую страну. И говорит, во время этих всех переездов с нами, говорит, всегда был один верный, говорит, друг, который делал нам каждый переезд удобным и легким. А этот друг был радио МВ. Говорит, куда мы не переезжали, был знакомый голос, знакомые передачи. И знаете, меня так обрадовало услышать такое. То, дорогой друг, когда ты становишься частью этого проекта, ты делаешь для кого-то дом более уютней, более приятней. Ты позволяешь кому-то, какому-то христиану в другой стране, где преследуют, где опасно христианам заходить онлайн, ты делаешь доступным, чтобы они могли заходить через вот этот VPN, который мы делаем для гонимой церкви, для преследования христиан, предоставляя им быть в безопасности, заходить и читать христианский контент в интернете, помогая им делать образование онлайн-видео для христиан. И это, друзья, ваш вклад, когда вы жертвуете сюда, звоните, вы делаете это служение на четырех языках и более того. Другими словами, вы слышали, что цель Радио МВ, мы работаем в пространстве интернета. Это новое миссионерское поле. Когда Господь дал нам 20 лет тому назад увидеть, что это поле будет только разрастаться, друзья, Господь давал и видение, как дальше развивать. И вот, друзья, каждый год Бог проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель, где вы каждый год поддерживаете, каждый год благословляете. И вот, друзья, телефон номер я объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Но я хочу сейчас, друзья, объявить имена, которые уже 9 человек, друзья, даже стали в этом часу участниками этого часа, стали соработниками с радиослужением, друзья. Хотел бы объявить их имена, что они стали частью этого служения. Объявляю, друзья, номер, куда вы можете позвонить во время, как я объявляю имена, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Смотрите, я хотел бы, друзья, всех благословить Словом Божьим, тех, кто сейчас стал в ряды соучастником Радио МВ, соработником Радио МВ. Хотел бы благословить вас такими словами, словами благословения. Пусть Божие Слово освещает каждый ваш шаг. И вот имена братьев и сестер, которые сейчас приняли участие. Смотрите, это Елена, она позвонила. Константин, друзья, он пожертвовал одноразово, потом зашел онлайн и стал ежемесячным, друзья, спонсором, стал ежемесячным соучастником. Потом Павло, друзья, потом Алла, Оксана, Владимир, Оксана и Виктор, Ольга, Дмитрий, друзья, да благословит вас Господь, эти братья и сестры, которые слышат эту передачу, слышат голос наш, видят важность, друзья, поддержки служения и выходят навстречу, чтобы мы, друзья, могли быть в эфире в 2027 году, без рекламы, друзья. И что мы говорим, почему это важно? Я знаю, что многие из вас, вы смотрите YouTube, да? Вот смотрите, когда вы включаете в YouTube, во время видео бывает
пару реклам вам показывают. Видеоролики, да, рекламы. Вот если вы смотрите проповедь или какую-то передачу, вам показывают пару реклам. И это рекламы делают, чтобы проплатить тот или иной канал. Радио МВИ, друзья, от начала, когда мы формировались, наша цель была, чтобы не делать этих реклам, но сугубо довериться Господу и верность Богу, который проявляет Он через слушателей. И на протяжении уже 20 лет, друзья, вы, радиослушатель, щедро и искренне выходите и поддерживаете радио, и делается радио, друзья, способным вещаться круглый год, без рекламы, без всяких, друзья, перерывов. Да благословит вас Господь, это Костя или Константин, а сейчас мы видим, друзья, за, это, по-моему, Елена, да? Елена, да благословит вас Господь за ваше участие. Друзья, телефон номер объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты и сотрудники у телефона, друзья. Если вы можете $10 в месяц, $20 в месяц, друзья, или одноразово, сколько вам позволяет ваш семейный или личный бюджет, чтобы нам быстрее достигнуть цели, которые нам необходимо, которые уже осталось, друзья, $44,432 осталось. Слава нашему Богу, друзья. И смотрите, в этом часовом блоке остается 25 минут, и 8 братьев и сестер отозвались. Я уже назвал их имена, и назову еще раз. Это Елена, это Константин, это Павло, это Алла, Оксана, Владимир, это Оксана и Виктор, и Ольга, и Дмитрий. Да благословит вас Господь за вашу щедрость, внимательность. И если вы желаете стать частью этого служения многогранного, зайдите на radiomv.com, radiomv.com, и сделайте, друзья, свой вклад. Друзья, нам под Канада подключилась с PayPal. Канада, Питер. Питер с Канады. Да благословит вас Господь, брат Петр с Канады. Подключился, друзья, 9-й человек в этом часу подключился. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу, друзья. Сейчас мы идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы, друзья, вы можете позвонить на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет буквально 5 минут по телефону оформить ваш звоночек, друзья. Если вы на работе, на ланче или спешите куда-то, 5 минут, 425-296-78-29. Слушаем песню и потом, друзья, вернемся назад.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: Телефон номер объявляю. 425-296-78-29. Друзья, наши линии открыты. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, хотели бы поблагодарить Бога и вас за вашу щедрость и внимательность. Слово Божие написано, Псалом пишет 118-105 стих, такие слова. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезям моим». Хотели бы, друзья, поблагодарить всех вас, тех, которые стали соработниками и частью служения Радио МВИ. Хотели бы поблагодарить вас, я сейчас объявлю эти имена. И смотрите, насколько Бог благословляет и выходит. Уже 10 человек стали в этом часу, друзья, соработниками и сотрудниками этого служения. Я хотел бы объявить, Владимир стал ежемесячным поддержкой. Владимир, да благословит вас Господь, 10-й человек стал. Петр с Канады, да благословит вас Господь. Елена стала ежемесячным спонсором, да благословит вас Господь. Константин стал ежемесячным участником, да благословит вас Господь. Павел, Алла, Оксана, Владимир, Оксана и Виктор стали ежемесячным участником. Ольга, Дмитрий стал ежемесячным участником. Это братья и сестры, которые отозвались и сказали, мы пойдем с вами в 2027 год. Друзья, объявляю, что вы можете зайти онлайн на радио mv.com, на радио mv.com и принять там участие. Если вам проще, сделать там, друзья, подписаться онлайн на радио mv.com или, друзья, позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, сейчас мы пойдем, на музыкальную паузу, мне чуть-чуть надо воды попить, на музыкальную паузу. И вернемся назад, а вы можете позвонить на номер 425-296-78-29.
1: Искренне благодарна Богу за Радио МВИ. Много раз Бог отвечал на мои вопросы через Радио МВИ. Особенно благодарна Богу и вам за передачу «Молитва». Много раз писала нужду о своем муже, чтобы Бог вернул его к себе. И вот через 7 лет, через финансовую трудность, Бог явил милость. Отец 6 деток стал ходить в Дом Божий и видит, как Господь работает с ним. Слушает постоянно ваше радио. Слава ему вечная. Благодарность вам огромная за ваш нелегкий труд.

мир вам, дорогие друзья! Я благодарю вас и Господа за то, что вы у нас есть. Мое радио стоит в кухне, и я целыми днями его слушаю, пою, молюсь и слушаю чтение книг. Я уже с вами много лет, а также мы вас поддерживаем. Я приобрела у вас 4 радио для своих детей, и они тоже вас слушают. Да благословит вас и ваше служение Господь. Знаете, без вас очень бывает грустно и даже скучно. Бывают у вас сбои в связи, то чего-то не хватает. А какие проповеди? Все очень назидательно. Продолжайте дальше. Мы молимся за вас. Валентина из штата Вашингтон, город Такома.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Мир вам, дорогие друженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

0: Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет Радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня Радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение Радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы всех приветствуем вас. Мы продолжаем с вами этот и марафон, который у нас продолжается. И мы рады то, что сегодня мы можем вместе трудиться, вместе служить, друзья. И, конечно же, вместе можем дальше продолжать этот поддержку на 26-й год. Да благословит вас всех Господь. Я благодарю вас за ваше жертвенное сердце, которое вы прилагаете, старания, усилия, да благословит вас всех Бог в этом. Друзья, у нас новый час и новые возможности. И этот час, который у нас составляет сегодня, знаете, сумма $1549. $1549. Спасибо вам, кто-то уже принял в этом участие. Один человек, да благословит вас Господь, и это Алексей. Алексей, пусть Бог благословит вас, то, что вы сделали вклад в Царство Божье. Да благословит вас в этом Господь. Друзья, мы хотим вас всех пригласить к тому, чтобы вместе трудиться дальше, вместе нести Слово Божье, проповедовать Евангелие и распространять то дело, которое вместе доверено нам. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Друзья, это дано каждому из нас, чтобы мы и шли и проповедовали Евангелие. И хотел бы сказать, что у нас этот час начался 40 минут, и у нас остается 50 минут этого времени, 50 минут, и нам остается, друзья, $1549. $1549, да благословит вас всех Господь. И что у нас происходит в этот час? А в этот час, друзья, у нас звучат свидетельства, которые братья и сестры записали, которые проходят своей жизни, проходили своей жизни, переживания, проблемы, и которые сегодня мы озвучиваем, и мы вместе же с вами вдохновляемся, вместе с вами ободряемся. Вы можете звонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете стать частью этого благословения. Также зайдите на наш веб-сайт readymv.com, readymv.com, и можете воспользоваться Zelle и PayPal, друзья. И нашу информацию там вы можете написать. Это наш электронный адрес info@readymv.com. info@readymv.com. Это Zelle, PayPal. Как вам удобно, друзья, вы так можете сделать и принять в этом также участие. Друзья, помните то, что каждая лепта, которую вы вложите, которую вы даете, она сегодня приносит большое благословение и вклад для того, чтобы Царство Божие распространялось. Помните о том, что сегодня радиослужение звучит на четырех языках. Это испанский, английский, немецкий и испанский язык. Друзья, помните, радиослужение тоже на многогранное служение, где мы сегодня, друзья, звучим 136 стран мира, 136 стран мира, где люди сегодня получают благословение. Также, где миссионеры получают благословение, где миссионеры едут трудиться, где сегодня открытые библейские школы, где открытые детские дома, где созидаются церкви, устрояются, где радиослужение помогает устроять, созидать школы, созидать церкви, друзья. И это все, знаете, вместе, совместно мы можем делать. Да благословит каждого тот, кто принимает участие. Если вы можете выделить, друзья, кто-то, вот, например, нам надо сумма $1549. $1549. Кто-то может сказать, я могу заплатить $40. Кто-то говорит, я могу $9 платить. Кто-то говорит, я могу это $50 платить. Кто-то говорит, я могу $100. Друзья, вы это можете сделать. И таким образом мы, знаете, доллар по доллару, и мы можем перекрывать эту сумму. Я хотел бы сказать, мы с вами, друзья, нам осталось с вами собрать $43,479. Слава нашему Богу! $43,479 – это на следующий год, который нам необходимо, эти финансы. Это осталось. Мы благодарим Бога, друзья, мы уже собрали более 67
почти же 68% из той суммы, которая нам необходима. Бог благ и благо Его имя. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И если у вас есть возможность это делать электронно, то вы можете воспользоваться Zelle или PayPal, и вы можете пожертвовать, пусть Бог благословит вас, и, это состав, и вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com. Или если вы желаете, друзья, поддерживать ежемесячно лично от себя, может, от вашей компании, которую вы имеете, знаете, $100, $200, $50, $20, $40, сколько вам возможно, друзья, ежемесячно. Это тоже большое-большое благословение. Я вам маленькую таблицу сейчас приведу, пример, как оно выглядит. Если вы жертвуете $20 ежемесячно к конце года, это составит сумму $240. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, в конце года составит $605, друзья, если мы жертвуем по $50 ежемесячно. Кстати говоря, если в день сколько получается? Знаете, сколько в день получается? $1.66. Если мы жертвуем $75 ежемесячно, то в конце месяца у нас выходит сумма $912. $912, если мы жертвуем по $75 в месяц, а в день у нас получится это $2.50. $2.50. Если мы жертвуем $100, друзья, в день выходит $3.33. $3.33, и у нас получится, друзья, это $1214. $1214. Братья и сестры, да благословит вас всех Господь и даст, конечно же, нам это желание, чтобы мы могли вместе с вами, знаете, распространять Евангелие на разных языках, распространять это слово до края земли, Слово Божье. И, как я сказал, в этот час у нас читаются свидетельства. Свидетельства, которые наши братья и сестры прошли эту жизнь, прошли переживания, прошли трудности. И они их записали, озвучили, или наши сестры их зачитали. И мы, назидая, слушая, получая свидетельства от каждого из вас, который это делает. Слово Божье здесь говорит такие слова, это Откровение, 12 глава, и 11 стих говорит такие слова: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своим, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вы слышите? «Не возлюбили души своей даже до смерти». «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства». Вот эта победа, друзья, кровью Агнца, кровью Иисуса Христа и словом свидетельства. То, что сегодня мы слышим, то, что сегодня у нас звучит, и люди, которые слушают, они получают назидание, вдохновение, ободрение, укрепление, и пусть в этом прославится Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также, друзья, хотел бы напомнить, в этом часу у нас осталось 43 минуты, и этот час подойдет к концу. И в это же самое время, друзья, я хочу сказать, у нас осталось собрать сумму $1549. $1549. И хотел бы сказать, если вы можете, кто-то пожертвовать $30, кто-то может пожертвовать $50, $20. И таким образом, друзья, мы сможем сегодня собрать эти финансы, которые нам необходимы, чтобы, знаете, мы смогли транслироваться на, в,
27-м году, друзья, в следующий год, чтобы мы могли быть в эфире. Нам осталось от общей суммы, нам осталось собрать, друзья, 43 479 долларов. Слава нашему Богу! 43 479 долларов. Это та сумма, которая нам осталась. Вы можете также воспользоваться Zelle, PayPal или воспользоваться также Google, и еще одно у нас есть предложение, которое вы можете воспользоваться. Apple Pay. Thank you, Paul. Да, вы можете воспользоваться Apple Pay и Google Pay. Друзья, если у вас такая возможность есть, и можете воспользоваться Zelle и PayPal. Zelle, PayPal, вы, две компании, вы можете написать наш там email адрес. Он называется info@radiomv. info@radiomv. И вы можете пожертвовать те, так как вам удобно, как у нас здесь есть один брат, который принял в этом сейчас часе участие. Он воспользуется Zelle. Он Алексей воспользовался Zelle. Пусть вас Бог благословит, Алексей, то, что вы сегодня сделали вклад в это дело служения. Пусть Бог благословит вас. Мы приглашаем вас, друзья, и это время, которое дано для нас, чтобы мы вместе с вами распространяли Слово Божие, вместе с вами говорили о делах Господних и достигали краев земли. Помните, что у нас слушает более 136 стран мира, и у нас есть, знаете, друзья, те братья и сестры, которые получают великое благословение на своем языке, как на испанском, как на английском, как

radiomv.com, info@radiomv.com. И ваша лепта, она изменит ситуацию. Друзья, ваша лепта поменяет людей и даст сегодня возможность служить, как мы уже зачитывали это место Писания, Откровение, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом, свидетельством своим». Мы, друзья, те братья и сестры, которые используют, друзья, слово, свидетельство, они побеждают, они производят работу, действия Царством Божиим. И пусть Бог благословит каждого из вас, чтобы мы это использовали, свидетельствовали, и, знаете, прибегали к крови Агнца Иисуса Христа и полагались, доверялись Ему. Хотел бы и напомнить, что у нас остается 38 минут, и нам необходимая сумма $1549. $1549, друзья. И позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, то, что вы звоните. Спасибо вам, что вы отвечаете и желаете влаживать в дело Божье. Хотел бы поблагодарить вас, спасибо вам, что вы принимаете участие, как Алексей принял участие в этом часе. Друзья, и те, которые сейчас тоже позвонили, пусть Бог вас благословит. Мы вас и сегодня, это данное время, друзья, для каждого из нас, чтобы мы были теми тружениками, теми людьми, которые, знаете, влаживаем, те, которые служим, те, которые благословляем, и те, которые становимся теми людьми, чтобы нести Слово Божье дальше. Вы знаете, у нас, когда есть шкала, есть в этой шкале 10 стран, которые вошли в эту шкалу, друзья, 10 стран, которые у нас активно слушают и, знаете, получают большое благословение, конечно же, это Соединенные Штаты. И у нас потом идет вторая страна, это Украина идет, потом идет у нас Германия, потом Россия, потом Канада, Белоруссия, Молдавия, Бельгия, Польша, Эстония и так далее. Друзья, перечисляются страны дальше, которые нас слушают. Это вошли эти страны в десятку, которые самое больше активно слушают. И хотел бы сказать, вот наша лепта, да, мы вложим в эти финансы. Кто-то жертвует 100, 200, 300, 400, $500, $20, знаете, и оно служит на, как я вам сказал, вот эти 10 стран, это десятка, которым люди, стран, которые слушают. А представьте, которые страны, которые у нас всех слушают, 136, это гораздо больше, да? И все они получают благословение. Они получают, знаете, укрепление, ответы и какие моменты они проходят или переживания. И приглашаю вас, давайте мы сделаем вклад в это, давайте мы сделаем вложение в это, чтобы также каждый получил благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и воспользуйтесь теми программами, которые у нас есть. И пусть Бог благословит вас, чтобы вместе мы могли трудиться. Вы можете воспользоваться PayPal, вы можете воспользоваться программой Zelle, и вы можете это использовать. Друзья, и если вы хотите воспользоваться PayPal и Zelle, то вы можете написать info@radiomv.com и заплатить ту сумму, которая у вас располагает сердце. Пусть Бог благословит, а мы сейчас с вами послушаем музыкальное пение. Друзья, у нас остается 35 минут, и нам необходимо $1549. Пусть Бог благословит вас.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

0: Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 31 минута в этом часовом блоке. Что это значит 31 минута? Что такое часовой блок? Буквально через 31 минуту уже будет новый час. Если вы смотрите, сейчас у нас в Техасе на часах 2 часа и 28 минут. В Сиэтле это получается 12:28. И в Нью-Йорке это 3:28. То через полчаса, буквально сейчас, через 31 минуту уже будет новый час. И каждый час, друзья, нам нужно достичь цели. Цели, которые имеют привязанную сумму, чтобы нам перекрыть расходы на 2027 год. Почему, друзья, эти суммы, я объясню, потому что каждый год мы делаем добровольный марафон, где братья и сестры, которые отзываются, становятся частью служения. И на протяжении, друзья, года радио может существовать в эфире благодаря вам, те, кто становится частью этого служения. И смотрите, что происходит в конце года. Те, кто жертвовали одноразово, что происходит на следующий год. Надо следующий год, вот как 2027 год, нам необходимо покрыть те счета, которые у нас образовался натуральный вакуум. Натуральный вакуум образуется, почему? Есть люди, жертвуют одноразово, из-за этого делается вакуум натуральный. То имейте в виду, друзья, здесь вот так мы объясняем, чтобы вам было легче понятно. То у нас, друзья, с вами еще остается 29 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо, друзья, чтобы мы помнили, радио МВ существует благодаря добровольным пожертвованиям братьям и сестрам, которые становятся соработниками на Ниве Божией. И на протяжении 20 лет мы уже вместе с вами, друзья, делаем 20 лет, делаем мы марафон раз в год, чтобы быть нам в эфире в следующий год. Раз в год марафон делается для текущих расходов. Для текущих расходов, мы повторяем, раз в год мы делаем марафон для текущих расходов на следующий год. И смотрите, друзья, 29 минут вы можете зайти на radiomv.com, и там выбрать, как вам удобнее. Там есть зал, PayPal, есть карточка, любой вашей карточкой, или когда на карточку нажмете, то вы можете выбрать одноразово или выбрать месячно. Или, друзья, выбрать, там есть Apple Pay и есть Google Pay. Cash App на данный момент не работает. Друзья, если вы пытаетесь воспользоваться Cash App, на данный момент Cash App не работает, и имейте это в виду. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас в этом часовом блоке поучаствовало 4 человека. Я, кстати, можно сказать, даже правильнее, я думаю, 3 человека, потому что один человек... Он пожертвовал одноразово, потом еще подписался на месячно. Так что получается у нас в этом часовом блоке 3 человека приняли участие. Я назову их имена. Алексей, Лиана, Лариса. Алексей, Лиана, Лариса. Да благословит вас Господь. Пусть, друзья, Божье Слово освещает каждый ваш шаг. Благословит вас Господь. Да будет, пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Пусть ваше, друзья, свидетельство несет, друзья, веру Христа. Это Лариса, это Лиана и это Алексей. Да благословит вас Господь, что вы отозвались в этом часовом блоке и приняли, друзья, участие, чтобы в следующем году и этот час был проплачен и был в эфире. Радио МВ звучит больше, чем 136 стран. И друзья, слушает с каждого штата Америки. Если бы каждый человек отозвался, друзья, который слушает только в Америке, и по $10 поддержал, мы бы давно закрыли это в течение часа эфир. Но вы видите сами, друзья, многие слушают, многие звонят и поддерживают. То каждый, знаете, уделяет по своему уже усмотрению и слушает много, друзья, и не так много друзей, которые поддерживают служение в количестве, сколько слушают. То, братья и сестры, те, которые участвуют, я просто хотел вас вдохновить. Вы делаете служение доступным тем, кто не могут это сделать. Или, друзья, по одной или другой причине не могут принять участие в этого служения. Остается 26 минут, друзья, и приняло у нас 4 человека. Сейчас Василий подключился онлайн. Василий, да благословит тебя Господь. Лариса по телефону, да благословит тебя Господь. Лиана по телефону, да благословит тебя Господь. Алексей через зал, да благословит тебя Господь. Друзья, хотел бы пожелать благословения для вас, кто сейчас стал, вот эти четыре человека, которые стали соработниками, стали частью служения Радио МВ в этом часовом блоке. Я хотел бы дать вам благословение, пожелание. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. В это время обычно, друзья, в этой программе звучит свидетельство. И вот, друзья, мы вас благословляем, чтобы и ваша жизнь свидетельство о Христе, который несет победу в нашей жизни. Слава Богу, друзья! Валентина, да благословит вас Господь. Валентина подключилась, уже пятый человек, друзья, в этом часовом блоке. Валентина по телефону подключилась, и она стала частью благословением на 2027. Валентина, Василий, Лариса, Лиана и Алексей, друзья, эти пять братьев и сестер, которые подвязались в этом часовом блоке, которые сказали, мы благословим, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться и быть в эфире. Кто-то сделал, друзья, в 2006 году, кто-то позвонил, кто-то зашел онлайн, поддержал этот час, что на протяжении 2006 года, этого года, мы слушаем радио, друзья. Кто-то благословил в прошлом году, покрыли эти счета. И вот, друзья, у нас открытый телефон номер, куда же вы можете сейчас позвонить на номер 425-296-78-29. Линия открытая, 425-296-78-29. У нас остается 24 минуты, и нам, друзья, не достает $200 в этом часовом блоке. Смотрите, мы взяли ту сумму общую, которая нам нужна. Мы ее разбили на каждый час, и каждый час мы должны пополнить эту сумму, чтобы общая сумма, друзья, была набрата. И смотрите, уже это 46-й час. Мы уже 46 часов в эфире, где мы собираем финансы на 2027 год. Мы уже 46-й час. И в этом 46-м часу нам нужно, остается 20 минут, нам нужно $200, друзья. Но помните, чем быстрее мы соберем полную сумму, общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. И мы уже собрали $93,371. Дайте я повторю. Мы уже собрали $93,371. Это вы, дорогой слушатель, который щедро, внимательно относится к делу Божьему и отвечаете на призыв труда. И осталось нам, друзья, $42,129. $42,129 осталось. Итак, доллар по доллару, друзья, доллар по доллару мы начинаем двигаться вперед. И вот 23 минуты, друзья, и вот этот час нам нужно, чтобы мы его перекрыли и начали, друзья, двигаться дальше к общей цели. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, Валентина, Василий, Лариса, Лиана и Алексей. Да благословит вас Господь, что вы этот час, который звучит свидетельство в этом часу, вы его благословляете, чтобы он был в следующем году. Кто-то, друзья, предыдущие годы покрывал эти часы, чтобы мы могли слышать Слово Божие по всему лицу земли, более чем 136 стран. Как я уже говорил, друзья, слушают нас даже в каждом штате Америки. Я даже не знал, что живут славяне буквально в каждом штате Америки. Мы посмотрели по статистике, слушают с каждого штата. Это 50 штатов. Из тех 50 штатов там живут каждый славяне. И смотрите, нас слушает больше, чем 136 стран мира. Топ-10. 10 самых больше, где нас слушают, я вам повторю. Первое – это будет Америка, номер один. Номер один – Америка. Номер два – это Украина. Украина – номер два. Номер три – это Германия. Номер четыре – это Россия. Номер пять – это Канада. Номер шесть – это Беларусь. Номер семь – это Молдова. Номер 8 – это Бельгия. Номер 9 – это Польша. И 10-я страна – это, друзья, Эстония. Да благословит вас, друзья, Господь. Я назвал эти страны, но их всего 136 стран нас слушают, друзья. Там живут братья и сестры, которые слушают радио, друзья, жертву на это служение. Понимаете вы, что вы захватываете каждого того брата и сестру, который они слушают. Хотел бы благословить всех вас, друзья, которые принимают участие. Floor Your Way. Floor Your Way. Я как понял, это брат пожертвовал со своей личной компанией. Называется Floor Your Way. Через Zell. Да благословит вас Господь, брат, который принял участие. Людмила. Людмила. Да благословит вас Господь. Валентина. Василий, Лариса и Лиана и Алексей. Вот эти братья и сестры, которые приняли в этом часовом блоке участие. 20 минут остается, друзья, в этом часовом блоке. И новый часовой блок будет иметь новое число, вызов, который для нас нужно будет покорять. Сейчас у тебя, дорогой друг, есть возможность принять участие. Как я уже сказал, более чем 136 стран слушают радио, друзья. 10 топ-стран, которые я только назвал. В каждом штате Америки слушают радио, друзья. 50 штатов и 50 штатов все слушают, друзья, радио. Я даже говорил, не знал, что живут в каждом штате славяне, которые слушают радио. И одна семья сказала, говорит, мы переезжали пару раз с штата в штат, и сейчас они переехали в другую страну, говорит, но каждый наш переезд, он делал нам, говорит, легче и проще, потому что с нами всегда был верный друг, это Радио МВ. Нас делал себя, чувствовать себя комфортабельно в каждом штате и в новой стране, где они сейчас живут, они слушают Радио МВ и получают благословение и мир. И, друзья, жертвы на это служение вы делаете способным вещаться в 2027 году без рекламы. Как вы уже знаете, когда вы смотрите на YouTube видео, там прерывается и проигрывается вам реклама для того, чтобы оплатить тот или иной канал. Радио МВ от начала, друзья, когда мы формировали Радио МВ, у нас была заложена цель никогда не играть рекламы и не продавать время. Давать звучать радио Слово Божие и только полагаться на Господа и на Его верность, которая проявляется через радиослушателей. И уже на протяжении 20 лет, друзья, Божья верность через вас, радиослушателей, выходит и благословляет, друзья, и благословляет, что раз в год мы делаем этот марафон, чтобы на протяжении года было вещание без рекламы, без продажи времени, чтобы вы слушали чистое Слово Божие. 18 минут, друзья, в этом часовом блоке, где мы, друзья, говорим поддержку на 2027 год. И вот уже, друзья, 8 человек, которые приняли участие в этом блоке. Желаете ли вы, друзья, стать частью этих братьев и сестер, стать соработником, стать участием служения Радио МВ? И вот смотрите, 8 человек, которые уже приняли, это Юрий, это Людмила, это Floor Your Way, это Валентина, это Василий, это Лариса, это Лиана и Алексей, они приняли, друзья, свое решение делать это поддержку через PayPal, Zelle, по телефону и онлайн. Зайдите на radiomv.com, вас возьмет, друзья, буквально минуты-две, чтобы сделать онлайн через PayPal, Zelle или через карточку. А вы можете подписаться на каждый месяц, который вам располагает с ваш лично семейный бюджет или личный бюджет. Или, друзья, вы можете пожертвовать одноразово, как вам удобно. По телефону, друзья, вас возьмет буквально 5 минут. Если вы спешите по работе, по делам, по семье, там вопросы решаете, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Я объявлю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, сотрудники ждут ваших звонков, а мы хотели бы благословить вас, 8 братьев и сестер, которые сейчас в этом часовом блоке отозвались. 46-й час. Мы уже, друзья, в эфире говорим о поддержке на 2027 год. Это 4-й день, друзья, где мы уже в прямом эфире говорим о поддержке на 2027 год. Слава Богу, друзья, уже 9 человек приняло участие в этом часовом блоке. Остается 16 минут, я объявляю, в этом часовом блоке, если вы хотите еще попасть в 46-й часовой блок этот, где осталось 16 минут и начнется новый часовой блок, объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 29. Друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. И если вы желаете сделать онлайн, зайдите на radiomv.com. И смотрите, друзья, нам присоединился 9-й человек в этом часовом блоке. Виктория позвонила по телефону. Виктория стала частью, соработником. Потом Юрий стал частью, соработником. Людмила стала частью, соработником. Брат, который держит компанию Floor Your Way, стал участником и соработником Radio MV. Валентина стала участником и соработником. Василий стал участником и соработником. Лариса стала участником и соработником. Лиана стала участником и соработником. И Алексей стал участником и соработником в этом часовом блоке. Хотел бы благословить вас такими словами. Благословение от всех соработников, от всех сотрудников Radio MV. Словами благословения. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Я повторю, пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Смотрите, друзья, какой благ Господь. Нам подключился и еще 2 человека подключились. Смотрите, по PayPal подключился Тимофей. Тимофей подключился. Потом Ольга по PayPal подключилась. Это новые братья и сестры, которые подключились в этот часовой блок. Слава нашему Господу! 14 минут, друзья. Мы идем сейчас послушаем псалом. После псалма я хотел бы, чтобы мы послушали, друзья, информацию о служении. Те братья и сестры, которые новые подключились, стали соработниками. Я хотел бы, друзья, соработники, чтобы вы послушали внимательно. Сейчас будет объявление, информационный блок, что несет это служение, чтобы вы видели, как ваши финансы, они будут трудиться. И хотел бы еще, друзья, подметить, для тех, кто хотели бы посмотреть, зайдите на radiomv.com, то есть откройте Telegram, ваше приложение Telegram, найдите там Radio MV в поиске, напишите Radio MV, и там мы выложили PDF-брошюрку о Radio MV служении. Что такое Radio MV? И какие, что оно делает, какие проекты оно несет. Почитайте, сколько там нужно. Мы выставили всю информацию там, в PDF-файле, чтобы вам было легче знать, с кем вы работаете, как мы работаем, познакомиться ближе. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить, и потом объявлю веб-сайт. И мы во время музыки и информационного блока вы послушайте, друзья, и станьте частью. Вот смотрите, новый человек присоединился к нам. Лариса, слава Господу, по телефону Лариса подключилась. Ольга через PayPal, Тимофей через PayPal, Виктория по телефону, Юрий через PayPal, Людмила через Zelle, Floor Your Way через Zelle, Валентина по телефону, Василий онлайн, Лариса по телефону, Лиана по телефону, друзья. Да благословит вас Господь за вашу внимательность, за вашу жертвенность. И у нас остается 12 минут в этом часовом блоке. Если ты еще, друг, хочешь стать частью этого многогранного служения, звони по телефону 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, друзья, и пожертвовать по онлайн зайдите на radiomv.com. radiomv.com. По телефону 425-296-78-29. 9-11 минут в этом часовом блоке, и мы даем вам возможность стать участником в этом часовом блоке.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

друзья, и били номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается буквально 3 минуты в этом часовом блоке, и меня заменит сестра Надежда. Друзья, заменит меня, и да благословит Господь, что вы, друзья, отзывчивы. Хотел бы благословить всех вас. Вот пришло 14, друзья, 13 участников. 13 участников, которые подвязались в этом часу. У вас есть еще возможность во время 3 минут подвязаться. Позвоните на номер 425. 296-78-29, 425-296-78-29. И смотрите, братья и сестры, которые приняли участие, это Владимир, пожертвовал онлайн, Лариса по телефону, Олег по PayPal, Тимофей по PayPal, Виктория по телефону, Юрий по PayPal, Людмила по Zelle, и Floor Your Way через Zelle, Валентина по телефону, Василий онлайн, Лариса по телефону, и Лиана по телефону, и Алексей через Zelle. Друзья, это братья и сестры, которые стали с нами и пошли в 2027 год. Остается 2 минуты в этом часовом блоке, и начнется новый часовой блок, где нам есть новые, друзья, вызовы, которые нам нужно вместе с вами покорять. Помните, что для нас это важно, потому что в следующем году мы будем в эфире, если мы, друзья, соберем общую сумму, которая нам необходима. И каждый год мы уже, друзья, так делаем. И с Божьей помощью мы уже 20 лет несем совместный труд. За это мы называем вас, который, братья и сестры, поддерживают финансово, соработник, сотрудник на Ниве Божией. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, и я хотел бы пожелать вам благословения от всех сотрудников и от всех соработников. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Пусть ваше свидетельство несет победу Христа. Те, кто встали в эти ряды, этих 13 человек, братьев и сестер, в этом часовом блоке, которые подключились и сказали, мы пойдем с вами в 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья. Сейчас, через буквально минуту, будет новый часовой блок. И во время музыкальной паузы вы можете звонить и установить участникам следующего часа или этого. 425-296-78-29. Мы слушаем псалом, а вы, друзья, звоните. 425-296-78-29.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Очень рада быть вместе с вами, и мы вошли в новый час. Я благодарю Господа, что Он располагает ваши сердца, и на данный момент у нас уже собрано 94 176 долларов. Слава нашему Богу! Нам остается также еще нужно добрать 41 324 доллара. Благодарю Господа, благодарю всех вас, кто принимает участие в этом эфире. И хочу напомнить, что девиз нашего марафона «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» 1 Коринфянам 9 глава, 23 стих. Тех, кто хочет пожертвовать, мы призываем вас прямо сейчас. Вы можете позвонить в нашу студию. Наши телефонные линии открыты. Мы ждем ваших звонков. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также вы можете просто и доступно, и быстро пожертвовать, посетив наш веб-сайт radiomv.com. У нас есть возможность пожертвовать через PayPal, Cash App, Zelle. Cash App временно у нас не работает из-за того, что большой поток. Поэтому вы можете пожертвовать другими средствами через онлайн. Если вы хотите пожертвовать дебет-карт, кредит-карт, это очень легко сделать, посетив наш веб-сайт. А также у нас доступны платформы Apple и Google Pay. Так что призываем вас, кому как удобно, кто как способен. Если кому-то трудно онлайн, звоните нам прямо сейчас на телефон 425-296-78-29. Мы готовы принять ваши звонки. Благодарю Господа, что вы откликаетесь, что вы участвуете в этом служении. И также в этом часе у нас будет такой стих дня, который стих часа, который я хочу для вас оставить. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Евреям 6:10. Благословенные слова, слова обетования: «Господь не забудет ни одного, кто кто во имя Господа пожертвовал и внес свой вклад. Каждый делает свое дело. Бог распределяет каждому свое служение. Одни могут нести труд в эфире, другие могут нести труд технический, а иные — жертвовать. Мы знаем, что, живя в этом мире, мы привязаны к финансам, и любое миссионерское ли служение, все зависит от финансовой поддержки. За каждым миссионером стоит тот, кто за него молится и кто вносит свою лепту, чтобы он мог ехать и нести Слово Божье. Мы же имеем такую возможность быть во многих странах одновременно. Благодаря интернету сегодня Слово Божие может распространяться одновременно во все уголки нашей земли. Поэтому, дорогие мои, прекрасное время, когда мы можем проповедовать Евангелие, не выходя из нашего дома, находясь в студии, мы делаем записи, и это слово, живое слово, благодати Божией, оно достигает сердец. Мы иногда не видим, что делает это слово, но оно проникает в людские сердца, и только в вечности мы узнаем всю обширность этого труда. А сегодня мы призываем вас стать нашими сотрудниками и соработниками на Ниве Господней. Если вы желаете позвонить нам, мы будем рады принять ваш звонок. Наш телефон номер 425-296-78-29, а также онлайн radio.mv.com. Это очень легко и доступно. Если вы выйдете на наш веб-сайт, вы сразу же увидите объявление нашего марафона и все платформы, на которых вы можете пожертвовать. Радио МВ имеет разнообразное служение. Оно многогранно. Мы открываем новые возможности для библейского обучения, чтобы наша молодежь и в других странах, те, кто только пришел ко Христу и еще не очень сведущ в Писаниях, имеется возможность получить онлайн-обучение Библии, получить богословие на английском, испанском и русском языке. Можно также это делать совместно в своих семьях, в домашнем кругу, подключившись и изучать Слово Божие с семьей. Давайте будем делать в наших семьях этот алтарь, на котором бы горел Божий светильник, и каждый делал свое дело, посильное дело, посильный вклад для того, чтобы Слово Божие росло и распространялось. Мы ждем ваших звонков, мы ждем ваших благословений для того, чтобы радио могло вещаться в следующем 2027 году. Этот час, как мы знаем, у нас обычно звучит проповедь Дерека Принца. Сегодня в этом часу мы общаемся с вами и желаем, чтобы вы поддержали этот час своим участием, чтобы в следующем году проповеди Дерека Принца могли звучать, и еще многие могли познавать Божьи истины через радио МВ, через онлайн-платформы. Благодарим Господа, что Он позволил нам нести этот труд уже 20 лет. И это еще одно свидетельство того, что Бог устрояет это служение. Однажды в Слове Божьем есть написано такое слово, что если Бог не созиждет дома, напрасно бодрствует страж. Понимаете, дорогие мои, мы видим это созидание, созидание этого служения, и мы радуемся, потому что за этим стоит Господь. За этим стоит Господь, и Он располагает ваши сердца, ваши жертвенные сердца для того, чтобы это слово входило в каждый дом, особенно в те дома, где люди не могут посещать служений, где инвалиды, где больные, где люди с ограниченными способностями, для которых радио — это их общение, это их церковь. И они этим живут, они ждут передачи, они благословляют, они молятся. И когда вы присылаете нужды, то вот эти люди, которые находятся у радиоприемников и не могут посетить служение, они вместе с нами молятся и приносят пред лицо Господа все наши и ваши нужды. И это великое благословение. И Господь слышит молитву каждого человека, быть может, этой старушечки, которая сейчас не может уже посещать и делать какое-то другое дело, но она молится, и по ее молитвам созидается радиослужение. Созидаются и приходят ответы в нашу и вашу жизнь. Мы благодарим также всех молитвенников, которые несут на руках молитвы нашу команду. Благодаря вам Господь хранит и ограждает наши семьи. Господь восполняет наши нужды, чтобы мы могли плодотворно трудиться для славы Божьей. Благодарю Господа и вновь повторяю наши телефоны, по которым вы можете пожертвовать. Телефон номер в студию 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Если вы выйдете онлайн, это очень легко сделать любым доступным для вас способом. У нас есть PayPal, у нас есть Zelle, у нас есть возможность сделать перечисление через Google App и также Apple Pay. Поэтому это сделать очень легко. Если вы выйдете онлайн, это не занимает много времени. Также я хочу сказать, что цель нашего марафона на 27-й год — это $135 400. Это сумма, которой нам не хватает для того, чтобы в 2027 году радиослужение могло вещаться, для того, чтобы вы могли слушать ваши любимые программы. У нас существуют разные программы. У нас имеется детский час, чтение Библии, чтение Нового и Ветхого Завета. Имеется программа на испанском языке, также на английском языке, на славянском языке и также на немецком языке. Поэтому кто где слушает, в какой стране, вы можете выбрать удобный для вас язык. Если вы хотите слушать Слово Божье, вы можете выбрать канал, где вещается только Божье Слово. Вы можете включить вашим деткам канал детских передач на славянском языке. Например, в моей семье это любимая передача была для моих детей. Они с ней усыпали. Они часто брали приемник в свою комнату и усыпали под звучание Божьего Слова и просыпались под звучание Божьего Слова и песен. И это созидает наших детей, созидает нас. Пусть наш дом будет наполнен Божьим Словом. Пусть это Слово звучит из наших уст, за семейным чтением. А также, когда включен радиоприемник, и он играет музыку, христианские псалмы, мы можем слушать свидетельства, что укрепляет веру в нас и наших детях, о том, какими трудными путями проводил Господь свою церковь и как всегда оставался верным. И это укрепляет веру в нас, это поднимает нас и дает нам силы двигаться, особенно когда мы проходим трудные жизненные обстановки. Поэтому, дорогие друзья, я хочу также напомнить вам, что мы уже собрали с Божьей помощью $94 636. Слава Богу! Благодарю каждого, кто принял участие в этом марафоне. И также я хочу сказать, что мы уже собрали за этот час общения с вами $460. Слава Богу! Благодарю Господа! Каждый доллар пред Господом ценен. Когда бедная вдова пришла и принесла 2 лепты, она положила все свое дневное пропитание, и Господь обратил внимание и сказал, она положила больше всех. Дорогие мои, если вам кажется, что я могу сделать, что мои 10 или 20 долларов могут поменять в такой сумме, их видит Господь, их видит Господь, и эта лепта, она принесет Евангелие в чей-то дом. Да благословит вас Господь. Мы благодарим тех, кто уже отозвались и позвонили. Елена, благодарим вас. Благодарим вас, Петр, это с Канады. Благодарим вас. Благодарим вас, Владимир. Благодарим всех, кто принял сейчас участие в этом часе. Благодарим вас. И мы уже собрали $460. Нам осталось $2014 в этом часовом отрезке. Благодарим Господа. Объявляю также вновь номер телефона, по которому вы можете позвонить, и мы будем рады принять ваш звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также вы можете пожертвовать онлайн радио mv.com. Это наш веб-сайт. На нем есть четкое, конкретное расписание того, как вы можете это сделать. Дорогие мои, вы также можете пожертвовать банковской карточкой на нашем веб-сайте. Вы можете сделать перевод из Европы, пользуясь PayPal. А сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Прозвучит песня, прозвучит для вас, для вашего благословения. Я благословляю каждого. И когда будет звучать эта песня, вы можете звонить. Наши телефоны открыты. Даже когда нет нас в эфире и звучит пение, вы можете звонить нам по телефону 425-296-78-29. Идем на паузу. Да благословит вас Господь.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, напоминаю, что в эфире ежегодный марафон на поддержку служения радио МВ. Благодарю всех, кто отозвался, кто уже пожертвовал, кто внес свой вклад. Благодарю каждого. Дорогие мои, мы уже 47-й час в эфире. Осталось в этом часовом поясе у нас 29 минут. 29 минут. Наш гол — $2015. И мы уже собрали $650. Благодарю и благословляю каждого, кто в этом часу позвонил, пожертвовал онлайн. Да благословит вас Господь, да восполнит ваши нужды, да пошлет вам все необходимое. Это еще один знак Божьей верности, что Он стоит за своим служением. Бог располагает сердца, Бог поднимает тружеников, дабы Слово Его росло, распространялось и достигало сердец многих слушателей. Нам еще не достает в этом часовом блоке $1365. $1365 вы можете пожертвовать одноразово можете стать нашим соработником, пожертвовав сумму в размере $25 каждый месяц, $50 каждый месяц или $100 каждый месяц, как вам располагает ваше финансовое состояние. Дорогие мои, благословляю каждого из вас, да благословит Господь вас, да восполнит все ваши нужды. Также хочу напомнить стих этого часа, который звучит так. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Евреям 6:10. Благословен Господь, который дает нам эти возможности служить друг другу, служить святым. В Слове Божьем написано, что мы дети Его и призваны на добрые дела. И каждый из нас стремится делать добро ближнему своему. В этом и есть Божья любовь, в этом и есть служение Богу, когда мы служим людям, когда мы несем весть Евангелия в те дома, где люди в страданиях, в скорбях, быть может, плачут о потерях, быть может, страдают от болезней, а Слово Божие приходит в их дом и благословляет их, и поднимает, и дает силы, и ободряет идти дальше. Дорогие мои, и это все мы с вами можем сделать и достичь еще большего количества людей. Это незримая нива. Это нива, когда мы не видим результата, но только вечный Господь знает результат. Он достигает сердец благодаря Слову, которое распространяется во многих странах мира. Также напоминаю номер телефона, по которому вы можете пожертвовать и позвонить нам прямо сейчас в студию. Наши сестры готовы принять от вас звонки. Номер телефона 425-296-78-29. Напоминаю, 425-296-78-29. А также вы можете сделать свое пожертвование, выйдя на наш веб-сайт radiomv.com. Там есть различные платформы, такие как PayPal, Zelle, и также вы можете использовать Apple Pay и Google Pay. Это очень легко, просто и доступно. Дорогие, мы ждем от вас ваших пожертвований. Благодарим Господа, и благодаря тому, что Господь располагает ваши сердца, мы уже собрали $94,976, 70% от необходимой суммы. И нам остается $40,524. Слава Богу! Благодарим Господа, благодарим за Его верность, за то, что Он не оставляет нас и благословляет нас работами, финансами. Не каждый имеет возможность жертвовать. Кто-то молится, кто-то благословляет молитвами, кто-то финансами. И вместе мы делаем Божье дело. Я благодарю Алексея, который пожертвовал, принял участие в этом. Благодарю Лиану, благодарю Ларису. Благодарю вас, дорогие мои. Благодарю, что вы отзываетесь. Благодарю Василия. Благодарю Валентина, благодарю вас. Слава Богу, что вы отзываетесь, что вы вносите свой вклад. И у нас уже в этом часовом блоке мы собрали $800. Мы уже собрали $800. Благодарю Господа. Нам еще осталось $2014 для того, чтобы этот часовой блок был закрыт без минусов. Да благословит вас Господь, да расположит ваше сердце. Те, кто сейчас, быть может, только подключился и услышал, что на радио МВ проходит марафон. Не думайте, что нужно большую сумму. Нет. То, на что вы можете расположиться, что будет для вас удобным. Мы будем благословлять каждого, и Господь видит каждую лепту, даже если это маленький вклад, $10, $20, может быть, 30, быть может, кто-то может 50, но каждый этот доллар будет служить для того, чтобы весь благая, весь Евангелие могла распространяться по всему миру. Дорогие мои, напоминаю, что Радио МВ — это многогранное служение, которое имеет различные различные служения, такие как библейское обучение, такие как U-Turn Ministry. Также есть центр Right to Live, где люди получают реабилитацию, христианский реабилитационный центр для мужчин, которые по тем или иным обстоятельствам попали в зависимость. Он находится в Арлингтон, штат Вашингтон. Вы знаете, что у нас проходит молитвенный час, там, где каждый из вас может прислать свою нужду, и мы, как одна большая семья, хотя мы находимся в разных уголках мира, хотя мы не знаем, быть может, друг друга, но мы соединяемся в единой молитве, перенося эти нужды пред лицо Господне. И этот фимиам благоухания возносится до небес, и Господь слышит, и Господь спешит для того, чтобы послать ответ. Дорогие мои, Слово Божие говорит: носите бремена друг друга, и мы носим эти бремена друг друга, поддерживая молитвой ли, финансами ли, участвуя в чьей-то жизни. Дорогие мои, это может делать радиослужение. Даже тогда, когда мы не можем поехать в какую-то страну, мы не можем поехать и посетить какие-то семьи, но мы можем внести свой вклад, финансовый вклад. А те, кого Бог призывает на миссионерское служение или на служение в радио МВ, могут донести это слово, живое слово, в те уголки, в те семьи, где это особо необходимо, и оно будет оживлять, возрастать, взращивать и будет приносить свой плод. Еще раз повторяю, как вы можете пожертвовать. Наш номер телефона 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Мы ждем ваших пожертвований, чтобы вы вместе с нами стали в ряды тех, кто будет нести эту благую весть по всему миру. Вы можете жертвовать как и в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. У нас есть различные платформы. Если вы выйдете онлайн radio.mv.com, вы увидите разные способы, каким образом вы можете пожертвовать. А также вы можете выслать чек по почте. Также на нашем веб-сайте есть адрес, почтовый адрес, куда вы можете выслать свой чек. И если вам нужно в конце года будет для финансового отчета для таксы, мы предоставляем это, и для этого нужно просто оставить свою информацию, когда вы жертвуете онлайн через PayPal или Cash App или Zelle. Пожалуйста, оставьте свою информацию, и мы в конце года вышлем вам то, что вы пожертвовали. Дорогие мои, еще раз повторяю, наш номер телефона 425-296-78-29. Также напоминаю, что мы в эфире, у нас ежегодный марафон, мы уже 47-й час в этом блоке, у нас осталось 20 минут, и мы уже собрали $800. Наш гол — $2015. Нам еще нужно $1215, чтобы закрыть этот час. Благодарим каждого, кто уже отозвался. Благодарим и благословляем вас, дорогие мои. Пусть Божья благодать, пусть Божье устройство придет в ваши дома, в ваши нужды. Пусть милосердный Господь оградит ваши семьи от всякого рода зла. Будем благословлять друг друга, будем нести благую весть. И

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВИ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВИ.

Дорогие друзья, вот вы вновь вернулись в наш часовой блок, и нам остается 13 минут 35 секунд. 13 минут 35 секунд. Мы уже 47-й аур в эфире. И мы, слава Богу, мы уже этот час покрыли. Да благословит Господь каждого, кто пожертвовал, кто принял участие. Да благословит Господь ваши дома, ваши семьи. Сейчас я хочу сказать особое спасибо тем, кто поддерживает радио МВ уже много лет. Ваши ежемесячные пожертвования помогали эфиру звучать даже в трудные времена. Бог не забудет вашего труда любви. Если вы уже вместе с нами идете и служите Господу своими финансами, или, быть может, вы только услышали и желаете к нам присоединиться и также пойти с нами в 2027 год, у вас есть на это возможность. Присоединяйтесь к нам сегодня. Звоните по телефону 425-296-78-29. Или вы можете выйти на наш сайт radiomv.com и пожертвовать любым удобным для вас способом и любую удобную для вас сумму. Здесь нет каких-то ограничений. Да, это всегда хорошо, когда есть, когда вы жертвуете каждый месяц, и мы можем видеть и рассчитывать на определенную сумму. Но если у вас нет такой возможности, вы можете пожертвовать любую доступную вашему бюджету сумму. Каждый доллар, каждое вложение — это вложение в небесный банк. И Господь видит сердце, Господь знает, как вы жертвуете от чистого сердца, от того, что ваше сердце желает быть участником в распространении Евангелия. И, быть может, вы думаете, я уже старенький, или я мама, которая постоянно с детками дома, я не могу поехать на миссию, я не могу делать какое-то служение в церкви, но я могу свою лепту вложить, и это лепта, она будет служить там, где она необходима для распространения Божьего Слова. Еще раз напоминаю стих дня, да будет он для вас благословением, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело вашей труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Евреям 6 глава, 10 стих. Бог не забудет ни одного вашего труда любви. Какие слова обетования? Какие слова обетования? Мы, люди, способны забывать, но не Бог. Бог никогда не забудет вашего труда любви. И когда у нас есть возможность, и мы можем жертвовать, и когда приходит время, когда мы этого делать не можем, Бог выходит навстречу с другой стороны, и Он никогда не забывает дело, которое мы делали для Его славы. Вы знаете, я вам расскажу один пример из своей жизни. Однажды, когда мы только поженились с мужем, и мы работали, у нас были средства, и Бог располагал помогать ближним, многодетным семьям. И вот однажды мы сделали очередной раз просто помогли человеку, который был в трудных финансовых обстоятельствах. Мы выделили для него определенную сумму и забыли. И прошло много лет, я думаю, лет 10. И когда у нас были сложности, финансовые сложности, вдруг этот человек пришел и говорит: «Вы знаете, а я помню, когда вы выделили для меня определенную сумму, когда она мне была очень необходима. А я сегодня имею достаток и пришел для того, чтобы вас благословить. У вас детки, у вас семья». Дорогие мои, мы просто прослезились, потому что в тот момент нам очень нужны были финансы. Господь не забудет ни одного вашего труда любви. И когда вы будете в трудных обстоятельствах жизни, Он обязательно побудет в сердце другого дитя Божьего, который придет в этот момент к вам на помощь и прострет свою руку и поможет вам молитвой ли, заботой ли, поддержкой ли. Дорогие, это большое благословение иметь большую христианскую семью, которая способна любить,
которая способна благословлять. Еще раз повторю телефоны, по которым вы можете позвонить. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Выйдя онлайн, вы увидите различные платформы, которыми вы можете воспользоваться и внести свой вклад в дело служения, внести свою лепту, благословить это служение для того, чтобы в 2027 году Слово Евангелия могло входить в дома, исцелять чьи-то души, утешать плачущих и поднимать ослабевших. Напоминаю, что мы уже собрали, два 71%, 71%, 97 076 долларов, и нам остается 38 424. Если мы сегодня сможем закрыть эту сумму, то завтра мы уже вернемся в обычное вещание, привычные нам программы. Дорогие мои, я призываю каждого принять участие, посильный труд. Благодарю тех, кто уже отозвался. Благодарю Валерий и Ольга. Благодарю Раиса. Благодарю Дмитрий, Лилия. Благодарю Ольга. Благодарю вас, дорогие. Благодарю Юрий. Благодарю вас, братья и сестры, которые уже отозвались, которые уже приняли участие в этом часе для того, чтобы восполнить нужды радиослужения. В этом часе у нас остается буквально 7 минут, и мы пойдем в другой часовой блок. Мы уже 47 часов в эфире. Это большое время, и наши братья утомились. И поэтому мы дали им немного отдых и передышку. Да благословит Господь. Я благодарю вас. Вы знаете, братья и сестры, это нелегкий труд. Говорить 12 часов в день. Говорить. Попробуйте только час непрерывно поговорить, и вы почувствуете, как это тяжело. Наши братья прилагают все старание для того, чтобы радио МВ могло существовать в 2027 году. Да благословит Господь, чтобы мы в этом дне закрыли необходимую оставшуюся сумму и завтра могли вернуться в нормальный обычный наш режим. Еще раз напоминаю, наши телефоны 425-296-78-29. Также вы можете пожертвовать онлайн radiomv.com разными платформами или же выслать чек по почте. Также вы можете найти адрес, если вы выйдете онлайн radiomv.com. Да благословит вас Господь, да даст вам мир. Также хочу сказать, что радио МВ — это многогранное служение. Радио МВ имеет различные служения, имеет YouTube Ministry, библейское обучение, имеет различные каналы, как славянское радио, испанское радио, английское радио, немецкое радио, имеет каналы, детский канал, имеет каналы чтения Библии, музыкальный канал. И везде на всех каналах сейчас звучит объявление о том, что у нас проходит ежегодный радиомарафон. Поэтому давайте, дорогие мои, примем участие в этом марафоне, чтобы нам собрать необходимую сумму. А я верю, что Господь за этим делом стоит. И вы знаете, я хочу сказать, вчера был очень такой тяжелый, напряженный день. Вы, наверное, каждый переживали, когда бывают какие-то особо трудные дни, особо тяжело. И
мы не могли понять, мы молились, мы благословляли имя Господа, мы просили Господа, чтобы Господь вышел навстречу. И вот в сегодняшнем дне мы видим, как Господь по-особому благословляет, по-особому располагает каждого из нас. И сердце радуется и утешается: «Господи, как Ты велик! Ты, Господь, никогда не опаздываешь. Твоя благодать и милость всегда с нами». Еще раз повторяю, что у нас осталось 3 минуты, 3 минуты и 28 секунд, и мы пойдем в новый час с новым голом в $2015. Благодарю всех, кто поучаствовал в этом часе. Мы закрыли этот час. Слава Богу! Благодарение Господу! Да благословит Господь каждого, кто в этом часе принял участие. И когда мы пойдем на паузу, вы также можете продолжать звонить. Наши линии открыты. Наши сестры, они ожидают ваших звонков. Каждый из них оставил свои привычные дела, отнял это время от своей семьи, от работы, для того, чтобы внести свой вклад. Каждый делает свое дело. Каждый вносит свой посильный вклад, и таким образом дело Божие строится, распространяется и укрепляется. Таким образом мы отвоевываем души для Царства Небесного. Дорогие, благословляю каждого из нас, из вас, благословляю ваши домы, благословляю ваши семьи. Да ответит Господь на все ваши нужды, да пошлет вам Господь от щедрой руки Своей. Потому что мы делаем дело Божье, и это дело, оно принесет плод вечности. Только там мы узнаем всю широту, глубину и высоту Божьей любви. Только там мы поймем, какая работа была произведена через это служение. Благословляю каждого из вас. И сейчас наши линии открыты. У нас осталась 1 минута 50 секунд, и мы войдем в новый час. Да благословит Господь каждого, кто принял участие в этом часе. Мы закрыли этот часовой блок. Благодарю Господа и вас. Звоните по телефонам 425-296-78-29, а мы идем на паузу. Да благословит всех Господь. Выслушаем пение, и пусть это пение наполнит ваши сердца миром и благодатью.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Дорогие друзья, рада приветствовать в новом часовом блоке. С вами буду вновь я, Надежда Байдак. И этот часовой блок особенно дорог для меня. Это время, когда идет чтение книги, аудиокниги. Это то, что пленило мое сердце однажды, когда радио только начало развиваться. Когда Господь призвал на это служение для того, чтобы записывать книги о чудных делах Господних, свидетельство о том, как люди проходили жизненный путь, это созидало меня, это напоминало о том, какой великий наш Господь. И поэтому я желаю вас сегодня благословить и оставить вам стих из Писания на этот час. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 5 стих. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. Поэтому, дорогие мои, у Господа важно каждое служение. Братья и сестры, тот, кто несет служение, быть может, незначительное, быть может, кто-то просто делает уборку молитвенного дома, какого-то помещения и думает, что мой труд пред Господом. Но этот труд пред Господом очень важен, потому что каждое служение, оно созидает. Мы живем в материальном мире. Кто-то делает духовную работу, кто-то поддерживает материальные части служения, финансово ли, или делая какую-то уборку, или просто помогая человеку, просто посетить больного, просто посидеть, просто помолчать, просто сказать кому-то доброе слово. И все эти служения, они очень различны. Я хочу напомнить вам некоторые факты. А сначала я попрошу всех, кто сегодня готов уже пожертвовать, и напомню вам телефон, по которому вы сможете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры ждут вас у телефонов. Звоните, вносите свою лепту, свое пожертвование для того, чтобы Царство Божие распространялось. А сейчас я хочу сказать только некоторые моменты и факты о нашем служении, которое Господь образовал в 2006 году. В эфире радио с 2006 года, 20 лет служения, круглосуточно. Я помню тот день, когда однажды я приехала в Монтвернон, мы переехали с другого города, пришла в новую церковь, только начала осваиваться, и ко мне подошел брат Эдуард и сказал: «Сестра Надя, вы не хотите помочь нам? Вот мы организовали такую радиостанцию, все только начинается. Нам очень нужны люди, которые могли бы хорошо читать на русском языке, чтобы делать записи». И Господь зажег мое сердце. Хотя можно подумать, ну как-то нереально, что это за онлайн-радио. Но Господь зажег мое сердце, я сказала: «Да, я буду». И я буду это делать. Я познакомилась с другими сестрами и братьями, которые также откликнулись и также хотели нести это служение, даже не понимая, каких масштабов оно наберет через 20 лет. Это служение на 4 языках сегодня: на английском, испанском, немецком, русском, славянском, русский, украинский. Вещается в 136 странах, где звучат всякие передачи и сотни тысяч слушателей. Я хочу назвать 10 стран, которые особо много слушают. ТАП-10 стран. Это США, Украина, Германия, Россия, Канада, Беларусь, Молдова, Бельгия, Польша, Эстония. Мы не имеем никакой коммерческой рекламы. Мы вещаем чистое Евангелие Божие, не прерывая никакими рекламами, никакими продажами.
чтобы Слово Божие не порочилось этими рекламами. Поэтому мы нуждаемся в вашей помощи. Мы нуждаемся, чтобы Господь располагал ваши сердца, и вы могли внести свой вклад, чтобы и надалее мы могли нести с вашей помощью, каждый делая свое дело, эту чистую евангельскую весть, зачитывая книги о том, каким путем проходили наши отцы, деды, каким трудом досталась эта свобода, которую мы сегодня имеем, ибо за нее кто-то молился, кто-то призывал лицо Господне для того, чтобы сегодня мы, живя в свободной стране, могли благословлять тех, в чьих странах еще нет этой свободы, где люди терпят гонения, где люди не имеют доступа к Евангелию, где прячут Библии до сих пор. И для этого у нас есть Агапе-3. Это помощь гонимой церкви, доступ к заблокированным христианским материалам, цифровая безопасность, защищенное общение. Господь расширяет, Господь указывает новые горизонты, Господь торопит нас для того, чтобы мы дело Божие делали с особым усердием. А для этого нам нужны вы, которые бы могли поддержать нас на следующий календарный год. У нас есть также журнал «Радио МВИ», который называется «Мир дому вашему». С 22 года мы стали выпускать этот журнал, в котором есть духовные размышления, христианские статьи, материалы для всей семьи. Я хочу напомнить и поблагодарить тех, кто уже принял участие. Мы с вами уже в эфире в этом часовом блоке провели... Извиняюсь, чуть-чуть потеряла... Нам осталось 45 минут в этом часовом эфире. Мы уже провели с вами 15 минут общения. И хочу напомнить, что наш часовой гол — $2052. Мы уже собрали $550. Слава Богу! Слава Богу, кто уже откликнулся, кто уже пожертвовал. Нам еще необходимо $1502 для того, чтобы закрыть этот час. Благодарю Господа и каждого, кто уже принял участие. Мы призываем всех, кто может поучаствовать. Если хочет стать ежемесячным сотрудником на Радио МВИ, вы можете пожертвовать сумму, которую вы можете. 6 человек по $25 в месяц, 3 человека по $50 в месяц, 2 по $100 в месяц. И это покроет этот час вещания. Нам еще нужно $1502, чтобы закрыть этот час. Тотал мы уже сегодня собрали $97626. Слава Богу, Господь верен. От суммы $135500, которые нам необходимы, чтобы мы могли вещать в следующем году. 72%. Мы на пути к нашей цели. Нам осталось $37874. Да благословит Господь каждого, кто уже пожертвовал. Благодарим Виталий, благодарим Василий, благодарим Анна, благодарим Мария, благодарим Таня, Мария, Татьяна, благодарим Любовь, благодарим Мария. Благодарим каждого, кто принял уже участие и покрыл $550 в этом часовом поясе. Наш гол — за час собрать $2051. Мы уже $550 достигли, $550. Благодарю каждого, кто позвонил, кто откликнулся, кто пожертвовал онлайн. Да благословит вас Господь. Еще раз напоминаю номера телефонов. И пока мы будем на паузе, вы можете позвонить или зайти онлайн и сделать свое пожертвование. Наш телефон 425-296-78-29, а также онлайн
radiomv.com. Там вы увидите различные платформы, какие вам удобно, какие у вас есть. А также вы можете пожертвовать, используя Apple Pay и Google Pay. Да благословит вас Господь! Ждем ваших звонков! И да благословит Господь ваши семьи и ваши дома!

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, напоминаю вам, что мы проводим ежегодный марафон для поддержки радиослужения. Уже 48-й час, 48-й час мы с вами в эфире. Слава Богу, что Бог верный, и Он восполняет нужды, Он располагает сердца слушателей, и мы уже движемся к своей цели. Да благословит Господь, да расположит еще многие сердца, чтобы сегодня, в этом дне, мы могли добрать необходимую нам сумму и с завтрашнего дня, по мере возможности, вернуться в наше регулярное вещание. У нас осталось 36 минут в этом часовом блоке, 36 минут, и мы уже собрали $550. Слава Богу! Благодарение Господу и каждому, кто принял участие в этом часовом блоке. Нам необходимо $1500, чтобы закрыть этот часовой блок. Да расположит сердце Господь каждого из вас, да даст вам милость и мир. Жертвуйте от чистого сердца с миром в сердце, да благословит вас Господь. Хочу напомнить стих этого часа: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же». 1 Коринфянам 12 глава, с 4 по 5 стих. «Пусть Господь использует дар ваш во славу свою, да благословит вас Господь. Я от сердца желаю благословить каждого, кто сейчас слушает нас в прямом эфире». Я напоминаю, что это прямая трансляция. Знаете, братья и сестры, я привыкла делать записи, а здесь нужно вести лайв. Это новое, это сложно, это трудно, когда ты не можешь исправить то, что ты сказал. Когда ты делаешь записи, ты можешь что-то вырезать, что-то поправить. Но когда ты вживую выходишь в лайв, то это совсем по-другому. Поэтому иногда очень сложно, ты понимаешь ответственность за твои сказанные слова, и да даст Господь мудрости и ведения, чтобы имя Господне прославлялось во всем. Я призываю вас присоединиться к нам и стать соработниками на Ниве Божьей, стать участниками этого служения и внести свою лепту. Наш номер телефона, куда вы можете позвонить прямо сейчас, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также вы сможете пожертвовать онлайн, если выйдете на наш веб-сайт radiumv.com. Там вы увидите различные методы пожертвования: PayPal, Zelle, а также Apple Pay и также Google Pay. Как вам удобно, как вы хотите сделать свое пожертвование, есть много разных путей. Поэтому мы призываем вас, братья и сестры, наши сестры ждут вас у телефонных линий и готовы поговорить с вами и принять ваш вклад. Какой бы незначительный он вам

казался, у Бога это значительная сумма, потому что Бог не человек, Он видит сердце, Он знает каждого положения. Щедро дающего любит Бог. Давайте будем от души щедро, от того достатка, который мы имеем, каким благословил нас Бог. Хочу сказать еще такую мысль. Если мы принадлежим Господу, а мы понимаем, что мы как дети Божии, мы говорим «Я Господен». Мы часто говорим эти слова «Я Господен», «Я принадлежу Христу». А если я принадлежу Христу, значит и все, что у меня есть, принадлежит также Ему. Дорогие мои, сюда входят и наши финансы, и наш дом, и наша машина, и наша семья. Мы принадлежим Христу, и поэтому мы можем послужить и должны служить тем, что даровал нас нам Господь, потому что все, что мы имеем, это не наша заслуга, это от Его щедрой руки. Он благословил нас способностями, Он благословляет нас работой, Он благословляет нас здоровьем, чтобы мы могли зарабатывать деньги. И поэтому Он видит те души, которые сегодня на одре болезни, которые прикованы к постели. И Он сегодня стучит в каждое сердце и говорит: «Дитя мое, я дал тебе здоровье, я дал тебе силы, и я благословил тебя работой. А это мое дитя, прикованное к постели, жаждет слышать Божье Слово, жаждет слышать мои наставления и утешения. Поэтому давайте будем жертвовать, давайте будем помнить о тех, которым не так, как нам, о тех, которые сегодня, быть может, не радостны от того, что горе или какая-то скорбь, или какое-то угнетение и борьба». И те, которые могут сегодня включить радиоприемник и услышать слово утешения, ободрения, и получить новый сок для жизни, и получить утешение и надежду в Господе, и обновиться силой, и идти дальше тем путем, которому каждому определил Бог. Напоминаю вам номера телефонов, на которые вы можете позвонить. Наши сестры ждут ваших звонков. Телефон номер 425-296-78-29. А также можете пожертвовать онлайн radiomv.com. Если вы выйдете на наш веб-сайт, вы увидите различные платформы, такие как PayPal, Zelle, Google Pay, Apple Pay. Cash App на данный момент не справляется со своей работой, поэтому мы призываем вас лучше жертвовать через Zelle, PayPal, Apple Pay или Google Pay. Это очень легко и быстро сделать. Также вы можете сделать банковский перевод также через онлайн-платформу или же позвонить нам по номеру телефона 425-296-78-29. Да благословит вас Господь! Хочу напомнить, что наш прогресс уже 72.1%. Нам осталось 37 674 доллара. И в этом часовом блоке уже сделали пожертвования. Благодарим Василия, благодарим всех, кто уже пожертвовал. И у нас в этом часовом блоке мы имеем уже 750 долларов. Слава Богу, 750 долларов. Нам еще нужно 2051 доллар. Я верю, что Господь, Он способен восполнить каждый час. И это из Его руки, потому что сердце царя в руке Господа. Так говорит Слово Божие. Наши сердца в руке Господа. И Он располагает, и Он стоит за Своим служением, и Он ведет. И у Господа есть все необходимое для того, чтобы мы сегодня могли возвещать Его Слово. Будем пользоваться временем, данным нам Господом. У нас 28 минут 44 секунды, 28 минут 44 секунды в этом часовом блоке. Наша нужда — 2050
2 доллара. Мы уже собрали $750. Слава Богу! Чтобы закрыть этот часовой блок, нам нужно еще $1302. $1302. Дорогие братья и сестры, вы можете пожертвовать различным удобным для вас способом. Вы можете сделать свой посильный вклад. Если вы можете пожертвовать одноразово, вы можете сделать одноразово. Если Господь располагает ваше сердце, вы не можете сразу пожертвовать за один раз. Вы можете подписаться на любую доступную вам сумму, чтобы каждый месяц с вашего банка-аккаунта снималась определенная, доступная вашему бюджету сумма. Пусть это небольшой вклад, может, $10, может, 25, может быть, 15. Господь да благословит вас и расположит ваши сердца. У нас уже собрано $97 976 от суммы $135 500. Мы движемся к завершению. Дай Бог, чтобы в этом часовом дне мы закрыли эту сумму и вошли в завтрашний день уже обычным режимом, слушая наши любимые программы, любимые передачи. Да благословит каждого из вас Господь. Благодарю Мирослава, благодарю. Еще один человек отозвался и стал партнером, участником в этом служении. Да благослови Господь эту лепту, которую внесла Мирослава. Благослови Господь твой дом, благослови Господь все имущество, благослови работой, благослови семью. Да будет имя Господне прославлено в вашей жизни. Напоминаю еще раз телефоны, по которым вы можете позвонить: 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Выходите онлайн и жертвуйте любым доступным для вас способом. У нас различные платформы, какая каждому подходит. Да благословит вас Господь, да даст вам мир и милость. Напоминаю, что девиз нашего марафона «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». 1 Коринфянам 9:23. Цель нашего марафона — это чтобы «Радио МВ» могло звучать в 2027 году. И нам для этого нужно $135 400. Примерно в среднем в месяц $11 283. Мы делаем эту цель марафона, потому что каждый год обновляется. Мы делаем марафон на год. Вы жертвуете, вы подписываетесь. Если вы подписываетесь на год, вы скажите, что только на год. Если вы хотите продолжать и жертвовать больше, чем год, то вы, когда звоните, можете указать, что на 2 года, на 5 лет. Вы всегда можете позвонить, и если у вас какие-то непредвиденные обстоятельства, вы можете позвонить и сказать: «Я не могу больше жертвовать», и мы отключим вашу карточку. Мы понимаем, что бывают разные ситуации, поэтому не бойтесь подписываться, не бойтесь. Мы все понимаем, прекрасно понимаем и рады, когда Господь располагает ваши сердца. И у нас осталось 24 минуты 30 секунд. 24 минуты 30 секунд. Слава Богу, мы уже достигли $900. $900. Да благословится имя Господне, который располагает наших радиослушателей. Благодарю вас, дорогие мои. Да благословит Господь ваши дома, ваши работы. Да даст вам здоровье, чтобы зарабатывать деньги. Да даст вам благословение, сноровку, успех, да благословит ваши бизнеса. Нам еще нужно в этом часу набрать $1152, и мы ждем ваших звонков. Номер телефона 425-296-78-29, 425-296-78-29.
78-29. А сейчас мы пойдем на паузу. Но когда в эфире звучит музыка, наши линии открыты, и наши сестры у телефонов. Вы можете звонить, продолжать звонить и делать ваш вклад, ваше маленькое, но от сердца пожертвование, которое будет большим для того, чтобы принести весть Евангелия в чью-то жизнь, изменить чью-то жизнь, кого-то поднять, кого-то восстановить, кому-то просто быть утешением и поддержкой в трудных обстоятельствах жизни. Да благословит каждого из вас Господь!

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, рада вновь быть с вами в этом часовом блоке. Напоминаю, что у нас проходит радиомарафон для поддержки радиослужения на следующий календарный год. Кто только сейчас присоединился и думает, что происходит сейчас на радио, где обычная любимая передача чтения книги, я хочу вам напомнить, что у нас проходит марафон, чтобы в этом часу, в следующем году, вы могли слушать чтение книг. Мы сегодня проводим этот марафон. В этом часовом блоке нам осталось 17 минут 12 секунд. И слава Богу, мы уже собрали $2200. Благодарю Господа, который верен, который располагает ваши сердца, который дает милость свою для того, чтобы дело Господне распространялось, для того, чтобы достигало сердец людей и спасались души. Мы уже 48 часов в эфире. Быть может, уже кому-то надоело слушать. Вот опять одно и то же. Где же любимая передача? Где же радио? Где же наше привычное чтение книги, проповеди? Дорогие мои, эту неделю мы прилагаем все старание для того, чтобы радиослужение звучало в следующем году. И поэтому я напоминаю вам телефоны, на которые вы можете позвонить. Наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И наши сестрички с радостью примут ваши звонки. Они также пожертвовали в этой неделе своим временем. Они пришли для того, чтобы послужить и потрудиться для того, чтобы радиослужение звучало в следующем году. Да благословит каждого из вас Господь! Я хочу напомнить, что мы уже собрали $99276. Слава Богу! Это 73%. 73%. Нам остается $36224. И мы войдем в привычный ритм наших служений, в привычный ритм нашего радиовещания. Благодарю Господа и вас, кто откликается, кто жертвует, кто становится спонсором и партнером этого служения. Да благословит Господь! Благодарим вас, сестра Ольга! Благодарим вас, Мирослава! Благодарим тех, кто сегодня принял это участие в этом часу. Мы благословляем ваши семьи, да благословит ваши дома Господь, да благословит Господь каждый ваш бизнес, труд, да благословит ваше здоровье, чтобы вы могли трудиться и обслуживать свои семьи, приносить благодать и милость. Благодарю Господа! Также хочу напомнить, что Радио МВ — это многогранное служение. Мы вещаемся 24 часа и 7 дней в неделю. У нас существуют следующие каналы. Канал музыкальный, канал чтения Библии, канал детских передач, существует канал славянского радио, существует канал испанского радио, английского радио. Также у нас есть немецкое радио. И каждый в своем уголке большой страны может слушать радио и возрастать во спасение. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам также, что у нас есть платформа Агапе Чри. Это помощь гонимой церкви. Не везде так, как у нас. Не везде есть свобода. Не везде люди могут открыто читать Слово Божие. Не везде люди могут просто прийти в собрание. Есть подпольные церкви. Есть там, где люди молятся и просят: «Господи, пошли нам семя для укрепления нашей веры. Укрепи, Господь!» И когда они включают радио через эту платформу Агапе 3, то есть заблокированный христианский материал, цифровая безопасность и защищенное общение.
там, где все заблокировано, там, где невозможно слышать Божье Слово, благодаря Агапе 3 люди могут иметь этот доступ и слушать проповеди, христианские псалмы, слушать чтение книг, свидетельства и укрепляться в вере, и помнить, что где-то в другом уголке страны за них молятся, за них переживают, заботятся о том, чтобы духовная пища могла достигнуть их сердец. Мы также знаем очень много свидетельств, когда люди пишут и говорят о том, что сын вернулся в церковь, потому что стал слушать радио, и это было благословением. Многие пишут о том, что Господь по молитвам, то, что у нас есть программа «Молитвенный час», и мы приносим нужды народа Божьего, и Господь отвечает по этим молитвам. Слава Господу! Слава Господу! Это наша цель — нести весь спасение по всему миру, благовествовать Слово Божие всем народам во все уголки. А сегодня в связи с обстановкой в мире мы знаем, что славянское население, оно есть в разных странах — в Европе, в Америке, в Украине, в России, везде, в Австралии и во всех уголках мира, откуда даже иногда не подумаешь, но слушается радио, слушается Слово Божье, и люди укрепляются. Те, кто в силу каких-то обстоятельств оказался, быть может, один и не имеет общения, не имеет церкви, может слушать эту передачу и укрепляться духом. Благодарим Господа, благодарим Господа! И у нас осталось 11 минут, 11 минут и 6 секунд, и мы закроем этот блок. Благодарю всех, кто откликнулся, кто пожертвовал. Мы собрали в этом часовом блоке $2900. Благодарю Господа, благодарю каждого, кто слушает нас, кто принимает активное участие. Верен Господь, да благословит Бог ваши домы, да благословит ваши семьи. Благодарим, благодарим Розалия, благодарим Ольга, благодарим вас, сестры, которые поучаствовали в этом часе. Благослови вас, Господь. Я благодарю всех, кто слушает, кто сейчас переживает, кто сейчас молится. А я знаю, что многие, те, кто не имеет возможности принять участие в финансовой поддержке этого служения, но очень нуждается в том, чтобы передачи звучали, они сейчас находятся в молитвенном состоянии, на коленях перед Господом, в постах о том, чтобы Господь продлил это время вещания для того, чтобы они могли жить и слушать Слово Божье, для того, чтобы их вера укреплялась и не угасала. Братья и сестры, благодарю всех, кто уже принял участие, а тот, кто еще не принял участие, быть может, только подключился, быть может, не понимает, что происходит сейчас. Я хочу напомнить, что у нас ежегодный марафон в поддержку служения Радио МВИ. У нас нет реклам. Мы существуем только на ваших добровольных пожертвованиях. И вот уже 20 лет Господь был верен, и Он не оставлял этого служения. Он располагал ваши сердца для жертвенности. Он располагает наши сердца для того, чтобы прилагать старания, чтобы все могло звучать. Технический отдел, отдел, который ответственен за финансовые помощь. Быть может, есть люди, которых вы даже не знаете имен и кого вы не видите и не слышите в эфире. Но они там за кулисами делают свою работу. Они там за кулисами свою лепту вносят для того, чтобы это служение, оно могло распространяться. Молитесь о нас. Молитесь о нас, чтобы Бог давал нам силы, чтобы Господь ограждал наши домы. Мы тоже имеем свои переживания и свои нужды. Но слава Господу, что Господь однажды зажёг этот огонь в наших сердцах. И молитесь, пожалуйста, чтобы Господь хранил, чтобы давал нам мудрости, давал мудрости делать передачи правильно, хранить чистоту евангельского учения, дабы враг не имел доступа, чтобы Слово Божие
умножалось, росло и распространялось. Да благословит вас Господь! Нам осталось еще собрать, нам осталось в этом дне, мы уже собрали 73,8%, и нам осталось собрать 35 484 доллара. Я верю, что Господь силен расположить ваши сердца, чтобы эта сумма большей частью была покрыта в сегодняшнем дне, и в завтрашний день мы вступили с новыми силами, с новыми возможностями в обычный ритм наших ежедневных программ, чтобы каждый мог вновь слушать, чтобы каждый мог наслаждаться любимыми своими передачами. Дорогие братья и сестры, напоминаю, что в эфире, в прямом эфире, в лайв, это не запись, это лайв. Я разговариваю с вами вживую. Непривычное для меня дело, но благодарю Господа и за эту возможность. Благодарю Бога, что Он дает силы, дает благодать свою, чтобы мы могли трудиться для дела Его. Нам осталось 6 минут и 42 секунды в этом часовом блоке. Я благодарю Господа, что Господь откликается, располагает сердца детей своих. И мы ждем ваших телефонных звонков. Наш телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн-платформа открыта для вас radiomv.com. Выйдя на наш онлайн-сайт, вы сможете найти разные способы, которыми доступные для вас, и вы можете сделать свое пожертвование, свой вклад, посильную для вас сумму, пусть $10, $20, во имя Господне. Это небольшая лепта, она дополнит число необходимого нам финансов и принесет свою благодать для многих слушателей в следующем часовом, в следующем году. Да благословит вас Господь! Напоминаю девиз нашего марафона: «Сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». 1 Коринфянам 9:23. 1 Коринфянам 9:23. Все делаем для Евангелия, для того, чтобы Божье Слово могло распространяться. И еще раз напоминаю, стих часа: дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, но Господь один и тот же. 1 Коринфянам 12:4-5. Дорогие братья и сестры, да, действительно, мы с вами все разные, мы не знаем друг друга, но однажды в вечности мы встретимся на небесах, и вот там мы узнаем каждого, и каждого дело будет представлено пред Господом, и каждое дело будет ценно в очах Господа. У Бога ценен каждый труд, потому что Господь распоряжается, кому доверить какое служение. Это не чьи-то заслуги, не кто-то выбрал для себя быть проповедником или быть миссионером, но это Божье распределение, и Он дает так, как Он считает нужным. И поэтому, даже если вы делаете небольшую работу, быть может, вы просто мама, быть может, просто бабушка, но ваши молитвы поддерживают это служение. Быть может, вы бизнесмен, и ваши финансы поддерживают, чтобы это служение имело жизнь. Да благословит каждого из вас Господь. Напоминаю, номера наших телефонов — это 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также онлайн-платформа radiomv.com. Выйдя онлайн, вы сможете найти различные методы, какими вы пожертвуете для служения Радио МВ, для распространения Божьего Слова
по всему лицу земли. Благодарю вас, Татьяна, благодарю за ваш вклад. Да благословит Господь ваше дело, вашу работу, ваше служение. Да благословит Господь вашу семью, да восполнит нужды вашего дома, да придут ответы от Господа, да благословит вас Господь. И у нас остается буквально 3 минуты, и мы войдем в новый часовой блок. Благодарю вас, братья и сестры, кто принял участие в этом часовом блоке. Да придет милость от Господа. Благодарю. И мы идем на паузу, но напоминаю, что наши линии, они открыты. Даже если в эфире звучит просто мелодия, просто музыка или пение, наши сестры у телефонов ожидают ваших звонков. Да благословит каждого из вас Бог.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВИ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВИ.

Дорогие друзья, мы благодарны Богу за это время, которое Бог дает нам. И очень приятно, друзья, то, что сегодня мы с вами вместе, возлюбленные, вместе двигаемся вперед. И спасибо вам, что вы принимаете участие. Я вижу, у нас столько много присоединилось сотрудников, которые вместе с нами, радиосотрудников, которые решили пойти вперед, 27-й год. Спасибо вам, братья, сестры, спасибо вам, что вы принимаете участие. Сегодня меня заменила Надя Байдак и заменила Павла. Спасибо, Надя. Надя так справилась, я вижу, очень хорошо. У нее так хорошо получилось. Многие спрашивают, это не записанный голос или это? Нет, это на самом деле такой же самый голос. Это Надя, которая сделала. С вами была, разговаривала, общалась. Пусть Бог благословит, друзья, каждого из вас и наполнит благодатью и силой. Возлюбленные, хотел бы сказать каждому, тот, кто принимал участие в прошлом части, спасибо, что вы приняли участие. Друзья, да благословит вас Господь, наполнит миром, благодатью и любовью, чтобы Божья благодать, Божий мир, Он приходил и производил в нас работу и действие, в нас работу и действие. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы, знаете, не унывали, продолжали служить, продолжали жертвовать, продолжали поддерживать. И как было сказано сегодня, что все от Бога и Богу, мы принадлежим нашему Богу. И это имение, все, что дает нам Бог, жизнь, здоровье, детей, мужа, жену, все от Бога к Богу. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, мы благодарны Богу. Я хотел бы сказать, нам осталось, друзья, мы уже собрали 74% собрались той суммы, которая нам была необходима. Я хочу сказать, слава Богу, друзья, мы уже собрали с вами 101 166 долларов. И нам осталось собрать 34 344 доллара. 34 344 доллара, друзья. И это прекрасно то, что, знаете, это говорится о том, что 27-й год, друзья, мы сможем быть в эфире, служить, продолжать и благословлять. Я, конечно, знаете, сидел, слушал и звонки, которые вы звоните. Кстати, вы можете прямо сейчас звонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этот час, друзья, в этот час нам необходимо собрать сумму 1829 долларов. 1829 долларов. И я вам хочу сказать, у нас остается 53 минуты. 53 минуты, и этот час придет к концу, и, слава Богу, уже пожертвовал один человек. Пусть Бог благословит вас, то, что вы воспользовались этим моментом и стали частью этого служения. Владимир, Владимир, да благословит вас Господь. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Стали тем сотрудником на 27-й год, друзья, вместе с нами идти и служить в радиослужении. Да благословит вас Бог. Хотел бы еще раз сказать, что в этом часе нам необходимо собрать 1829 долларов. 1829 долларов. Нам осталось, возлюбленные, собрать сумму, которую нам необходимо добрать. Это 34 043 доллара уже. Друзья, интересно, смотрите. 34 034 доллара. 34-34. Нам осталось уже собрать. Спасибо, Михаил, спасибо вам, что вы стали сотрудником служения распространения Слова Божия. Спасибо вам, что вы присоединились. Да благословит вас Бог, Михаил, что ваша лепта стала частью этого большого благословения. Друзья, я объявляю наш номер. Звоните 425-296-78-29, 425-296-78-29. И как было уже сегодня сказано нашей сестры У,
у телефонов принимает ваши звонки. Спасибо, что вы звоните. Знаете, я хотел сказать, я сидел, слушал некоторые, вы звоните, говорите, и говорят сестры, вот мне мама позвонила, сказала, доченька, поддержи это радиослужение. И говорит, я вот звоню, мама попросила, я вот жертвую, потому что мне мама сказала. Друзья, хотел бы поблагодарить маму и хотел бы поблагодарить дочь. Спасибо вам, что вы принимаете участие. Спасибо вам, что вы делаете. Знаете, есть тоже такие звонки. Вот мне позвонил мой друг, он лежащий. У него нет возможности ходить, он парализованный. И он мне позвонил, рассказал, и я хочу пожертвовать, потому что мой друг получает благословение. Друзья, приятно, просто приятно. Чисто сквозь слезы хочу вам сказать большая вам благодарность, что вы не проходите мимо таких людей, знаете, которых сегодня на самом деле судьба может не такова, как у нас, знаете, они попали, может, кто-то в аварию попал, кого-то парализовало, какие-то у кого-то операции неправильно пошли или что-то такое, знаете, и люди, которые не могут сегодня, знаете, зарабатывать, не могут двигаться, не могут сегодня передвигаться, как мы передвигаемся. И они получают благословение от радио, они слушают радио. Кто-то из вас взял, подарил им радиоприемник. Кто-то взял, позвонил, сказал, назвал его имя, говорит, слушай, есть радиостанция, ты можешь слушать, и он слушает. Друзья, кто-то поделился с родителями, кто-то сделал. И таким образом они получают благословение. И таким же самым образом, друзья, спасибо вам, что вы жертвуете. Вот как Михаил, как Владимир, как Татьяна, да? Вы жертвуете, и вот смотрите, как приятно смотреть то, что сегодня эти люди получают благословение. Сегодня эти люди радуются. И то, что сегодня можно вместе служить Господу. Я объявляю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, друзья. Спасибо, кто принимает участие. Уже 2 человека в этом часу приняли. Нам необходимо еще в этом часе это $1529. $1529. Спасибо вам. У нас остается в этом часовом блоке 48 минут. И этот час будет закрыт. И мы приглашаем вас, друзья, примите в этом участие. И знаете, хочу сказать, нам осталось $34,034. Интересно, у нас сейчас такой номер 34-34. Друзья, пусть Бог благословит вас, и давайте мы вместе с вами пойдем дальше. Хотел бы тоже сказать, что у нас есть возможность, если у вас есть Zelle или PayPal, вы можете наш веб-сайт посетить, зайти к нам на веб-сайт. Если у вас есть Zelle или PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com и воспользоваться этими приложениями, тоже пожертвовать одноразово. Всякая лепта, которую вы можете вложить, друзья, для нас оно позволяет двигаться вперед. Для нас позволяет, знаете, выполнять то призвание, которое каждому из нас это сказано, мы читаем это Марка 16:15. «Идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Друзья, и вот этот призыв сегодня, да, призвание «идти, проповедовать», оно сегодня каждому дано. И, знаете, ни от кого это не отнято. Это дано нам, чтобы мы и шли и проповедовали Евангелие. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хотел бы зачитать. У нас в этот час звучат проповеди. Друзья, в этом часу у нас звучат проповеди, где вы можете также принимать участие и где вы можете, друзья, абсолютно получать благословение. Спасибо, Ольга. Ольга, спасибо вам, что вы приняли сейчас участие. И нам осталось, друзья, уже
$1429. $1429. Ольга, да благословит вас Господь то, что вы сейчас сделали. И нам сегодня вместе с вами мы можем идти дальше. Место Писания оставлено для нас. Это Римлянам 10 глава. 14 стих говорит такие слова. Как же призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующие мир, благовествующие благое. Благовествующие благое. Друзья, здесь мы читаем, как каждого Господь сегодня нас призывает, как идти и проповедовать, если никогда его никто не призывал. Как слышали, да, мы, и как мы сегодня приняли, как мы сегодня поверили, так нам и делать. И здесь сказано, как написано, как прекрасны ноги благовествующие мир. Благовествующие благо. Пусть Бог благословит, чтобы мы благовествовали вместе, друзья, и шли и распространяли Слово Божье, которое сегодня доверяется нам. И хотел бы сказать, в этом часу сегодня у нас, конечно же, слава Богу за тех братьев и сестер, которые приняли участие. Владимир, Михаил, Ольга, спасибо, Олег, спасибо вам, что вы стали теми людьми, которые с нами решили пойти в этом часу дальше. И нам необходимо сумму собрать $1428. $1428, друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И в этом часу у нас остается 44 минуты. 44 минуты, друзья, чтобы нам этот эфир оплатить на следующие 27-й год. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы были теми людьми, которые способствовали распространять Слово Божье. Знаете, нам сегодня Господь доверяет очень и очень много. И мы можем, знаете, даже воспользоваться это одноразово. Позвонить, сказать мне, я могу сегодня пожертвовать столько, сколько мне Господь положил на сердце. Я желаю стать частью. Я хочу вместе с вами нести Евангелие, проповедовать. Пусть Бог благословит вас. Друзья, пусть имя Божье в этом прославляется. Знаете, как радостно то, что мы сегодня имеем столько братьев, сестер, и ты смотришь, знаете, со всех штатов, Соединенных Штатов, звонят люди, благословляют, жертвуют и прилагают усилия, старания, чтобы Слово Божье, оно распространялось. А радио, друзья, оно распространяется более 136 стран мира. Более 136 стран мира, где мы сегодня с вами распространяем, проповедуем и делаем то дело, которое Господь доверил нам. И вы можете зайти на наш онлайн, вы можете зайти или вы можете воспользоваться Cash App или PayPal. Если у вас такая программа есть, вы можете сделать это пожертвование через эти программы. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Это наш email. Вы можете написать и сделать свой вклад. Друзья, у нас остается 33 тысячи, друзья, слава нашему Богу. У нас остается 33 094 934 доллара, и мы наберем эту полную сумму, которая нам необходима. Слава нашему Богу. Остается 42 минуты, и нам необходимо в этот час собрать, друзья, $1429. $1429. И вы можете стать частью этого, знаете, благословения. Если кто-то желает ежемесячно поддерживать, друзья, позвоните, дайте о себе знать. Если у вас есть возможность стать тем человеком, который
один раз поддержать и один раз выделить финансы. Пусть Бог благословит вас, вы можете это сделать. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, послушаем пение, и пусть Бог благословит вас. А в это время мы ждем ваших звонков, наши сестры. Спасибо всем сестрам, которые взяли выходные, которые взяли, знаете, пожертвовав времени, приехавши сюда, оставили семьи, детей, работы, чтобы служить, принимать ваши звонки. Спасибо вам тоже за это. И хотел бы сказать, друзья, совместно мы можем достигать более 136 стран мира. Совместно мы можем проповедовать Евангелие. И, конечно же, вместе мы можем исполнять то призвание, которое сказано, как прекрасный, ноги благовествующий мир, благовествующий благое. Аминь, друзья, как прекрасно, когда каждый из нас вложит эту лепту, мы можем делать для Царства Божия. И вопрос сегодня тебе, вложишь ли ты в лепту, в дело Божие, чтобы тоже твои ноги были прекрасны, как которые несут благую весть. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт readymv.com. Друзья, и там вы можете воспользоваться программами. А сейчас мы послушаем музыкальную песню и вернемся к вам обратно.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир и продолжаем наш марафон. Спасибо вам, что вы сегодня

остаетесь с нами. Друзья, пусть Бог благословит каждое сердце. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья, и вы можете сегодня быть тем человеком, который скажет: «Я пойду с ними дальше. Я пойду с радиослужением 27-й год, и мы с вами понесем Евангелие, распространение Слова Божия. Пусть Бог благословит каждого из вас». Друзья, нам осталось в этом часу 32 минуты, и нам необходимо собрать сумму, это $1429. $1429. Спасибо те, кто принял участие в этом уже часе. Это три человека: Владимир, Михаил и Олег. Пусть Бог благословит вас, братья. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие и стали теми людьми, которые сказали: «Я пойду с ними дальше». Друзья, мы сегодня ожидаем ваших решений. Решений, чтобы идти дальше. Решений, чтобы нести Слово Божие дальше. Решений, чтобы мы сегодня с вами могли распространять и достигать те сердца, которые сегодня так нуждаются, друзья, так нуждаются в благословении. Как я уже сказал, знаете, очень интересно слушать тогда, когда, знаете, говорят: вот мне позвонил мой друг, попросил, сказал, что идет сейчас на радио марафон, чтобы поддержать, и потому что он не способен, он человек, который лежащий. Друзья, спасибо вам, что вы, знаете, протягиваете руку для своих друзей. Спасибо вам, что вы становитесь теми людьми, которые поддержат, которые, знаете, пролаживают эту лепту для того, чтобы служить. Для того, чтобы служить. Пусть Бог благословит каждое сердце. Благословение вам и нашему Богу. Пусть Бог благословит каждого из вас. В этой программе мы слышим проповеди. В этом часе блока мы слышим проповеди, которые звучат, которые сегодня достигают наших сердец, наших близких, родных, друзей. Друзья, и мы приглашаем вас, поддержите этот час, поддержите. Нам необходимо собрать $1429. Дайте себе знать, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. И также, друзья, вы можете зайти на веб-сайт radiomv.com. Зайдя на этот веб-сайт, вы сможете увидеть, что у нас есть Zelle и PayPal. Вы можете воспользоваться этими двумя программами, которые позволят, друзья, вам тоже сделать пожертвование. Это Zelle или PayPal, это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Друзья, и пусть Бог благословит тоже вас. Если вы желаете присоединиться и делать ежемесячную поддержку, друзья, у вас нет такой сейчас возможности, чтобы какую-то выделить сумму, но ежемесячно вы сможете делать, друзья, то вы можете это воспользоваться. Позвоните нам 425-296-78-29, 425-296-78-29, и мы можем это сделать совместно, и пусть Бог в этом вас благословит, и, конечно же, чтобы мы вместе могли распространять Слово Божие. Я расскажу наглядную картину, как это можно, что оно составляет, если мы делаем тоже ежемесячно. Может, вы хотите от своей компании, от своего дома, лично от своего счета. Как вам удобно, как вы желаете это сделать. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. У нас остается 28 минут, и нам необходимо сумму собрать $1429. Если вы, друзья, жертвуете $20 ежемесячно, в конце года составит сумму $240. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, то оно составит $605. Если мы жертвуем $75 ежемесячно, то оно составит в конце года, в конце года составит
912 долларов. Если мы жертвуем 100 долларов ежемесячно, то в конце года составит 1214 долларов. Друзья, пусть Бог благословит вас, даст сегодня нам это желание, чтобы мы дальше это делали, несли, проповедовали Евангелие, распространяли Слово Божье. Помните, радио МВ — это многогранное служение, которое поддерживает также множество служений, которое распространяет Слово Божье. Звучит на 4 языках — английский, немецкий, испанский и славянский язык. Мы даже стараемся здесь проигрывать эти песни, друзья, и братья и сестры получают благословение. Звучит более 136 стран мира. Пусть Бог благословит вас. Также, друзья, конечно, мы вместе работаем над тем, чтобы помогать, благословлять тех, кто нуждается в этом благословении, нуждается в поддержке, нуждается в том, чтобы Бог благословил. Спасибо вам, Сергей. Сергей, спасибо вам, что ты принял это решение и стал частью этого служения. Мы благодарны Богу, что Сергей принял такое решение, друзья. И у нас сегодня остается 1404 доллара. 1404 доллара. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Это Сергей воспользовался онлайн. И, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com или просто через Zelle или PayPal вы можете воспользоваться info.com. At RadioMV написать и сделать свое вложение. И у нас остается 26 минут, и наш час этот подойдет к концу, и мы сегодня имеем уже 4 человека, которые вложили 525 долларов в этот час. Спасибо вам, пусть Бог благословит вас и наполнит любовью и благодатью. И это позволяет нам, друзья, двигаться дальше, делать больше вместе, совместно и распространять Слово Божие. Хотел бы тоже поблагодарить братьев, сестер и поблагодарить друзей, которые мне пишут, вдохновляют меня. Говорят: «Эдвард, ты уже приустал, твой голос устал». Друзья, на самом деле это правда, на самом деле это так. Спасибо, что вы вдохновляете, спасибо, что вы с нами. Молитесь, благословляйте, мы благодарны Богу, друзья. Знаете, всякий труд, который делается, там в каждом труде есть усталость, но в каждом труде тоже есть, знаете, ты себя чувствуешь приятно. И в каждом труде ты получаешь такое, знаете, обстановку, которая, как вам так сказать, чтобы вы поняли это, знаете, настолько тебе легко и приятно на душе, и так, знаете, ты чувствуешь, ты делаешь правильно, ты сделал, как должно было быть, друзья. И это вот эта приятность, вот эта радость, вот это такое на душе, это нельзя ни купить и нельзя заменить, друзья. Почему? Потому что, когда мы трудимся для Бога, Бог дает вот эти чувствования. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете это тоже испытать, когда, друзья, вы делаете вещи для Царства Божия. Я вас уверен, что многие со мной согласятся, что вы это тоже переживаете, у вас это тоже есть, и вы тоже имеете в этом большое благословение. Друзья, у нас остается 24 минуты, и нам надо 1404 доллара. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хочу зачитать благословение в жизнь каждому из вас. Пусть ваши ноги будут прекрасны, несущие мир и благовестие и радость в многих сердцах. На самом деле так. Пусть ваши ноги, они, знаете, делают то дело, которое Господь доверяет вам и использует вас и благословляет вас. Друзья, да благословит вас всех Господь. И то сегодня дело или то служение, которое Господь призвал нас, дает нам эту возможность и дает нам, чтобы мы шли и распространяли это Евангелие до краев земли. Пусть Бог благословит вас, мы приглашаем вас. Нас остается 23 минуты, друзья, 23 минуты, и нам необходимо 1404 доллара. Друзья, 1404
долларов. Друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. Ваша лепта, которая позволит изменить все. Друзья, и даже те, сколько вы, у вас есть на сердце, 20 долларов, 25, 30, 40, 50, сколько бы оно ни было, друзья, пусть Бог благословит вас. Оно, знаете, как-то лесенка, ступенька за ступенькой мы двигаемся вперед. Пусть Бог благословит вас и даст сегодня нам желание. У нас есть такая шкала, где у нас есть 10 стран, которые, наверное, самые активные, которые нам показывают и дают нам эту возможность поделиться с вами. Первая страна — это, конечно же, Соединенные Штаты. Вторая страна — это Украина. Третья страна — это Германия. Четвертая страна у нас, друзья, — это Россия. Пятая — Канада. Шестая — это у нас Беларусь. Седьмая — Молдавия. И восьмая — это Бельгия. Потом девятая — Польша. И десятое — это Эстония. Это эти страны очень активно нас слушают, принимают в этом участие. Европа, пусть Бог благословит и даст нам сегодня больше желания трудиться там, где, может, наши проживают родственники, друзья, близкие, родные, знакомые, или те братья и сестры, которые выехали с наших, где мы раньше проживали, в тех странах, где мы жили совместно, друзья, нам, может, которых мы знаем. И они сегодня получают это благословение. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы будем теми людьми, которые распространяем Слово Божие, достигаем людей и служим благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 21 минута. Друзья, 21 минута, и наш час подойдет к концу. И нам необходимо 1404 доллара. 1404 доллара. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29 или посетите наш веб-сайт. И на веб-сайте нашем RadioMV.com вы сможете найти там PayPal, Zelle, которым можете воспользоваться. Это info@RadioMV.com. Написав это, друзья, вы сможете сделать ту лепту, то вношение, которое вы желаете, чтобы сегодня оно поддержало это служение на 27-й год. У нас проходит марафон. Если кто-то сейчас присоединился или присоединяется, у нас идет марафон. Спасибо вам, что вы отзываетесь, спасибо вам, что вы жертвуете, спасибо вам, что вы поддержите. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас послушаем пение и вернемся к вам обратно. Во время пения звоните 425-296-78-29.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Друзья, мы с вами продолжаем быть в эфире. Спасибо вам, что вы с нами остаетесь. Да благословит всех Господь. И мы сегодня быть рады, что мы можем дальше идти с вами, нести эту благую весть, распространять Слово Божие. И как это было сказано, здесь мы читали это Римлянам 10 глава, 14-15 стих, и в конце сказаны такие слова, как написано: «Как прекрасны ноги, благовествующие мир, благовествующие благое». Как прекрасно! На самом деле, друзья, спасибо вам, что вы остаетесь с теми людьми, которые несете вместе с нами эту благую весть, достигать до краев земли. Пусть Бог благословит всех вас. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или посетите наш веб-сайт, как это сделали многие из вас, воспользовавшись и через PayPal или Zelle, они пожертвовали. Тоже пусть Бог благословит братьев, которые сделали это, как Сергей, как Олег, как сейчас это сделала Вера. Вера сделала онлайн. Спасибо вам, Вера, что вы воспользовались. Пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, это Zelle. Вы можете воспользоваться Zelle или PayPal. Это info@radiumv.com. info@radiumv.com. И у нас остается, друзья, 13 минут и 13 секунд. И нам необходимо $1,354. $1,354. В этом часе у нас, знаете, приняло участие 5 человек. И хотел бы их поблагодарить, что вы стали сотрудниками, вы стали теми людьми, которым мы можем идти дальше. Спасибо вам, что вы, знаете, отзываетесь и принимаете в этом участие. Нам остается $1,354. Друзья, кто может взять на себя $50, кто-то может взять $100, кто-то может взять $20. И дайте о себе знать, и каждую лепту потихонечку, друзья, и мы сможем покрыть. И вот последние, которые были, воспользовались Вера, Сергей, Олег, спасибо вам, что вы принимаете в этом участие, и другие братья и сестры. Друзья, остается 12 минут, и нам необходима сумма $1,354. $1,354. Что у нас в этом часу? В этом часу у нас звучат проповеди Евангелия, которые мы вместе с вами назидаемся, которые вместе с вами мы радуемся и, конечно же, распространяем вместе с вами Слово Божье. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это время, друзья, где многие из вас уже собираются ехать домой с работы, кто-то, друзья, уже едет с работы, кто-то планирует уезжать с работы, кто-то подбирает детей со школы, кто-то уже готовится идти на собрание. Пусть Бог вас благословит. Хотел бы тоже, друзья, напомнить, пока вы жертвуете, пока вы становитесь частью, сотрудниками радиослужения, вы используете телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвоните и скажите: я готов заплатить эту какую-то сумму, пойти вместе с вами дальше. Я хочу поддержать это служение. Я хочу вложить эту лепту. Друзья, пусть Бог вас благословит. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, воспользуйтесь PayPal или Cash App и напишите info@radiumv.com. info@radiumv.com. Хотел бы сказать, многие из вас сейчас собираются пойти на собрание. И я, ну, смотрю по времени, да, у нас сейчас время, например, как у нас в Техасе, сейчас в данный момент 5:49, и у кого-то, например, если мы смотрим в Каролине, это 6:49, и если мы смотрим штат Вашингтон, Сиэтл, то там у нас 3-4 часа, друзья, около 4 часов. Друзья, и кто-то сейчас собирается. Я хотел бы вам напомнить, что этот месяц
Этот месяц – это месяц благодарности для служителей. То есть в этой стране Америки, где мы живем, где, знаете, благодарят служителей, пасторов за служение, которое они несут. Друзья, если вы еще это не делали, или в вашей церкви этого еще не делали, я призываю вас, сделайте, возьмите от вашего хора, от вас, от лично от вашей семьи, или от вашей ячейки, или от братского совета. Я не знаю, какие, как по-разному, в разном форме вы можете это сделать. Поблагодарить вашего служителя, то, что он есть среди вас, то, что он несет это служение, то, что он остается верный этому служению. И, друзья, принять в этом участие также. Пусть Бог вас благословит. Или просто напишите ему текст-месседж. Скажите, я очень рада или рады, что вы остаетесь в этом служении и делайте то дело, которое Господь доверил вам. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 8 минут и 55 секунд. 8 минут и 53 секунды. И нам необходима сумма $1,354. $1,354. Дайте о себе знать, кто желает взять и понести с нами это слово 27-й год дальше. Дайте о себе знать. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, что вы отозвались. 5 человек, и мы уже собрали $575. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, те, которые сегодня, знаете, влажут лепту. И последний человек — это Вера, которая вложила лепту для того, чтобы Слово Божие распространялось. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. А нам общая сумма, которая, друзья, осталось собрать, это $33,859. $33,859. Слава нашему Богу, друзья, что Бог позволяет нам дойти до этого часа, что мы можем вместе с вами нести это служение и доносить до краев земли. Пусть в этом прославится наш великий Господь. И помните, все то, что дает нам Господь, это принадлежит Богу. Все наши, знаете, действия, поступки, то, что Господь доверяет нам, ту работу, ту профессию, те, знаете, силы, здоровье, это Господь дает нам. И чтобы мы тоже не забывали отдавать для Царства Божия. Пусть Бог благословит каждое сердце. И вы можете сегодня сказать, я могу поддержать $10, могу поддержать 20, могу поддержать 50, 100, 200, 300, стать частью этого благословения. Пусть Бог благословит вас, друзья. Воспользуйтесь и вложите в дело для того, чтобы Царство Божие распространялось. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И также хотел бы вам сказать, что если у вас есть PayPal, Zelle, вы это тоже можете воспользовать, друзья, и для воспользоваться, сделать автоматически, зайти онлайн, зайти через наш веб-сайт, вы можете посмотреть и это сделать. Или, друзья, как я уже говорил, что вы можете воспользоваться через Zelle, PayPal, написав info@radiumv.com и сделать это вложение. Пусть сегодня Божья благодать, сила Божья произведет работу и производит в жизни каждого из вас. Благословение вам, друзья. И я хотел бы сказать, что, друзья, у нас остается 5 минут, и этот час подойдет к концу. 5 минут, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам необходимо $1,354. $1,354, которые необходимо, чтобы этот час был проплачен на 27-й год, чтобы мы могли в 27-м году дальше транслироваться и дальше нести это слово, это то, что сегодня нам доверено, друзья, а доверено нам очень много, друзья, от Господа Иисуса Христа, где мы вместе несем это Евангелие, мы вместе распространяем, мы вместе молимся, мы вместе плачем.
мы вместе радуемся. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы продолжали это делать. И хотел бы тоже сказать то, что сегодня у нас есть возможность, друзья, молиться. Если вы, у вас нет такой возможности, и у нас есть такие люди, которые написали, живут в других странах, где сегодня нету возможности перевести сюда финансы. Есть такие страны, где абсолютно нет программ, которые можно сюда переводить, потому что облагаются большими налогами, где даже вот эти PayPal или другие программы, они настолько облагаются налогами, что даже нет смысла переводить. Друзья, мы приглашаем вас, молитесь за нас, молитесь за этих братьев, сестер, которые сегодня жертвуют, которые вложили, вот как Олег, как Сергей, как Вера, как Оксана, друзья, как другие, которые делают это, влажат. Благословляйте их, которые отозвались, стали теми людьми, которые, знаете, вложили эту лепту, чтобы Царство Божие распространялось. И хотел бы тоже молиться за тех, у кого, кто молится о том, чтобы судьбы их не устроялись. Судьбы их не устроялись. Пусть Бог благословит вас, друзья. Хочется за таких тоже молиться, чтобы Господь благословил, чтобы вам Господь подал прекрасных мужей, прекрасных жен, братья и сестры, которые, знаете, тоже принимают участие, которые жертвуют, которые сегодня влаживают свою лепту. И да благословит вас Господь, мы за таковых молимся также, чтобы народ Божий имел, знаете, друзья, я вам скажу, благоденствие, так и написано, молитесь, да, за благоденствие там, где вы живете, молитесь, и мы желаем молиться, чтобы Господь благословлял вас. Спасибо вам за звонок, друзья, и у нас остается 3 минуты, друзья, даже уже сказать 2 минуты, остается 50 секунд, и нам необходимо $1,354. К сожалению, большому мы, друзья, не дособираем вот в этот час. У нас остается $1,354. И мы обращаемся к вам. Кто может взять сегодня какую-то лепту и пойти вместе с нами дальше? Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается 2 минуты и 20 секунд, и нам необходимо $1,354. $1,354. Спасибо тем братьям и сестрам, которые 5 человек приняло это сегодня решение, сказать, я пойду с ними дальше. И знаете, та сумма, которая составила $575 в этом часе, слава Богу, пусть Бог вас благословит. И если вы желаете вместе с нами трудиться, быть частью этого служения, быть частью этого распространения Слова Божия, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам не достает, друзья, чтобы мы оплатили этот час. Это $1,354. $1,354, чтобы закрыть этот час. Если вы желаете это сделать, позвоните нам на номер 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com. radiumv.com, и там можно воспользоваться Zelle, PayPal, info@radiumv, напечатав info@radiumv и вложить в дело Господне. Остается 57 секунд, и нам необходима сумма $1,354. Да благословит вас всех Господь, друзья. Да будет мир Божий на вас, благодать Божья и сила Божья да пребудет в жизни вашей. Я приглашаю вас молиться, друзья, тому, чтобы Господь благословлял, вел, укреплял, вдохновлял каждого тот, кто делает дело Божье. Друзья, и хотел бы сказать, сейчас после этого пения мы выслушаем пение, объявление, и мы вернемся в новый час и в новые возможности. Пусть Бог благословит вас. Мы, друзья, вы же ожидаете от нас, а мы ожидаем от вас. И совместно мы можем распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВИ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВИ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВИ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВИ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Друзья, новый час, новые возможности. Мы вместе с вами сегодня продолжаем этот марафон. Пусть Бог благословит каждого из вас. Сегодня мы рады быть то, что вы с нами, и мы продолжаем дальше. И у нас это новый час и новые возможности, где в этой программе звучат детские передачи, где наши детки любят слушать, друзья, где наши детки любят принимать в этом участие, им нравятся эти передачи, и многие из вас, они принимают в этом действие, служение. Пусть Бог благословит вас этот час, где идет детские передачи. Служение, где для детей, где детки назидаются, выучат свои истории, слушают, и им это очень сильно нравится. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этот час нам необходимо собрать 2182 доллара. И уже один человек принял в этом участие. Спасибо вам, Татьяна. Татьяна, спасибо, что вы приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. И нам осталось 2182 доллара. Было надо 2282 доллара. Спасибо то, что вы стали частью этой детской программы, которая распространяется, и многие детки любят слушать, получают благословение и назидание, и укрепление. Да благодать и сила пребывает в каждом доме. Возлюбленные, напоминаем, что это у нас марафон, ежегодный марафон, по которому вы можете, друзья, знаете, воспользоваться, чтобы стать частью благословения на 27-й год. На 27-й год и вложить финансы для дела Божьего. Пусть в этом прославится имя Господня. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. И вам помогут оформить вашу лепту, которую вы желаете вложить в это дело Божие, стать частью, сотрудником радиослужения, вместе трудиться дальше. Друзья, дайте о себе знать. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. Друзья, если вы зайдете на наш веб-сайт, там есть программы, которые вы можете тоже воспользоваться. Это Zelle и PayPal. info@radiomv.com. Вы можете написать info@radiomv.com на PayPal, на Zelle, и можете сделать транзакцию. Да благословит вас в этом Господь. Я хотел бы сказать, знаете, если вы пытаетесь сделать через Cash App, да, пожертвование, пожалуйста, не делайте. Не знаю, компания Cash App в данный момент не проводит транзакции в сторону нас, друзья, не проводит. Нас компания пишет, что ваши слушатели пытаются проводить транзакции, и они, друзья, не проходят. Так что мы хотим предупредить вас и сказать, что воспользуйтесь пока другими платформами или воспользуйтесь вашей кредитной карточкой, бизнес-карт своей или банковским счетом карт, какая у вас есть и возможность сделать. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо вам, и уже в этот час приняло два человека участие. Это Татьяна и Зинаида. Зинаида, спасибо вам, что вы приняли участие. Или Зинаида, или Зина. Я думаю, наверное, Зинаида. Друзья, приняла участие. Спасибо, что вы приняли и стали тем человеком, который идет с нами дальше, чтобы эта детская программа звучала на протяжении, знаете, этого 27-го года. И нам осталась сумма 2082 доллара. Друзья, 2082 доллара. Может, кто-то скажет, я могу уплатить эти 82 доллара, и останется нам 2000. Кто-то может сказать, я могу еще тоже добавить 100 долларов. Друзья, пусть Бог благословит вас. Помните,
Каждый влаживая лепту за лептой, у нас есть, знаете, результаты. Пусть Бог благословит вас. И я вижу, вот эти сестры, они воспользовались онлайн. Они зашли и это сделали. Вы можете это тоже сделать, друзья. Звоните тоже на номер, если вам это удобно. 425-296-78-29. И у нас наши сестры у телефонов, они могут принять ваш звонок, и вы можете пожертвовать. Если даже у вас есть возможность поддержать одноразово какую-то сумму, пожалуйста, сделайте, друзья, чтобы этот час, а в этот час звучат детские передачи, в этот час звучат, знаете, служения для детей, где дети получают большое благословение, где дети радуются. Это звучит на испанском, английском, немецком, славянском языках. Друзья, вы слышите, на скольких языках звучит детская передача? И дети назидаются. Радио МВ является многогранным служением, где, знаете, где проповедуется Евангелие, где могут обучаться братья и сестры, где могут получать на правильное обучение духовное, библейское, в колледже, который в библейском, друзья, школа библейская, которая имеется при U-Turn Ministry, где получают благословение, миссионеры, которые служат в детских домах. Все это, друзья, созидается Царство Божие. Все это устрояется для Царства Божия. Пусть Бог благословит вас. И помните, что мы рассчитываем на вас, а радиослушатели рассчитывают на нас. И вот так взаимное у нас понимание, взаимная поддержка. Мы можем двигаться и делать то дело, которое Господь доверяет нам. И нам остается, друзья, 38 минут, и нам необходимо $2082. И в данный момент приняло два человека участие в этом часе, Татьяна и Зинаида. Пусть Бог благословит вас, то, что вы отозвались и воспользовались. Эдуард, спасибо вам, что вы тоже воспользовались, приняли участие. Мы благодарны вам, что вы это тоже сделали. И теперь нам остается, друзья, $1982. $1982, друзья. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, Эдуард, Зинаида, Татьяна, что вы приняли решение стать частью этого служения, быть сотрудником, знаете, идти и нести Евангелие дальше и благословлять наших детей. Друзья, если у нас есть дети,

номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и в этом часе у нас остается 36 минут, этот час подойдет к концу, и нам необходима сумма, которую уплатить, это $1982. И в этом часе уже приняло 3 человека. Слава нашему Богу, мы собрали $300. Пусть Бог благословит вас. И это Татьяна, это Зинаида, это Эдвард принял в этом действие. Пусть Бог благословит. И мы просим вас, чтобы каждый, кто сегодня не безразличен тому, чтобы детское служение распространялось, не безразличен тому, чтобы детское служение устроялось. Позвоните, друзья, напишите или выйдите онлайн и воспользуйтесь Zillow или PayPal, или это Google, или Google воспользуйтесь, и чтобы сделать эти транзакции, пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, что этой передаче детской, где мы сегодня... Наши дети получают благословение, где наши братья и сестры принимают в этом много участия. Матфея, 2 Тимофею, 3 глава и 15 стих говорит такие слова. «При том же ты и с детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верующих во Христе Иисусе». Апостол Павел говорит послание к Тимофею. Говорит, при том же ты знаешь с детства. То есть Тимофей, он знал с детства Писание. Его прививали, ему учили, ему говорили, ему научали. И вот эта детская передача именно, друзья, поэтому, чтобы с детства прививалось это Слово Божие, чтобы наши дети, знаете, прививались с детства, любили это, служили и вникали, рассуждали, и шли, и делали дело. Пусть Бог благословит каждого из вас, возлюбленный. Да будет в этом имя Бога благословенно. И вы можете стать тем же человеком, который будет сопутствовать благословением для наших детей, для детей, которых сегодня так в этом нуждается. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 34 минуты, и нам необходима сумма $1982. $1982. Братья и сестры, ваше время стать частью этого служения. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, а во время сейчас музыкальной паузы, где мы выслушаем пение, маленькое объявление, вы можете посетить наш веб-сайт и там воспользоваться или Cash App, или Zelle, или позвонив нам на номер 425-296-78-29. У нас остается 33 минуты, и нам необходима сумма $1982. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Друзья, мы благодарим Богу за ваше участие, Анатолий. Анатолий, спасибо вам во время пения, и спасибо, исполнял маленький мальчик, да, песню, пусть Бог благословит его. И во время пения у нас Анатолий принял участие, спасибо вам, у нас 4 человека приняло участие в этом часе, где у нас идет, проходит детская программа, детская передача, где детки участвуют и получают благословение, друзья. И у нас осталось 27 минут в этом часе, и нам необходима сумма 1782 доллара. $1,782. Друзья, вы можете воспользоваться Zelle или PayPal, где вы можете, если у вас есть такие платформы, где вы их используете финансово, то вы можете воспользоваться info@radiomv.com, написать info@radiomv.com и сделать вклад в дело Божье, друзья, стать частью этого служения, быть той частью благословения, как это сделал Анатолий, Эдвард, Зинаида, и мы сейчас еще чуть опустимся, друзья, Татьяна, Вера, пусть Бог благословит вас, то, что вы сделали это, друзья. Помните, то, что мы делаем наименьшим, мы делаем Господу. Есть такое местописание для слов, сказано в Писании. И пусть Бог благословит вас, чтобы мы не забывали и протягивали руку, знаете, щедрую, да, для того, чтобы дело Божье на 27-й год распространялось, делалось. И вы можете позвонить, если у вас есть возможность. Друзья, это всего лишь составит несколько минут, и вы скажете ту сумму, которая у вас лежит, и вы на сердце позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 78-29. На этот номер, друзья, вы можете позвонить и уложить лепту. Кто, сколько, у кого получается. $200, $100, $300, $50, $20, $70, друзья. Как вас располагает сердце. Помните, вложение в дело Божье – это то, что мы строим Царство Божье, и оно приносит много плода в жизнь даже вот этих деток, о которых мы сегодня говорим. И знаете, 2 Тимофею, как я читал, 3 глава с 15 стиха, здесь сказано такие слова: «При том же ты знаешь с детства Святое Писание». Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит: «Ты с детства уже знал Писание». И слава Богу за таковых людей, как Анатолий, Эдвард, Зинаида, Татьяна и другие братья и сестры, которые знают, что мы вложим в детей это будущее. Это то, что завтра сможет, знаете, привести нас к тому, где наши дети, они, знаете, может, даже они станут теми людьми, которые, написано, и придет Царство Божие. Они, которые восполнят то, что сегодня так необходимо, и придет, знаете, Христос за спасенными. Они восполнят, приведут людей к спасению. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете и зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться приложением Zelle или PayPal. Это info@radiomv.com, если у вас есть Zelle и PayPal. Друзья, вы можете написать, это сделать. Но помните, что у нас Cash App не работает. Друзья, к сожалению большому, многие из вас пытаются воспользоваться Cash App, но у нас не работает. К сожалению большому, да, почему-то должно, казалось бы, вот именно в это время надо, чтобы он работал, чтобы надо, чтобы он был, а его нету, а он не работает. Вот это, и вот такие моменты у нас, друзья, бывают, и так бывает не, как хотелось, как говорится, не хотелось, чтобы так было, но оно есть. И мы приглашаем вас всех, тот, кто нас сегодня слушает, да благословит вас Господь, чтобы мы вместе с вами могли идти дальше и нести Евангелие.
Но звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 22 минуты в этом блоке часовом, и наш этот час подойдет к концу. И нам необходима сумма $1,785. Кто может взять $82, друзья? Кто-то может взять $50, кто-то может взять чуть больше, друзья. Пусть Бог благословит вас, и вот таким же образом совместно мы можем сделать это дело Божье. Пусть Бог благословит вас, мы ждем от вас ваших решений, ваших вкладов, друзья. И это, помните, что ваш вклад, он производит много работы и получает много благословения. Пусть в этом будет прославлено имя Господа Царя Царей. Друзья, мы благодарим Бога, что вы остаетесь с нами, слушаете нас, молитесь за нас. И многие из вас, которые не могут сегодня, друзья, не могут сегодня влаживать, не могут жертвовать, я вас призываю, давайте молиться, давайте благословлять, давайте молиться за тех, кому сегодня трудно, кому сегодня тяжело. Будем молиться за тех, кто жертвует, кто влаживает сегодня, друзья, кто отзывается, как, например, это сделал Анатолий, Эдвард, Зинаида, Татьяна и другие братья и сестры. Они отозвались, они просто сказали: «Мы пойдем с радиослужением в 27-й год, чтобы детское служение было, и чтобы наши внуки, племянники, дети, родственники, друзья слушали и принимали в этом сегодня, знаете, благословение». Потому что апостол Павел говорит Тимофею, 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих: «При том же ты из детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение верующих во Христе Иисусе». Пусть Бог благословит вас, друзья, это принять это решение, сделать этот шаг веры. Просто сделать шаг веры, сказать: «Господь, я желаю благословлять». И помните, ваша лепта, это оно принесет много-много плода, и она изменяет многие сердца. Пусть Бог благословит вас и производит в жизни действие, работу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, то, что вы звоните. Спасибо вам за звонки и за то, что вы отвечаете, возлюбленные. Пусть Бог благословит вас. И как приятно видеть все больше и больше радиосотрудников, которые вместе с нами идем. Друзья, хотел бы сказать, что у нас до нашей полной суммы осталось это $33,359. Слава нашему Богу! $33,359. Мы, друзья, благодарны Богу, что мы к этому приближаемся, и наше, знаете, желание, чтобы чем быстрее мы могли собрать, чтобы завтра нам не проводить целый день в эфире, чтобы нам быстрее выйти в прямой режим, который у нас есть, и чтобы все эти программы работали, и пусть Бог благословит вас, братья и сестры. Помните, если вы сегодня, знаете, проходите моменты, которые вам трудно, тяжело, напишите, дайте о себе знать. Если у вас есть переживания с вашими детьми, или родственниками, или друзьями, или вы знаете людей в вашей церкви, где проблема с алкоголем, с наркотиком, с зависимостью, позвоните к нам. У нас есть братья и сестры, у нас, которые, где мы вместе работаем, вместе поддерживаем, вместе сотрудничаем, вместе плачем, вместе молимся, которые реабилитационные центра, как, например, в Вашингтоне есть центр, называется «Право на жизнь», да, «Right to live», есть в Вашингтоне прекрасный реабилитационный центр, где брат
Юрий Староверов, один из служителей, имеющий богатый опыт, где братья молятся, нуждаются, благословляют, трудятся, друзья. И вот эта вся гармонь создается, вы понимаете? Когда мы имеем возможность трудиться, когда мы можем быть в эфире, мы помогаем друг другу, мы служим друг другу. Друзья, вы это можете написать, даже текстовое сообщение, сказать, дайте мне телефон, с кем я могу поговорить, или мама вы, или папа, или дядя, или тетя, или вы просто человек, который хочете помочь, друзья. Дайте себе знать, и мы в этом вам посопутствуем. Пусть Бог благословит вас также. Друзья, у нас остается 17 минут, и этот эфир подойдет к концу, и хотел бы пригласить вас. У нас остается $1782. $1782, и этот час пройдет к концу, где в этом часе звучат детские передачи, звучат для детей, друзья, знаете, программы. Говоря, кстати, насчет детей, говоря насчет подростков, молодежи, также есть прекрасная, друзья, школа, прекрасная библейская школа, которая находится в Орегоне, друзья, где вы можете также послать туда своих детей, как летом, как, вот, например, в течение года, где они могут обучаться, где 4 месяца обучения, и вы в этом можете тоже принять участие. Друзья, если ваши дети не, скажем, если вы еще желают пойти, или ваши родственники, друзья, пойти, дайте о себе знать, и мы вам в этом тоже посопутствуем. Пусть Бог благословит вас. Дети и молодежь, и подростки — это очень важно, друзья, где мы, знаете, влажим в них, трудимся с ними, и, знаете, куда мы их направим, куда они пойдут, как они пойдут, так и оно в жизни будет. Пусть Бог благословит вас. Это хорошее, знаете, вложение, влаживать в детей, и чтобы дети получали благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы посетите наш веб-сайт radiumv.com, и у нас там есть Zelle и PayPal. Zelle, PayPal, вы можете воспользоваться этими транзакциями. И тоже, друзья, если у вас есть, вы можете напечатать info@radiumv.com или info@radiumv.com и сделать вашу транзакцию. Пусть сегодня ваша лепта сделает больше, чем мы можем сделать сами. Вместе мы сделаем гораздо больше. У меня задают вопрос, а как школа называется? Great Commission School. Друзья, великое поручение, да, наверное, да, по-русски звучит, а по-английски Great Commission School. Друзья, это тоже прекрасная школа, где мы вместе сотрудничаем, где вместе поддерживаем, молимся. И я вам скажу, с нашей церкви очень тоже много подростков, детей ездят туда, молодежи, получают большое благословение. Знаете, мы как служители, мы довольны, кто съездил, кто побыл там, кто сейчас учится, есть, и сейчас эта школа проходит. Это прекрасное благословенное время, где, знаете, фундаменты, Слово Божье влаживаются в это, в молодом возрасте. Это очень прекрасно. Пусть Бог благословит каждое сердце. Еще раз напоминаю, у нас остается 13 минут, друзья, и нам необходима сумма $1782. $1782. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете воспользоваться также, друзья, теми программами, которые у нас есть на нашем веб-сайте. Зайдите и выберите то, что вам подходит. Хотел бы напомнить, что у нас Cash App, знаете, не работает в данный момент. Я знаю, многие из вас пытаются воспользоваться этой программой, но она не работает. Так что хотел бы подчеркнуть, сказать вам, чтобы вы имели в этом в виду. Пусть Бог благодатью наполняет нас и производит в нас
действуя, работает то, что желает Господь сделать для нас в жизни каждого из нас. Помните то, что сегодня радио МВИ достигает более 136 стран мира, и у нас звучит на 4 языках, и это испанский, английский, немецкий и славянский язык, друзья. И знаете, мы сегодня можем влиять на общество людей, которые не знают еще Бога, друзья, посредством таким служением, где люди включают, слушают, вдохновляются, радуются, получают благословение, друзья, получают ободрение, и мы призываем вас, чтобы вы в этом приняли участие. Давайте вы станете частью сотрудников, частью теми, которые мы сможем с вами пойти дальше и делать то дело, которое Бог доверяет нам и вам, и нести это служение, проповедовать и распространять Слово Божье. У нас остается 11 минут, друзья, и этот час закроется, и нам необходимо $1782. $1782. В этом часе у нас звучит детская передача. И мы, как зачитывали место Писания, 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Притом же ты знаешь с детства Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение верующих во Христе Иисусе, которые способны умудрять. Слово Божье способно производить работу, способно производить действия. И благословение в жизнь каждому из вас. Пусть ваши дети и, знаете, ваши близкие, родные знают Писание и исполняют его. И пусть слово Писание и сила Божья производит работу действия в жизни ваших детей. Пусть имя Божье прославится. Друзья, мы сейчас послушаем пение, объявление, мы к вам вернемся. У нас остается 10 минут, и нам необходима сумма $1782. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29.

0: Господу господствующих, Царю царей, слава, слава, слава! Царю царей, Царю царей, слава,
1: слава,
2: слава!
0: Буду превозносить тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.

уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Praise the Lord for these old hymns. What blessings are lost when we cease to appreciate them. For our soul is always

0: Друзья, у нас продолжается наш марафон. Слава Богу, пусть Бог сегодня благословит каждого из вас. Мы благодарны Господу за то, что вы остались с нами и остаетесь с нами. У нас остается 2 минуты и 40 секунд, и у нас необходимо закрыть этот час. $1782. $1782. В этом часу у нас приняло участие 4 человека, и мы смогли перекрыть $500. Друзья, спасибо Анатолий, спасибо Эдвард, Зинаида, Татьяна, пусть сегодня Бог благословит вас, друзья. И мы продолжаем наш марафон, и мы хотели напомнить вам, что нам остается до общей суммы, чтобы полностью собрать $33,359. $33,353. Пусть Бог благословит каждого из вас. Друзья, спасибо вам то, что вы принимаете участие и жертвуете. Мария, спасибо то, что вы сейчас приняли в этом участие, вы воспользовались и поддержали служение. У нас уже 5 человек, друзья. И если у вас есть возможность, $50, $100, друзья, $20, $30, $200, сколько Бог располагает ваше сердце, и вы понимаете, я могу вложить вот такую сумму, я могу вот это вложить, друзья, возьмите, воспользуйтесь сегодня этой возможностью, пусть Бог благословит вас, и мы сегодня будем рады вместе с вами трудиться, будем рады вместе с вами служить и проделать то дело, который сегодня доверяет нам Господь. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. И это номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 50 секунд, и этот час закроется. В этом часу у нас проходит детская передача. И нам остается $1732, друзья. 5 человек приняло участие. Слава нашему Богу. И в этом часу мы набрали $550. И пусть Бог благословит вас. И помните, ваша лепта, она, которая производит работу и действие, и поддержку для каждого из нас. И в этом мы можем вместе распространять Слово Божие. Спасибо вам за звонок. Пусть Бог благословит вас. Остается 17 секунд, друзья, и нам необходимо $1732, чтобы перекрыть этот час. И спасибо за участие 5 людям, которые приняли в этом участие. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. Или зайдите на наш веб-сайт readymv.com, readymv.com, и там есть у нас, вы можете увидеть Zelle или PayPal, и вы можете воспользоваться этими тоже передачами и сделать свой вклад. Это info@readymv. Пусть Бог благословит вас. И сейчас мы выслушаем музыкальное произведение, и мы пойдем с вами в новый час, где есть новые возможности. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. И еще раз хотел сказать спасибо, Flow. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Thank you, Flow. You put your money into the kingdom of God. Пусть Бог благословит вас. Друзья, и мы сейчас слушаем псалом и вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.
1: Цінуймо час. Життя не вічне. Короткі дні.